0: потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
3: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
2: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
4: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали. А в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок». Но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались. Они, дети, не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная. Никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей «Аврора». Они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне, и я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
2: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму, но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
5: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму там уже с начала месяца проблемы с бензином. Он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
2: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
6: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о том, что Центробанк рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 14%.
8: Фигурировали в вопросах экономистов. За каждый из вариантов были весомые аргументы. И, надо сказать, высказывалось солидное число участников обсуждения. И, на мой взгляд, итоговое решение – это действительно взвешенное рассмотрение всех аргументов, в том числе с точки зрения цены ошибки. И если так обобщить, можно сказать, что позиции участников обсуждения различались по трем основным параметрам. Первый – это оценка степени устойчивости наблюдаемых последние месяцы показателей устойчивой инфляции. Два раза устойчиво произнесла, но вот у нас есть показатели устойчивой инфляции, нужно понимать, насколько действительно они устойчивы, степень этой устойчивости. Второе – это оценка масштаба дополнительных проинфляционных факторов, которые возникли с прошлого заседания Совета директоров.
1: Главные новости дня.
2: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня, в понедельник, 22 июня, в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
9: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
2: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекления нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
10: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
2: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию в Воронеже официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
3: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
2: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
11: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны два очага горения с разных сторон здания.
2: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о том, что на дискредитацию осенних выборов в Госдуму деньги уже выделены.
12: И вот ваша армия... Мирная армия общественных наблюдателей для нас имеет огромное значение. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что действительно на всех предыдущих выборах именно общественные наблюдатели, да, спасибо, хорошо, есть наблюдатели от партии, есть наблюдатели от непосредственных кандидатов, они выражают интересы конкретного кандидата, выражают интересы конкретной партии, а вы выражаете интересы общества для того, в том, чтобы выборы прошли честно, достойно, справедливо, вовремя поправить нас, вовремя указать и предупредить, где что-то не так, чтобы мы могли исправить. И в то же время давать бой всем лжецам и подонкам, которые будут и снаружи, и извне, и снаружи пытаться дискредитировать эти выборы. Обязательно будут. Огромные средства на это уже выделены. Здесь они давно уже проснувшиеся. Будут пытаться что-то делать. Силой правды, фактами мы должны поставить преграду этому.
1: На радио «Лента» цифра дня.
13: Меньше 1000 долларов тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
14: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных. Бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина это там по талонам разложая все это. Успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
13: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
15: Официально отказываюсь от принятия боевых действий специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Против моей воли. Воюю я с 24-го года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
13: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
16: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, Республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в Республике ДНР, Восточный полигон, столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья со стороны нашего командования. Нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах. Ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегален и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
17: Радио Лента. Прямая речь.
7: Уроженка Пензы Алла Мирзяева, которая живет и ведет бизнес в Ялте, рассказала, что из-за отсутствия бензина и небезопасной ситуации на дорогах на материковой части России заказчики отказываются принимать крымские вина.
18: Всем привет! Нахожусь сейчас между Нижним Новгородом и Пензой. Еду в родной город на день рождения к своему папе и провести там гастрономический ужин. И, честно говоря, нахожусь в тревожном состоянии, потому что получаю новости из Крыма, из Севастополя. То, что там происходит сейчас, уже начались перебои с электричеством. Топлива сегодняшнего дня поставок нет совсем. У меня нечем заправлять трактор на хозяйстве. У меня на месте находятся сотрудники, и им сейчас непросто. Что хочу сказать? Надеемся на лучшее. Я сейчас буду заниматься продажами вин в Москве. Из Москвы в основном, потому что поставки вина из Крыма по городам России по понятным причинам сейчас практически приостановлены. Мы не отправили последнюю партию, но мы отправили клиентам последние какие-то партии, и нам уже транспортные компании начали возвращать вина. Ну, то есть даже не принимать. Вот приняли сначала, потом вернули, а сейчас уже даже не принимают. Поэтому такая ситуация. Ситуация очень непростая. Так что такие дела на данный момент.
17: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле-то ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть, до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом. Он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимает, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценно. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малой на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, целых 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России. И вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно. Там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет откуда аргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас, вот... Покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дизтопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
0: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка, где, я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
22: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
0: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
22: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
4: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
22: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
23: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
5: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов Капотне и рынка Садовод заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
24: Российское командование оказалось в ловушке.
6: С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
8: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Говорят военкоры.
10: Дрон, который учится воевать. Военкор канал «Архангел» спецназа о «Хорнете».
24: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел «Хорнет» позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
10: Снова коридор на Москву. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом налете украинских беспилотников.
24: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
10: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
25: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на праймерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: «Почет для чужих». В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из ФВНКОРов такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
1: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся.
8: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
2: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
8: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
3: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра все ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
8: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют. Мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
12: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
24: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя три парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 Новороссия. Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовит основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
12: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор-канал «Архангел спецназа» о британских разработках для Украины.
24: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу трех дешевых ракет. Речь идет о программе «Брейкстоп». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрения ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
7: Крым как точка слома. Военкор канал записки ветерана о словах Бровді и осаде полуострова.
24: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровді озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель – Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым – это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Потеря дня.
14: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Житель Волгограда Всеволод Лаптев рассказал, что по дороге до Саратова не встретил ни одной автозаправочной станции «Лукойл», на которой был бы бензин.
16: Короче, ситуация следующая. От Волгограда до Саратова ни одна «Лукойловская» заправка не имеет бензина абсолютно вообще никакого. На некоторых заправках есть сотый. Либо его нет вообще и сливают сотый и не заправляют, либо стоим в очереди и ждем, как и сейчас в данный момент это и происходит. Вот стоим и ждем, собственно. Не знаю, насколько там это все. Ну, видно, что очень плохо.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня у нас история про мост, которого больше нет. Украинские военные уничтожили железнодорожный мост в Крыму, тот самый, через который шло все снабжение полуострова с материка. Казалось бы, один мост, но именно он держал на себе всю логистику полуострова. Что теперь? Разбираемся. И знаешь, тут самое интересное, что для того, чтобы остановить огромную военную махину, ну, не обязательно разбивать там 1000 танков.
26: Ага.
18: Достаточно просто перебить одну стальную балку. Буквально 20 метров длиной.
26: Да, слушай, если вот внимательно посмотреть на даты, тут же поражает не только сама физика процесса, но и математика ударов.
18: В смысле математика?
26: Ну смотри, 18 июня летит целый рой беспилотников, вот эти Middle Strike, модификация баллиста. Они атакуют мост возле села Раздольное.
18: Это там, где рельсы идут через Северо-Крымский канал.
26: Точно. И фиксируются где-то 20 мощных взрывов, 20 по попаданий пожар дикий, казалось бы. Но от конструкции должна одна пыль остаться, а мост-то устоял.
0: Ну, справедливости ради, железнодорожный мост – это же не картонная коробка.
26: Это понятно, да.
0: Это массивнейшая штука, легированная сталь, бетонные быки. Они изначально, ну, строятся с огромным запасом прочности под дикие динамические нагрузки.
26: Ну да, когда товарняк тормозит.
0: Вот именно. Многотонный состав тормозит, и мост должен всю эту кинетическую энергию как бы поглотить. Поэтому 20 дронов пробили полотно, нарушили геометрию ферм, вызвали пожар, но прям вот обрушить все сразу они не смогли.
26: Но подожди, тут возникает резонный вопрос. Был сильный пожар. Сталь же, ну, при нагреве, просто теряет свойства. Разве этих деформаций не хватило, чтобы закрыть мост навсегда? Зачем понадобился вот этот второй удар 23 июня?
0: Слушай, деформации хватило, чтобы движение остановить? Сталь реально становится пластичной. Пускать туда груженный эшелон – это, ну, гарантированная катастрофа. Он бы сложился под локомотивом.
26: Ну вот, я про это и говорю.
0: Но проблема в том, что поврежденные узлы можно быстро заменить. Приезжают мостовики, вырезают куски, наваривают новые.
26: А, то есть это вопрос времени?
0: Да, относительно короткого времени.
26: Получается, этот первый налет 18 числа – это была, типа, разведка боем? Ну, или критическое ослабление конструкции?
0: Именно так. Чтобы поезда не ходили долго, нужно было физически сбросить пролеты в канал. И вот этот добивающий удар 23 числа, он как раз эту задачу и выполнил.
26: Сбросил фермы в воду. Но тут есть одна деталь. Она вообще меняет оптику всей этой ситуации.
0: Так, какая?
26: В ту же самую ночь, вот 23 числа, ударили же не только по Раздольному. Очень мощно прилетело по железнодорожной станции Владиславовка, а это, ну, сильно восточнее.
0: Ага.
26: То есть это не просто удар по одному мосту, это системное выжигание вообще всего транзитного коридора от Керчи вглубь полуострова.
0: Классическое перерезание главной артерии. И чтобы, ну, осознать масштаб катастрофы из-за одного моста в Раздольном, надо просто открыть карту железных дорог.
26: Угу.
0: В Крыму эта сеть – это не паутина, где можно в объезд поехать. Она скорее как кровеносная система.
26: И у нее есть сердце.
0: Джанкой. Абсолютно верно.
26: Ну, Джанкой же – это небольшой районный центр, там 1035 человек. Совершенно ничем не примечательный на вид город.
0: Внешне – да. Но для логистики это абсолютный центр тяжести. Вся железная дорога от Керчи идет прямой стрелой именно туда. А уже из Джанкоя это логистическая, так сказать, кровь.
26: Топливо, техника, еда.
0: Да-да, вот все это растекается по остальной территории. На юг к Симферополю, на запад к Евпатории.
26: То есть уничтожение моста – это буквально ампутация главной артерии. Причем, ну, за пару десятков километров до этого самого сердца.
0: Полный блок. Все, доступ к главному узлу отрезан. Полуостров просто раскололи на два изолированных куска. Восточный, где Керчь и Владиславовка, он еще, ну, как-то может принимать поезда.
26: А западно-центральный Симферополь-Джанкой отрезан наглухо.
0: Там остались рельсы, поезда, станции, но связи с Востоком больше нет.
26: Подожди, тут надо кое-что уточнить. Там же рядом стоит автомобильный горбатый мост.
0: Да, стоит.
26: И по нему тоже ударили. 18-го. Но машины-то это не поезда. Фура может съехать, дать крюк по грунтовке, по полям, в конце концов. Почему потеря именно железной дорожной ветки вызывает прям такой логистический коллапс?
0: Потому что поезд из 50 вагонов по полям не пустишь. Шаг влево, шаг вправо, все, сход с рельсов. А главная ценность железной дороги – это объемы. До удара там проходило от 15 до 18 пар грузовых поездов в сутки.
26: Пара – это туда и обратно.
0: Да. То есть от 30 до 36 составов в день. Поезд шел каждые полтора часа. Круглосуточно. И бац, весь этот поток умножается на ноль.
26: Ого. И грузы-то никуда не делись. Их надо как-то везти?
0: Вот. Поэтому всю систему экстренно переводят на мультимодальную схему. Звучит, конечно, красиво, но на деле это просто организационный ад.
26: Ну, давай разберем. Поезд заходит с материка, проезжает Керчь, доходит до Владиславовки и... все. Тупик.
0: Нужны тяжелые краны, погрузчики, куча людей.
26: Слушай, ну если перевести один поезд в фуры, это же, ну, грузовиков 100 надо, не меньше.
0: Минимум 100. И это только на один поезд. А мы говорили, их было 16 пар.
26: К
4: кошмар. Это тысячи фур должны приехать на маленькую станцию, встать в очередь, дождаться крана.
0: Ага, а кран работает медленно. Это съедает колоссальные часы. А потом эта армада грузовиков выезжает на трассу и делает огромный крюк в обход моста.
4: И самое, наверное, абсурдное в этом, что когда они доезжают до того же Симферополя, груз иногда надо переложить обратно в вагоны, ну, чтобы развести по мелким станциям.
0: Двойная перевалка, да, это рушит любую экономику процесса. Сроки и стоимость доставки взлетают в 3-4 раза. Одна перебитая балка просто перекроила всю карту.
4: Но фуры же не по воздуху летят. Весь этот дикий вес ложится на дороге. И прежде всего на трассу Таврида.
0: Именно. А железная дорога хороша тем, что стальное колесо по стальному рельсу катится и землю не убивает. А Тавриду строили для обычных легковушек, ну, как скоростную трассу.
4: А не как полигон для тяжеловозов. Слушай, ну давай тут сместим фокус. Мы все про фуры с продуктами. А ведь этот маршрут, это же в первую очередь военное снабжение.
0: 100%.
4: Это снабжение.

0: Ранами, в чистом поле. Это же, ну, гигантские горы взрывчатки под открытым небом.
1: А потом это все кидают в обычные тентованные КАМАЗы, и они едут на ту же Тавриду.
0: И встают в пробку. Возникает логистический тромб. Фуры на заправках, на весовом контроле. И вместо быстрого эшелона у тебя медленно ползущая бесконечная колонна бензовозов и грузовиков с тротилом.
1: Для любой разведки это просто подарок. Идеальная малоподвижная мишень.
0: Да, а на фронте-то нужен бесперебойный конвейер. Замедление доставки – это моментальное снижение боеспособности.
1: Но танк без топлива – это просто бесполезная железная коробка.
0: 100%. Слушай, ну вот любой нормальный человек посмотрит на этот коллапс, на эти пробки и спросит, а почему просто не починить мост?
1: Ой, это моя любимая иллюзия.
0: Ну а чё, пригнали инженеров, залили бетон, кинули балку и поехали.
1: В массовом сознании залатать мост – это как яму во дворе заделать, но тут вообще другой уровень сложности.
0: Ну, срезанную балку убрал, новую положил, что не так?
1: Она весит сотни тонн. Чтобы ее поднять, нужны уникальные краны. Либо мостовые, либо плавучие. Они же не стоят в соседнем селе. Их надо привезти. Потом водолазы должны проверить дно.
0: А, если опоры повреждены под водой?
1: Да. Если там трещины, нужны буровые установки, гидротехнический бетон. А ему нужно время, чтобы схватиться. Плюс новая арматура, опалубка, потом ювелирная укладка рельсов, автоматика. Инженеры говорят, что капитальный ремонт – это минимум 2-3 месяца. И то, если погода идеальная.
0: Ладно, капитальный ремонт долго, но есть же инженерные войска. Они постоянно на учениях за часы наводят понтоны, танки по ним едут только в путь. Что мешает кинуть понтон через канал и пустить вагоны?
1: Физика мешает, а конкретно статика и динамика, ну и распределение массы.
0: Подожди, танк весит 40 тонн, вода его держит, закон Архимеда же. Чем поезд-то хуже?
1: Танк едет один, и он распределяет свой вес на широкие гусеницы. А товарняк – это монолитная сцепка. Она весит 3-4 тысячи тонн.
0: Ага.
1: И когда эта масса наезжает на понтон, возникает дикая динамическая нагрузка. Поезд толкает воду, создает вибрацию. Вес локомотива давит на крошечную точку, где колесо касается рельса.
0: То есть он просто проломит этот военный понтон?
1: Запросто. Понтон уйдет под воду, рельсы выгнет, и все это рухнет на дно. Обычные армейские переправы тут вообще бесполезны.
0: Ничего себе.
1: Нужны либо жесткие сваи, забитые в дно, либо какие-то невероятно сложные наплавные железнодорожные мосты, которых, ну, в природе почти нет. Да и канал в Раздольном – это не ручеек, это серьезное сооружение.
0: Глубокое и широкое.
1: Да. Это не Чонгарский мост, где мелкое можно дамбу насыпать, и не Керченский, где можно было реверс пустить по соседней полосе. В Раздольном ветка однопутная. Порвалась нить, связи нет.
0: И любая попытка начать ремонт сразу проспровоцирует атаку.
1: Конечно. Чтобы это защитить, придется стягивать туда ПВО со всего фронта. Рабочие будут постоянно бегать в укрытии из-за тревог, глушить технику, останавливать бетонные работы. И эти 2-3 месяца легко превратятся в полгода.
0: Ситуация выглядит как тотальный пад. Огромная военная машина, которая привыкла, что ресурсы текут рекой по рельсам, внезапно должна цедить это все через узкую соломинку разбитых дорог. И все это под постоянной угрозой.
1: Итак, подведем черту. Один мост, и вся железнодорожная карта Крыма перекроилась. Поезда встали, грузовики поехали в объезд через полуострова, а восстановление займет минимум 2-3 месяца, и то, если никто не помешает строителям. Пресс-служба украинских ССО в своем заявлении написала «Первый пошел», намекая, что это не последний объект в списке. Следим за развитием событий. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете предоставить.

0: прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
1: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
3: Бывает, иногда запускают нас еще до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо. И по согласованию, ну, тоже обратить на это внимание.
2: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами, пополнения мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
1: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
2: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор Беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках, и потому приходится вводить ограничения.
3: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме, еще раз, единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. С одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как Лукойл, нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знаю, что занимается.
2: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
4: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
2: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
5: Ленинград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
2: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит 7-м в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. 7-м. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселение нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
6: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Жители многих российских городов, в том числе и Москвы, снимают видео, где рассказывают либо о высоких ценах на бензин, либо на его полное отсутствие.
8: А с каких пор бензин стоит 120 рублей? Я просто в шоке. Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе?
9: Так, заправляем в Адлере бензин, вот 100 рублей литр, 95-й, все четко. Там ребята вообще в канистры все наливают, у них вообще все хорошо в жизни. А что делать? Это вам не Москва, здесь все по-другому бывает. Вот 100 рублей литр, ребята, 100 рублей литр, это нормально. Я на трассе заправлял 63-66 рублей литр. Здесь 100 рублей литр. Адлер, погода прекрасная, невероятнейшая просто.
10: Что, друзья, я в гараже, грею свое авто и сейчас повезу ребенка на экзамены в колледж. По пути хочу посмотреть, что у нас там, какая обстановка на АЗС.
11: Что у нас получается? Два дистоплива и газ, да? Трасс под Ангарским мостом, да?
10: Ну, друзья, вы все видели сами. Возможно, просто люди на панике бензин раскупили. Возможно, реально дефицит в связи с последними событиями в Москве. Но в любом случае, что могу сказать? Держимся. Но тоже мы и россияне.
12: Ну что, кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр. Кто писал, что тут свободно, на сегодняшний день картина уже не такая прекрасная.
0: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
14: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
13: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
15: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
13: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
16: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
13: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
17: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали мы, говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Но с Божьей помощью победим.
0: Криминальные новости.
18: Герой СВО облил кислотой бывшую, ей удалили глаз. В Санкт-Петербурге продолжается расследование дела 27-летнего Сергея Михайлова. Его обвиняют в нападении на бывшую девушку. По данным следствия, мужчина подкараулил Анастасию на улице, ударил ее ножом, выстрелил из сигнального пистолета, затем облил азотной кислотой. Во время нападения он угрожал возлюбленной, заявлял, что она никому не достанется. Пострадавшая до сих пор находится в тяжелом состоянии. Кислотой было поражено 40% поверхности тела. Из-за тяжелых повреждений и начавшегося сепсиса врачам пришлось удалить ей глаз. Впереди пострадавшую ждут длительная реабилитация, операции по пересадке кожи и протезирование. Обвиняемый ранее участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». После задержания его отправили в СИЗО. В Тыве группа мужчин напала на еще один детский лагерь. Несколько мужчин ворвались на территорию детского лагеря «Таежный» в городе Ак-Довурак, передает «Сибирский экспресс». По информации полиции, неизвестные вели себя неадекватно и запугали детей. После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу мобильного телефона. В МВД утверждают, что никто из детей не пострадал. Ведомство проводит проверку. Родители детей рассказали, что мужчины проникли в комнату, где спали трое мальчиков, и около получаса допрашивали их, проверяя карманы и личные вещи. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Напомню, несколько дней назад в Тыве произошел похожий инцидент. Пьяный мужчина проник в лагерь «Орленок», выстроил детей в шеренгу, угрожал расправой и начал бить их палкой. У 14 школьников диагностированы ссадины и ушибы. Неадеквата задержали. Арестован 19-летний Григорий, устроивший резню в Краснодарском торговом центре «Вестмолл». Местный суд отправил его в СИЗО минимум до 20 августа. Обвиняемому может грозить вплоть до пожизненного. На него возбуждено уголовное дело по двум тяжелым статьям. Убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, и покушение на убийство двух и более лиц. 20 июня 19-летний Григорий пришел в торговый центр в Краснодаре, взорвал самодельное взрывное устройство и стал резать людей, преимущественно женщин, ножом и мачете. 41-летнюю стоматолога он ударил мачете по голове и убил, ранил еще 5 человек. Среди пострадавших была беременная девушка. Убийца собак Сергей Пай приговорен к 2 годам лишения свободы колонии поселения. Ранее прокурор запросил 5 лет колонии для Пая. Мужчина отказался признать вину по делу, заявил, что действовал как зооинженер, когда убивал похищенную собаку. Метод расправы живодер назвал безболезненным. По данным следствия, в ноябре прошлого года Пай украл собаку породы бордер-колли по кличке Сима в Новой Москве, а затем вывез ее в безлюдное место и убил беззащитное животное молотком. Сергей Пай якобы хотел так вылечить свою семью от непонятной простуды, которая никак не проходила. Задержанный за убийство собаки признался, хотел кормить жену и дочь собачьим жиром, а мясо продать в корейские рестораны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Россиянка, которая несколько лет тому назад купила дом в Крыму, рассказала, стоит ли ехать сейчас отдыхать.
19: Сегодня в Севастополе произошло землетрясение. Вот если мы большую часть времени живем на Бали, там это типично. Для Крыма это нетипично. И вообще я, в принципе, решила рассказать вам, стоит ли летом ехать в Крым, потому что многие меня спрашивают, что здесь действительно происходит. Первое — бензин. Бензина у нас нет, вообще нет. 2 недели назад у меня муж покупал за 250 рублей бензин у перекупов, вчера он уже покупал его за 400. Ехал из Севастополя в Симферополь. Если ехать на материк, разрешают перевозить 100 литров, но сейчас рядом с Крымом никто в канистры не заправляет. То, что касается безопасности, у нас тревоги регулярно. Бывает такое, что целый день тревога. То, что касается взрывов, у нас реально бомбят. Небезопасно. Недавно рядом со мной, прямо из моего окошка, было видно, как на соседней улице подорвали дом. Что касается логистики, сегодня мама моего мужа уезжает к себе на родину. И поезд от Севастополя и других городов отменен. Теперь поезда будут отходить от Керчи. То есть она поедет на автобусе до Керчи, и в Керчи уже будет пересаживаться. Мы в Крыму каждое лето, у нас здесь свой дом. И это первый год, когда здесь реально небезопасно. Я приехала сюда со своим 4-месячным ребенком, который родился у нас на Бали. И я до сих пор офигеваю, потому что это реальное чувство небезопасности.
0: Главные новости дня.
2: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
20: У нас ночка была тяжелая. Громко было, но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где Курт на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
2: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
21: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
2: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
22: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. У нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
2: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
23: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
2: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
1: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? Метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
3: Все берем по 3 штуки. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по 3 штуки. Тушенка тоже не более 3 штук.
2: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
4: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
2: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: На радио «Лента» цифра дня.
6: Меньше 1000 долларов тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Военный юрист Сергей Мамонтов о том, как вербовщики обманывают студентов, предлагая службу в беспилотных войсках, и о том, какая на самом деле смертность среди операторов БПЛА.
5: Прошла новость, что погиб первый студент, заключивший контракт на оператора БПЛА. И мы с вами прекрасно знаем, что сейчас по всей стране идет вербовка студентов на СВО, но не напрямую для участия в СВО, а через обучение на оператора БПЛА. И такая тенденция, она уже с декабря 2025 года предлагается вербовщиками безопасная технологическая служба. То есть, да, они не говорят о том, что парень, ты поедешь на СВО, ты будешь родину защищать. Нет, они идут другим путем, вербовщики. Тебе предлагается безопасная технологическая служба, вот, обучение в течение 3 месяцев, подъемные несколько миллионов рублей, короткий срок контракта на 1 год. А дальше ты можешь вернуться к обучению, получишь удостоверение ветерана боевых действий, получишь карьерные возможности. Ну, понятное дело, что молодые люди, некоторые, так как имеют огромное желание реализовать себя в жизни, соглашаются на такие условия. Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. И уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба. Но вербовка идет по всей стране. Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги, вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен. Потому что реально, если человек возвращается обратно инвалидом, кому он нужен? Вот кому он нужен? Там хорошо, если родственники добропорядочные люди и возьмут на обеспечение. А так все, человек никому не нужен. Он может сколько угодно заявлять о том, что я вот родину защищал, но все покивают головой, скажут там, что да, Колян, ты молодец, держись, держись, брат, и уходит. И человек один.
0: Радиолента. Прямая речь.
7: В Челябинске женщина подожгла свою квартиру по указанию мошенников. Сперва она перевела им 40 тысяч рублей, после чего аферисты убедили ее устроить пожар якобы ради страховой выплаты.
8: Да, где именно мокро, где хорошо вы налили.
9: Выбрасывать?
8: Да. Ложите, не бойтесь, конечно, все фиксируется. Вот, ждем. Пока рано, пока еще ничего не делаем. Теперь смотрите, рано ничего не делайте. Да, подложите. Еще ложим бумажку. Да, вот, еще рано. Ждем. Теперь нужно по регламенту нам выждать. По регламенту сейчас нам нужно выждать ровно 5 минут. Время засекаем, Евгений, тогда. Нет, 5 минут. 5 минут по регламенту обязательно. Так, Кариночка, идите сейчас ближе к камере, подходите. Кариночка, ближе к камере, подходите.
9: Потолок у меня же
8: стоит. Все в порядке, Кариночка, подходите к камере. Ничего сейчас не делаем. Все. Ничего не делайте, время еще не истекло. 5 минут ждем по регламенту.
9: Мои постелы.
8: Дайте Марику сейчас.
9: Все.
0: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
11: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг выносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
10: Не заправимся, но продадим. Военкор канал «Синяя Z Борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
11: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитание крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьими руками ведется война, в также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, момент, когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
14: Точка невозврата.
12: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
14: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка, это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову. Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
12: Ужасно.
14: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
12: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
14: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
12: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
14: Абсолютно верно.
12: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, как классическую табуретку на трех ножках.
14: Интересное сравнение.
12: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, а третья – это сухопутный коридор через материк.
14: Да, все так.
12: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех, табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
14: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
12: В смысле? Разве не и так все произошло?
14: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события – это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
12: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
14: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
12: Потоки перераспределяются,
14: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
12: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
14: Паромы стоят.
12: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
14: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайший экономический дефицит.
12: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
14: А для обычных граждан остается только 92-й.
12: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное, категорический запрет на залив топлива в канистры.
14: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
12: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения, почему система высохла за считанные часы.
14: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
12: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
14: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
12: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом?
14: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
12: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
14: Угу.
12: Люди стоят на жаре от часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
14: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
12: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
14: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
12: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
14: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
12: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
14: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
12: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
14: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
12: В смысле?
14: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
12: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары.
14: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
12: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
14: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
12: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
14: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
12: Ага.
14: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на 2 суток, полки магазинов пустеют.
12: А цены на остатки взлетают до небес.
14: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
12: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
14: Да.
12: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
14: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
12: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
14: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
12: Знаешь, эта картина напоминает огромный яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
14: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. Артека ж не просто место отдыха.
12: Ну да.
14: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
12: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
14: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
12: Это разрушительный сигнал.
14: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
12: Абсолютный конец любых иллюзий.
14: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
12: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
14: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
12: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. кондиционеры не работают. И это в условиях жесточайшей жары.
14: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
12: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
14: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
12: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
14: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
12: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
14: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
12: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
14: Разумеется.

0: доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
1: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
0: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
1: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
0: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
1: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
0: Невозможно игнорировать отсутствие бензина или темноту в номере.
1: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
0: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
1: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
0: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
1: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
0: Плюс зарплата персонала нужно платить.
1: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
0: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
1: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
0: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
1: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
0: Потому что военная логика диктует обратное.
1: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
0: Тогда второй вариант.
1: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
0: А третий сценарий?
1: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
0: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого, это же полное уничтожение отрасли.
1: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
0: Поедут в другие регионы?
1: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
0: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
1: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
0: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
1: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
0: Жестокий экономический цикл. Меньше людей – меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
1: Точно.
0: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
1: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
0: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения?
1: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяет...

0: выбирается из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста, стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
1: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
0: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
1: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. 1 год и 2 разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
4: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрэше на Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где пульт на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
3: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
5: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
3: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
6: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. У нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
3: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
7: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
3: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
8: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
9: Все берем по этой штуке. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по этой штуке.
10: Тушенка тоже не более 3 штук.
3: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
11: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
3: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
13: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На всей экономике мира, влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство, вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
2: Главные новости дня.
14: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
15: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
14: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
16: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
14: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
17: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
14: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
18: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие, в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше, если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10, это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
2: На радио «Лента» потеря дня.
19: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
21: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг выносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
20: Не заправимся, но продадим. Военкор, канал «Синяя Z-борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
21: В Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитание крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьим руками ведется война, также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: За долг по кредитке в учебку Мариуполя жена пензенца, которого упаковали в газель прямо на улице, рассказала, где нашла мужа.
0: А на каком? А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
3: В регионах не утихает настоящая охота на мужчин. В Пензенской области людей ловят прямо на улицах, шьют им липовые долги и силой заставляют подписывать контракты. Человека заталкивают в газель, увозят в военкомат и ставят перед выбором – либо тюрьма, либо окопы. Женщин, которые в слезах прибежали спасать своих мужей, местный военком просто поднял на смех, назвал происходящее дешевой комедией.
1: У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
3: Вот только у самих жен от этого обмана опускаются руки. О том, почему власти перешли к методам откровенного похищения людей, говорит правозащитник Сергей Кривенко.
22: Это чистой воды бандитизм со стороны государства. Ресурсы добровольцев полностью исчерпаны, огромные выплаты больше не привлекают людей, потому что все понимают, это билет в один конец. Поэтому силовики получили карт-бланш. Хватать любого, у кого есть хоть какой-то долг перед банком или мелкое нарушение. Людей лишают связи и буквально выбивают подписи на контрактах под дулом автомата. Юридически это рабство.
3: Методы у военкомов действительно дикие. Мужчин караулят на остановках, заманивают в паспортные столы или забирают из дома на глазах у детей. О том, как ее мужа скрутили и жестоко избили в кабинетах, сквозь слезы рассказывает жительница Пензенской области Наталья Соломина.
7: Его били, колотили в военкомате, очень сильно били. Мой муж никогда в жизни сам бы этот контракт не подписал. У него сын на этой войне уже погиб, второй раненый лежит. У него документов даже с собой не было, а ему там за 2 часа паспорт новый состряпали и старый аннулировали. Я примчалась туда, умоляла дать увидеться, а военком мне в лицо смеется. На следующий день муж позвонил уже из Ростова, а еще через день из Мариуполя. У него даже подготовки военной никогда не было.
3: Сейчас вся группа пензенских призывников уже находится в Мариуполе. По словам военных юристов, у этих людей осталось ровно 2 недели так называемой учебки, после чего их бросят в первый штурм, выжить в котором практически невозможно. По словам военкоров, необученные солдаты живут не больше 40 минут в первом же бою. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают. Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
20: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
21: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя три парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 Новороссия. Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовит основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
20: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор-канал «Архангел спецназа» о британских разработках для Украины.
21: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу трех дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрение ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
20: Крым как точка слома. Военкор канал «Записки ветерана» о словах Бровди и осаде полуострова.
21: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель — Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось, на нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым — это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
5: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
3: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов Капотне и рынка Садовод заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
22: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
3: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Управляющий Скопинской епархии епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
6: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В Национальной библиотеке Швеции хранится огромный средневековый фолиант «Кодекс Гигас», на создание которого у обычного писца ушли бы десятилетия непрерывного труда. Легенда гласит, что запертый в келье монах создал эту гигантскую книгу всего за одну ночь, призвав на помощь самого сатану. Изучая кодекс Гигас, исследователи поражаются пугающему единообразию почерка и гигантскому портрету лукавого, застывшему на одной из страниц. В 13 веке в бенедиктианском монастыре чешского города Подлажице монах по имени Герман совершил тяжкий грех. Чтобы избежать мучительной смертной казни, он пообещал настоятелю за одну ночь написать величайшую книгу, которая прославит их обитель и соберет в себе все человеческие знания. В полночь ему стало понятно, что это невозможно. Тогда Герман в отчаянии опустился на колени и вознес молитву падшему ангелу. Пакт традиционно был скреплен кровью, и к утру чудовищный том весом в 75 килограммов лежал на столе, а на одной из страниц красовалось цветное изображение рогатого чудовища с четырьмя пальцами и раздвоенным языком. Любители мистики уверяют, что Библия дьявола проклята. Монастыри, где она хранилась, горели, а владельцы сходили с ума. Оккультисты 19 века утверждали, что в тексте кодекса Гигас зашифрованы тайные формулы для вызова демонов и предсказания точной даты конца света. Но они верили, что чернила, которыми нарисован портрет сатаны, содержит кровь самого грешного монаха, что придает книге особую темную энергетику. Каждое прикосновение к этим страницам, по их мнению, сокращает жизнь человека и приближает пришествие Антихриста. Палеографы провели масштабную экспертизу рукописи и пришли к поразительному выводу. Весь текст действительно написан одним человеком, причем чернилами из гнезд насекомых, рецепт которых не менялся на протяжении всей работы. Однако, современные ученые категорически отвергают черную магию. По их расчетам, Герман Отшельник писал этот кодекс примерно 20-30 лет. Почерк оставался неизменным, потому что монах посвятил этому труду всю свою жизнь, превратив его в форму строгой аскезы и покаяния. А пугающий рисунок дьявола был не автографом заказчика, а обычной для того времени иллюстрацией к главе о покаянии и искушении, призванной напоминать верующим о цене греха. Исторический анализ показывает, что монастырь в Подлажице действительно был разрушен во время гуситских войн, но сама книга уцелела благодаря тому, что была заложена в другой монастырь в качестве ценного имущества. Позже она попала в коллекцию императора Рудольфа II, известного своей страстью к алхимии и магии, который и популяризовал зловещую легенду ради развлечения двора. Рациональный взгляд на историю доказывает, что за пугающим мифом скрывается невероятный человеческий подвиг усидчивости и веры. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 24 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Она всегда символизирует лед, застой и необходимость паузы. Этот день может принести ощущение замедления, когда важна концентрация и осознанное принятие текущего положения. И Иса всегда напоминает, что иногда лучший шаг – это остановиться, собраться силами и посмотреть на ситуацию под другим углом. Так что это время для внутреннего анализа, для восстановления энергии и подготовки к будущим движениям. Научитесь выдыхать, останавливаться, иногда просто побыть в роли наблюдателя своей жизни. В работе Иса предупреждает о возможных задержках или затормаживании проектов. То есть не стоит пытаться форсировать события, не продавливаем пространство, друзья. Здесь важна выдержка и терпение. Еще важно тщательно проанализировать текущие задачи, привести в порядок документы, планы. Если чувствуете усталость или, может, внутренний застой, лучше посвятите день какой-то рефлексии, отдыху, а не активным действиям. В перспективе это позволит избежать ошибок и подготовить почву для дальнейшего роста. Но и к тому же, если вы очень устали и не даете телу отдых, то поверьте, Вселенная даст вам ответочку. Поломайте ногу, где-то что-то пойдет не так и придется лежать дома в постельке, таким образом отдыхать. Лучше не доводите до этого. В отношениях руна советует обратить внимание на молчание и паузы. Возможно, сейчас не время для серьезных разговоров и решений. И лучше сосредоточиться на внутреннем мире и понимании себя. Если назревают конфликты, Иса напоминает, что нужно сохранять холодную голову и не поддаваться эмоциям. И временная тишина и дистанция тоже залог крепких отношений, дающий пространство для размышлений и понимания. То есть давайте своему партнеру вот место, где он может побыть один, да, чувствуйте границы. И сами тоже немножко отстраняйтесь, дабы в одиночестве, в тишине понять, чего же вы сами хотите. По здоровью Иса указывает на необходимость заботы о себе, особенно о состоянии нервной системы и кровообращения. Это хороший день для отдыха, медитации, дыхательных практик. То есть не перетруждаемся, слушаем сигналы тела и даем ему возможность восстановиться. Это время замедления, и оно помогает укрепить силы перед новыми вызовами. Но еще так как Иса – это руна льда, то здесь обязательно избегаем всего, что может быть связано с холодом. То есть ни в коем случае не сидим под кондиционерами, вентиляторами. Если у вас работа связана, например, с морозильными камерами, будьте осторожны, чтобы вас там, не дай бог, не закрыли. То есть избегаем любого обморожения или холода. Так что у нас день тишины, концентрации, внутреннего покоя. Не спешим, даем себе время для восстановления и переосмысления. Иса помогает обрести ясность и подготовиться к новому этапу.
2: На радио Лента. Опасность дня.
19: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Жительница Евпатории Надежда Бабыкина о том, что из-за отсутствия бензина у нее пропадает лавандовый бизнес.
10: Информация к этому часу такая, что в Крыму закончился бензин, у нас начался сезон лаванды, вернее, вот он вот-вот должен был начаться, мы вчера буквально закрыли сезон розы, и с сегодняшнего дня должны были начать подготовку к сезону лаванды для того, чтобы дистиллировать гидролат и эфирное масло. У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму и 60 литров бензина. И бензин больше не продают. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но это никак не поможет нам закрыть сезон.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
9: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
11: Бывает, иногда запускают за счет до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо. И по согласованию, ну, тоже обратите на это внимание.
9: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
13: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
9: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор Беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках, и потому приходится вводить ограничения.
11: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме, еще раз, единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. Ну, с одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как «Лукойл», нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знаю, что занимаются.
3: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
15: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
3: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
16: Ленинград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
3: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой, прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030.

16 уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые?

0: Мы люди.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
3: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
2: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
4: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, это тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора», они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне, и я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
2: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму, но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
5: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все пусть смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
2: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
0: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о том, что Центробанк рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 14%.
7: Фигурировали вопросы экономиста. За каждый из вариантов были весомые аргументы. И, надо сказать, высказывалось солидное число участников обсуждения. И, на мой взгляд, итоговое решение – это действительно взвешенное рассмотрение всех аргументов, в том числе с точки зрения цены ошибки. И если так обобщить, можно сказать, что позиции участников обсуждения различались по трем основным параметрам. Первый – это оценка степени устойчивости наблюдаемых последние месяцы показателей устойчивой инфляции. Два раза устойчиво произнесла, но вот у нас есть показатели устойчивой инфляции, нужно понимать, насколько действительно они устойчивы, степень этой устойчивости. Второе – это оценка масштаба дополнительных проинфляционных факторов, которые возникли с прошлого заседания Совета директоров.
1: Главные новости дня.
2: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня в понедельник, 22 июня, в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
8: Вот это пожарище!
2: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
9: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
2: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию Воронежа официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
3: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
2: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
10: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны два очага горения с разных сторон здания.
2: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о том, что на дискредитацию осенних выборов в Госдуму деньги уже выделены.
12: И вот ваша армия... Мирная армия общественных наблюдателей для нас имеет огромное значение. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что действительно на всех предыдущих выборах именно общественные наблюдатели... Да, спасибо, хорошо, есть наблюдатели от партии, есть наблюдатели от непосредственных кандидатов. Они выражают интересы конкретного кандидата, выражают интересы конкретной партии, а вы выражаете интересы общества для того... В том, чтобы выборы прошли честно, достойно, справедливо, вовремя поправить нас, вовремя указать и предупредить, где что-то не так, чтобы мы могли исправить. И в то же время давать бой всем лжецам и подонкам, которые будут и снаружи, и извне, и снаружи пытаться дискредитировать эти выборы. Обязательно будут. Огромные средства на это уже выделены. Здесь они, давно уже проснувшиеся, будут пытаться что-то делать. Силой правды, фактами мы должны поставить преграду этому.
11: На радио «Лента» цифра дня.
13: Меньше $1000 тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
14: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина это там по талонам развожая все это. Успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
13: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
15: Официально отказываюсь от принятия боевых действий, специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Против моей воли. Воюю я с 24-го года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
13: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
16: В общем, начнем с того, что мы военнослужащие части 69-647, город Кяхта, Республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады. Из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в Республике ДНР, Восточный полигон, столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья. Со стороны нашего командования нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах. Ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегальным и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
11: Радиолента. Прямая речь.
6: Уроженка Пензы Алла Мирзяева, которая живет и ведет бизнес в Ялте, рассказала, что из-за отсутствия бензина и небезопасной ситуации на дорогах на материковой части России заказчики отказываются принимать крымские вина.
17: Всем привет! Нахожусь сейчас между Нижним Новгородом и Пензой. Еду в родной город на день рождения к своему папе и провести там гастрономический ужин. И, честно говоря, нахожусь в тревожном состоянии, потому что получаю новости из Крыма, из Севастополя. То, что там происходит сейчас, уже начались перебои с электричеством. Топлива сегодняшнего дня поставок нет совсем. У меня нечем заправлять трактор на хозяйстве. У меня на месте находятся сотрудники, и им сейчас непросто. Что хочу сказать? Надеемся на лучшее. Я сейчас буду заниматься продажами вин в Москве. Из Москвы в основном, потому что поставки вина из Крыма по городам России по понятным причинам сейчас практически приостановлены. Мы не отправили последнюю партию, но мы отправили клиентам последние какие-то партии, и нам уже транспортные компании начали возвращать вина. Ну, то есть даже не принимать. Вот приняли сначала, потом вернули, а сейчас уже даже не принимают. Поэтому такая ситуация. Ситуация очень непростая. Так что такие дела на данный момент.
11: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законное, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. И он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. Потому что до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить-то будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и здесь топливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
21: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
23: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка, где, я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
22: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
23: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
22: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
0: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
22: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако, если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
5: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
4: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов Капотне и рынка Садовод заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
7: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора. Политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
4: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Говорят военкоры.
24: Дрон, который учится воевать. Военкор канала «Архангел» спецназа «Охорнете».
1: Все мы прекрасно знаем, что дрон Hornet оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон Hornet, столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел Hornet позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
24: Снова коридор на Москву. Военкор канал Архангел спецназа о новом налете украинских беспилотников.
3: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
24: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
8: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, но поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на прайнерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Почет для чужих. В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из военкоров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
10: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся.
24: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
2: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
24: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
12: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
24: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют, мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
13: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
1: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя три парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 Новороссия. Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовит основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
13: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор канал «Архангел спецназа» о британских разработках для Украины.
1: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу трех дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрение ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного БПЛА Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
13: Крым как точка слома. Военкор канал «Записки ветерана» о словах Бровди и осаде полуострова.
3: командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровді, озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель – Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым – это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» потеря дня.
6: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
14: Житель Волгограда Всеволод Лаптев рассказал, что по дороге до Саратова не встретил ни одной автозаправочной станции «Лукойл», на которой был бы бензин.
15: Короче, ситуация следующая. От Волгограда до Саратова ни одна «Лукойловская» заправка не имеет бензина абсолютно вообще никакого. На некоторых заправках есть сотый. Либо его нет вообще, и сливают сотый и не заправляют, либо стоим в очереди и ждем, как и сейчас в данный момент это и происходит. Вот стоим и ждем, собственно. Не знаю, насколько там это все. Ну, видно, что очень плохо.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня» и сегодня у нас история про мост, которого больше нет. Украинские военные уничтожили железнодорожный мост в Крыму, тот самый, через который шло все снабжение полуострова с материка. Казалось бы, один мост, но именно он держал на себе всю логистику полуострова. Что теперь? Разбираемся. И знаешь, тут самое интересное, что для того, чтобы остановить огромную военную махину, ну, не обязательно разбивать там 1000 танков.
17: Ага.
16: Достаточно просто перебить одну стальную балку. Буквально 20 метров длиной.
17: Да, слушай, если вот внимательно посмотреть на даты, тут же поражает не только сама физика процесса, но и математика ударов.
16: В смысле математика?
17: Ну смотри, 18 июня летит целый рой беспилотников, вот эти Middle Strike, модификация баллиста. Они атакуют мост возле села Раздольное.
16: Это там, где рельсы идут через Северо-Крымский канал.
17: Точно. И фиксируются где-то 20 мощных взрывов, 20 попаданий, пожар дикий. Казалось бы, но от конструкции должна одна пыль остаться, а мост-то устоял.
16: Ну, справедливости ради, железнодорожный мост – это же не картонная коробка.
17: Это понятно, да.
16: Это массивнейшая штука, легированная сталь, бетонные быки. Они изначально, ну, строятся с огромным запасом прочности под дикие динамические нагрузки.
17: Ну да, когда-то варняк тормозит.
16: Вот именно. Многотонный состав тормозит, и мост должен всю эту кинетическую энергию как бы поглотить. Поэтому 20 дронов пробили полотно, нарушили геометрию ферм, вызвали пожар, но прям вот обрушить все сразу они не смогли.
17: Но подожди, тут возникает резонный вопрос. Был сильный пожар. Сталь же, ну, при нагреве, просто теряет свойства. Разве этих деформаций не хватило, чтобы закрыть мост навсегда? Зачем понадобился вот этот второй удар 23 июня?
16: С слушай, деформации хватило, чтобы движение остановить? Сталь реально становится пластичной. Пускать туда груженный эшелон — это, ну, гарантированная катастрофа. Он бы сложился под локомотивом.
17: Ну вот, я про это и говорю.
16: Но проблема в том, что поврежденные узлы можно быстро заменить. Приезжают мостовики, вырезают куски, наваривают новые.
17: А, то есть это вопрос времени?
16: Да, относительно короткого времени.
17: Получается, этот первый налет 18 числа — это была, типа, разведка боем? Ну, или критическое ослабление конструкции.
16: Именно так. Чтобы поезда не ходили долго, нужно было физически сбросить пролеты в канал. И вот этот добивающий удар 23 числа, он как раз эту задачу и выполнил.
17: Сбросил фермы в воду. Но тут есть одна деталь. Она вообще меняет оптику всей этой ситуации.
16: Так, какая?
17: В ту же самую ночь, вот 23 числа, ударили же не только по Раздольному. Очень мощно прилетело по железнодорожной станции Владиславовка, а это, ну, сильно восточнее.
16: Ага.
17: То есть это не просто удар по одному мосту, это системное выжигание вообще всего транзитного коридора от Керчи вглубь полуострова.
16: Классическое перерезание главной артерии. И чтобы, ну, осознать масштаб катастрофы из-за одного моста в Раздольном, надо просто открыть карту железных дорог.
17: Угу.
16: В Крыму эта сеть — это не паутина, где можно в объезд поехать. Она скорее как кровеносная система.
17: И у нее есть сердце.
16: Джанкой. Абсолютно верно.
17: Ну, Джанкой же это небольшой районный центр, там 1035 человек. Совершенно ничем не примечательный на вид город.
16: Внешне да. Но для логистики это абсолютный центр тяжести. Вся железная дорога от Керчи идет прямой стрелой именно туда. А уже из Джанкоя это логистическая, так сказать, кровь.
17: Топливо, техника, еда.
16: Да-да, вот все это растекается по остальной территории. На юг к Симферополю, на запад к Евпатории.
17: То есть уничтожение моста – это буквально ампутация главной артерии. Причем, ну, за пару десятков километров до этого самого сердца.
16: Полный блок. Все, доступ к главному узлу отрезан. Полуостров просто раскололи на два изолированных куска. Восточный, где Керчь и Владиславовка, он еще, ну, как-то может принимать поезда.
17: А западно-центральный Симферополь-Джанкой отрезан наглухо.
16: Там остались рельсы, поезда, станции, но связи с Востоком больше нет.
17: Подожди, тут надо кое-что уточнить. Там же рядом стоит автомобильный горбатый мост.
16: Да, стоит.
17: И по нему тоже ударили. 18-го. Но машины-то это не поезда. Фура может съехать, дать крюк по грунтовке, по полям, в конце концов. Почему потеря именно железной дорожной ветки вызывает прям такой логистический коллапс?
16: Потому что поезд из 50 вагонов по полям не пустишь. Шаг влево, шаг вправо, все, сход с рельсов. А главная ценность железной дороги – это объемы. До удара там проходило от 15 до 18 пар грузовых поездов в сутки.
17: Пара — это туда и обратно.
16: Да. То есть от 30 до 36 составов в день. Поезд шел каждые полтора часа. Круглосуточно. И бац, весь этот поток умножается на ноль.
17: Ого. И грузы-то никуда не делись. Их надо как-то везти?
16: Вот. Поэтому всю систему экстренно переводят на мультимодальную схему. Звучит, конечно, красиво, но на деле это просто организационный ад.
17: Ну, давай разберем. Поезд заходит с материка, проезжает Керчь, доходит до Владиславовки и... все. Тупик.
16: Нужны тяжелые краны, погрузчики, куча людей.
17: Слушай, ну если перевести один поезд в фуры, это же, ну, грузовиков 100 надо, не меньше.
16: Минимум 100. И это только на один поезд. А мы говорили, их было 16 пар.
17: Кошмар. Это тысячи фур должны приехать на маленькую станцию, встать в очередь, дождаться крана.
16: Ага. А кран работает медленно. Это съедает колоссальные часы. А потом эта армада грузовиков выезжает на трассу и делает огромный крюк в обход моста.
17: И самое, наверное, абсурдное в этом, что когда они доезжают до того же Симферополя, груз иногда надо переложить обратно в вагоны, ну, чтобы развести по мелким станциям.
16: Двойная перевалка, да, это рушит любую экономику процесса. Сроки и стоимость доставки взлетают в 3-4 раза. Одна перебитая балка просто перекроила всю карту.
17: Но фуры же не по воздуху летят. Весь этот дикий вес ложится на дороге. И прежде всего на трассу Таврида.
11: Именно. А железная дорога хороша тем, что стальное колесо по стальному рельсу катится и землю не убивает. А Тавриду строили для обычных легковушек, ну, как скоростную трассу.
17: А не как полигон для тяжеловозов. Слушай, ну давай тут сместим фокус. Мы все про фуры с продуктами. А ведь этот маршрут, это же в первую очередь военное снабжение.
11: 100%.
17: Это снабжение группировок «Днепр» и «Восток». А военные грузы – это вообще другая категория веса.
11: Бронетехника, артиллерия, все такое.
17: Ну вот танк, например. Он весит 40-50 тонн. На платформе поезда он стоит идеально, она под это рассчитана. Но чтобы вести танк по шоссе, нужен автотрал.
11: Которых не так много.
17: Да. Едет он супер медленно.
11: И представь, лето, жара, асфальт под такими тралами превращается просто в пластилин. Колея образуется за недели.
17: Да колея – это полбеды. Гораздо опаснее логистика снарядов и топлива.
11: О, да.
17: Раньше эшелон пролетал этот участок за 2 часа. Никто его толком не видел. А теперь снаряды надо перегружать кранами в чистом поле. Это же, ну, гигантские горы взрывчатки под открытым небом.
11: А потом это все кидают в обычные тентованные КАМАЗы, и они едут на ту же тарелку.

0: мост.
1: Ой, это моя любимая иллюзия.
0: Ну а что? Пригнали инженеров, залили бетон, кинули балку и поехали.
1: В массовом сознании залатать мост – это как яму во дворе заделать. Но тут вообще другой уровень сложности.
0: Ну, срезанную балку убрал, новую положил. Что не так?
1: Она весит сотни тонн. Чтобы ее поднять, нужны уникальные краны. Либо мостовые, либо плавучие. Они же не стоят в соседнем селе. Их надо привезти. Потом водолазы должны проверить дно.
0: А, если опоры повреждены под водой?
1: Да. Если там трещины, нужны буровые установки, гидротехнический бетон. А ему нужно время, чтобы схватиться. Плюс новая арматура, опалубка, потом ювелирная укладка рельсов, автоматика. Инженеры говорят, что капитальный ремонт – это минимум 2-3 месяца. И то, если погода идеальная.
0: Ладно, капитальный ремонт долго, но есть же инженерные войска. Они постоянно на учениях за часы наводят понтоны, танки по ним едут только в путь. Что мешает кинуть понтон через канал и пустить вагоны?
1: Физика мешает, а конкретно статика и динамика, ну и распределение массы.
0: Подожди, танк весит 40 тонн.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
4: Бывает, иногда запускают за счет до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо. И по согласованию, ну, тоже обратить на это внимание.
3: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
5: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового

0: министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью, к тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
1: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор Беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках, и потому приходится вводить ограничения.
2: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме, еще раз, единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. Ну, с одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как Лукойл, нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знает, что занимается.
1: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
3: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
1: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
4: Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
1: Однако популярность региона региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселение нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье – в 2026-м, в 2030-м или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Радиолента. Опасность дня.
7: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
5: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
8: Жители многих российских городов, в том числе и Москвы, снимают видео, где рассказывают либо о высоких ценах на бензин, либо на его полное отсутствие.
9: А с каких пор бензин стоит 120 рублей? Я просто в шоке. Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе?
10: Так, заправляем в Адлере бензин, вот 100 рублей литр, 95-й, все четко. Там ребята вообще в канистры все наливают, у них вообще все хорошо в жизни. А что делать? Это вам не Москва, здесь все по-другому бывает. Вот 100 рублей литр, ребята, 100 рублей литр, это нормально. Я на трассе заправлял 63-66 рублей литр. Здесь 100 рублей литр. Адлер, погода прекрасная, невероятнейшая просто.
11: Что, друзья, я в гараже, грею свое авто, и сейчас повезу ребенка на экзамены в колледж. По пути хочу посмотреть, что у нас там, какая обстановка на АЗС.
12: Что у нас получается? Два дистоплива и газ, да? Трасс под Ангарским мостом, да?
11: Ну, друзья, вы все видели сами. Возможно, просто люди на панике бензин раскупили. Возможно, реально дефицит в связи с последними событиями в Москве. Но в любом случае, что могу сказать? Держимся. Но тоже мы и россияне.
13: Ну что, кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр. Кто писал, что тут свободно, на сегодняшний день картина уже не такая прекрасная.
5: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
15: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
14: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
16: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
14: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
17: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
14: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
18: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем, тяжелейшем состоянии. Но с Божьей помощью победим.
19: Криминальные новости.
20: Герой СВО облил кислотой бывшую, ей удалили глаз. В Санкт-Петербурге продолжается расследование дела 27-летнего Сергея Михайлова. Его обвиняют в нападении на бывшую девушку. По данным следствия, мужчина подкараулил Анастасию на улице, ударил ее ножом, выстрелил из сигнального пистолета, затем облил азотной кислотой. Во время нападения он угрожал возлюбленной, заявлял, что она никому не достанется. Пострадавшая до сих пор находится в тяжелом состоянии. Кислотой было поражено 40% поверхности тела. Из-за тяжелых повреждений и начавшегося сепсиса врачам пришлось удалить ей глаз. Впереди пострадавшую ждут длительная реабилитация, операции по пересадке кожи и протезирование. Обвиняемый ранее участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». После задержания его отправили в СИЗО. В Тыве группа мужчин напала на еще один детский лагерь. Несколько мужчин ворвались на территорию детского лагеря «Таежный» в городе Ак-Довурак, передает «Сибирский экспресс». По информации полиции, неизвестные вели себя неадекватно и запугали детей. После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу мобильного телефона. В МВД утверждают, что никто из детей не пострадал. Ведомство проводит проверку. Родители детей рассказали, что мужчины проникли в комнату, где спали трое мальчиков, и около получаса допрашивали их, проверяя карманы и личные вещи. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Напомню, несколько дней назад в Тыве произошел похожий инцидент. Пьяный мужчина проник в лагерь «Орленок», выстроил детей в шеренгу, угрожал расправой и начал бить их палкой. У 14 школьников диагностированы ссадины и ушибы. Неадеквата задержали. Арестован 19-летний Григорий, устроивший резню в Краснодарском торговом центре «Вестмолл». Местный суд отправил его в СИЗО минимум до 20 августа. Обвиняемому может грозить вплоть до пожизненного. На него возбуждено уголовное дело по двум тяжелым статьям. Убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, и покушение на убийство двух и более лиц. 20 июня 19-летний Григорий пришел в торговый центр в Краснодаре, взорвал самодельное взрывное устройство и стал резать людей, преимущественно женщин, ножом и мачете. 41-летнюю стоматолога он ударил мачете по голове и убил, ранил еще 5 человек. Среди пострадавших была беременная девушка. Убийца собак Сергей Пай приговорен к 2 годам лишения свободы колонии поселения. Ранее прокурор запросил 5 лет колонии для Пая. Мужчина отказался признать вину по делу, заявил, что действовал как зооинженер, когда убивал похищенную собаку. Метод расправы живодер назвал безболезненным. По данным следствия, в ноябре прошлого года Пай украл собаку породы бордер-колли по кличке Сима в Новой Москве, а затем вывез ее в безлюдное место и убил беззащитное животное молотком. Сергей Пай якобы хотел так вылечить свою семью от непонятной простуды, которая никак не проходила. Задержанный за убийство собаки признался, хотел кормить жену и дочь собачьим жиром, а мясо продать в корейские рестораны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
19: Радиолента. Прямая речь.
8: Россиянка, которая несколько лет тому назад купила дом в Крыму, рассказала, стоит ли ехать сейчас отдыхать.
21: Сегодня в Севастополе произошло землетрясение. Вот если мы большую часть времени живем на Бали, там это типично. Для Крыма это нетипично. И вообще я, в принципе, решила рассказать вам, стоит ли летом ехать в Крым, потому что многие меня спрашивают, что здесь действительно происходит. Первое – бензин. Бензина у нас нет, вообще нет. 2 недели назад у меня муж покупал за 250 рублей бензин у перекупов. Вчера он уже покупал его за 400. Ехал из Севастополя в Симферополь. Если ехать на материк, разрешают перевозить 100 литров, но сейчас рядом с Крымом никто в канистры не заправляет. То, что касается безопасности, у нас тревоги регулярно. Бывает такое, что целый день тревога. То, что касается взрывов, у нас реально бомбят. Небезопасно. Недавно рядом со мной, прямо из моего окошка, было видно, как на соседней улице подорвали дом. Что касается логистики, сегодня мама моего мужа уезжает к себе на родину. И поезд от Севастополя и других городов отменен. Теперь поезда будут отходить от Керчи. То есть она поедет на автобусе до Керчи, и в Керчи уже будет пересаживаться. Мы в Крыму каждое лето, у нас здесь свой дом. И это первый год, когда здесь реально небезопасно. Я приехала сюда со своим 4-месячным ребенком, который родился у нас на Бали. И я до сих пор офигеваю, потому что это реальное чувство небезопасности.
19: Главные новости дня.
0: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
2: У нас ночка была тяжелая. Громко было, но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрэше на Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где пульт на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
0: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
22: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
0: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
23: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. У нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
0: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
24: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
0: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
25: А зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
26: Все берем по этой штуке. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по этой штуке.
27: Тушенка тоже не более 3 штук.
0: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
1: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
0: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: На радио «Лента» цифра дня.
3: Меньше 1000 долларов тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
19: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Военный юрист Сергей Мамонтов о том, как вербовщики обманывают студентов, предлагая службу в беспилотных войсках, и о том, какая на самом деле смертность среди операторов БПЛА.
6: Прошла новость, что погиб первый студент, заключивший контракт на оператора БПЛА. И мы с вами прекрасно знаем, что сейчас по всей стране идет вербовка студентов на СВО, но не напрямую для участия в СВО, а через обучение на оператора БПЛА. И такая тенденция, она уже с декабря 2025 года предлагается вербовщиками безопасная технологическая служба. То есть, да, они не говорят о том, что парень, ты поедешь на СВО, ты будешь родину защищать. Нет, они идут другим путем, вербовщики. Тебе предлагается безопасная технологическая служба, вот, обучение в течение 3 месяцев, подъемные несколько миллионов рублей, короткий срок контракта на 1 год. А дальше ты можешь вернуться к обучению, получишь удостоверение ветерана боевых действий, получишь карьерные возможности. Ну, понятное дело, что молодые люди, некоторые, так как имеют огромное желание реализовать себя в жизни, соглашаются на такие условия. Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. И уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба. Но вербовка идет по всей стране. Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги, вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен. Потому что реально, если человек возвращается обратно инвалидом, кому он нужен? Ну вот кому он нужен? Там хорошо, если родственники добропорядочные люди и возьмут на обеспечение. А так все, человек никому не нужен. Он может сколько угодно заявлять о том, что я вот родину защищал, но все покивают головой, скажут там, что да, Колян, ты молодец, держись, держись, брат, и уходит. И человек один.
19: Радио «Лента». Прямая речь.
8: В Челябинске женщина подожгла свою квартиру по указанию мошенников. Сперва она перевела им 40 тысяч рублей, после чего аферисты убедили ее устроить пожар якобы ради страховой выплаты.
7: Да, где именно мокро, где хорошо вы налили.
9: Выбрасывать?
7: Да, ложите, не бойтесь, конечно, все фиксируется. Вот, ждем. Пока рано, рано, рано. Пока еще ничего не делаем. Теперь смотрите. Никаких ни, рано ничего не делайте. Да, подложите, подложите. Еще, еще ложим бумажку. Да, да, да, вот, еще рано. Ждем, ждем. Теперь нужно по регламенту нам выждать. По регламенту сейчас нам нужно выждать ровно 5 минут. Ровно 5 минут. Время, время засекаем, Евгений, тогда. Нет, нет, 5 минут. 5 минут по регламенту обязательно. Так, Кариночка, идите сейчас ближе к камере. Подходите, подходите. Кариночка, ближе к камере, подходите.
9: Потолок у меня же
7: стоит. Все в порядке, Кариночка. Подходите к камере. Ничего сейчас не делаем. Все. Ничего не делайте. Время еще не истекло. 5 минут ждем по регламенту.
9: Мои постелы.
7: Дайте Марику сейчас.
9: Все.
19: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
11: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг выносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
10: Не заправимся, но продадим. Военкор канал «Синяя Z Борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
11: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитание крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьими руками ведется война, в также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, ну, момент,
13: ага,
12: когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
13: Точка невозврата.
12: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
5: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка, это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
12: Угу.
5: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
12: Ужасно.
5: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
12: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
5: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
12: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
5: Абсолютно верно.
12: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, ну, типа как классическую табуретку на трех ножках.
5: И чудесное сравнение.
12: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, ну, а третья – это сухопутный коридор через материк.
5: Да, все так.
12: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех, табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
5: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
12: В смысле? Разве не и так все произошло?
5: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события – это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
12: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
5: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
12: Потоки перераспределяются, ага.
5: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
12: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
5: Паромы стоят.
12: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
5: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайший экономический дефицит.
12: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
5: А для обычных граждан остается только 92-й.
12: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное, категорический запрет на залив топлива в канистры.
5: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
12: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения, почему система высохла за считанные часы.
5: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
12: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
5: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
12: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом?
5: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
12: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
5: Угу.
12: Люди стоят на жаре от часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
5: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
12: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
5: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
12: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
5: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
12: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
5: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
12: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
5: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
12: В смысле?
5: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
12: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары?
5: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
12: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
5: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
12: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
5: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
12: Ага.
5: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на 2 суток, полки магазинов пустеют.
12: А цены на остатки взлетают до небес.
5: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
12: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
5: Да.
12: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
5: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
12: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
5: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
12: Знаешь, эта картина напоминает огромный яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
5: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. Артека ж не просто место отдыха.
12: Ну да.
5: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
12: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
5: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
12: Это разрушительный сигнал.
5: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
12: Абсолютный конец любых иллюзий.
5: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
12: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
5: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
12: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
5: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
12: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
5: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
12: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
5: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
12: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
5: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
12: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
5: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
12: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 25-м году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
5: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
12: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
5: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
12: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
5: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
12: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
5: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым, физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
12: Невозможно игнорировать отсутствие бензина или темноту в номере.
5: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
12: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
5: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
12: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
5: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
12: Плюс зарплата персонала нужно платить.
5: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
12: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
5: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
12: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
5: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
12: Потому что военная логика диктует обратное.
5: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
12: Тогда второй вариант.
5: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
12: А третий сценарий?
5: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
12: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого! Это же полное уничтожение отрасли.
5: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
12: Поедут в другие регионы?
5: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
12: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
5: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
12: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
5: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
12: Жестокий экономический цикл. Меньше людей – меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
5: Точно.
12: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
5: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
12: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
5: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
12: ага.
5: Стоит 3 часа в

0: Летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. Один год и два разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
3: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где Курт на Ворошилове, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
2: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
4: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
2: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
5: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. У нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
2: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
6: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
2: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
7: А зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с

0: сахар и выжил, или что? В метро, кстати, ввели ограничение. 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
1: Все берем по 3 штуки. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по 3 штуки.
2: Тушенка тоже не более 3 штук.
3: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
4: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
3: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
7: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира, влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля не нефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство, вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
5: Главные новости дня.
8: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
9: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
8: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
10: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
8: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
11: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
8: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
12: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей, обрабатывающей и добывающей промышленности, 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос всего 17 запусков, а у нас только вот на праздник день назад 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие, в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
5: На радио «Лента». Потеря дня.
13: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
15: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг выносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
14: Не заправимся, но продадим. Военкор канал «Синяя Z Борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
15: В Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитания крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьими руками ведется война, также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: За долг по кредитке в учебку Мариуполя жена пензенца, которого упаковали в газель прямо на улице, рассказала, где нашла мужа.
16: Зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
3: В регионах не утихает настоящая охота на мужчин. В Пензенской области людей ловят прямо на улицах, счет им липовые долги и силой заставляют подписывать контракты. Человека заталкивают в газель, увозят в военкомат и ставят перед выбором – либо тюрьма, либо окопы. Женщин, которые в слезах прибежали спасать своих мужей, местный военком просто поднял на смех, назвав происходящее дешевой комедией.
17: У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
3: Вот только у самих жен от этого обмана опускаются руки. О том, почему власти перешли к методам откровенного похищения людей, говорит правозащитник Сергей Кривенко.
18: Это чистой воды бандитизм со стороны государства. Ресурсы добровольцев полностью исчерпаны, огромные выплаты больше не привлекают людей, потому что все понимают, это билет в один конец. Поэтому силовики получили карт-бланш – хватать любого, у кого есть хоть какой-то долг перед банком или мелкое нарушение. Людей лишают связи и буквально выбивают подписи на контрактах под дулом автомата. Юридически это рабство.
3: Методы у военкомов действительно дикие. Мужчин караулят на остановках, заманивают в паспортные столы или забирают из дома на глазах у детей. О том, как ее мужа скрутили и жестоко избили в кабинетах, сквозь слезы рассказывает жительница Пензенской области Наталья Соломина.
19: Его били, колотили в военкомате, очень сильно били. Мой муж никогда в жизни сам бы этот контракт не подписал. У него сын на этой войне уже погиб, второй раненый лежит. У него документов даже с собой не было. А ему там за 2 часа паспорт новый состряпали и старый аннулировали. Я примчалась туда, умоляла дать увидеться, а военком мне в лицо смеется. На следующий день муж позвонил уже из Ростова, а еще через день из Мариуполя. У него даже подготовки военной никогда не было.
3: Сейчас вся группа пензенских призывников уже находится в Мариуполе. По словам военных юристов, у этих людей осталось ровно 2 недели так называемой учебки, после чего их бросят в первый штурм, выжить в котором практически невозможно. По словам военкоров, необученные солдаты живут не больше 40 минут в первом же бою. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
14: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал записки ветерана о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
15: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя 3 парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 «Новороссия». Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовит основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
14: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор канал Архангел спецназа о британских разработках для Украины.
15: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу 3 дешевых ракет. Речь идет о программе Breakstop. Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрение ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylands, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
14: Крым как точка слома. Военкор канал записки ветерана о словах Бровди и осаде полуострова.
15: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель — Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым — это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
0: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
3: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов «Капотня» и рынка «Садовод» заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
1: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора. Политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
3: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Управляющий Скопинской епархии епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
21: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
22: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное.
2: В Национальной библиотеке Швеции хранится огромный средневековый фолиант «Кодекс Гигас», на создание которого у обычного писца ушли бы десятилетия непрерывного труда. Легенда гласит, что запертый в келье монах создал эту гигантскую книгу всего за одну ночь, призвав на помощь самого сатану. Изучая кодекс Гигас, исследователи поражаются пугающему единообразию почерка и гигантскому портрету лукавого, застывшему на одной из страниц. В 13 веке в бенедиктианском монастыре чешского города Подлажице монах по имени Герман совершил тяжкий грех. Чтобы избежать мучительной смертной казни, он пообещал настоятелю за одну ночь написать величайшую книгу, которая прославит их обитель и соберет в себе все человеческие знания. В полночь ему стало понятно, что это невозможно. Тогда Герман в отчаянии опустился на колени и вознес молитву падшему ангелу. Пакт традиционно был скреплен кровью, и к утру чудовищный том весом в 75 килограммов лежал на столе, а на одной из страниц красовалось цветное изображение рогатого чудовища с четырьмя пальцами и раздвоенным языком. Любители мистики уверяют, что Библия дьявола проклята. Монастыри, где она хранилась, горели, а владельцы сходили с ума. Оккультисты 19 века утверждали, что в тексте кодекса Гигас зашифрованы тайные формулы для вызова демонов и предсказания точной даты конца света. Но они верили, что чернила, которыми нарисован портрет сатаны, содержит кровь самого грешного монаха, что придает книге особую темную энергетику. Каждое прикосновение к этим страницам, по их мнению, сокращает жизнь человека и приближает пришествие Антихриста. Палеографы провели масштабную экспертизу рукописи и пришли к поразительному выводу. Весь текст действительно написан одним человеком, причем чернилами из гнезд насекомых, рецепт которых не менялся на протяжении всей работы. Однако, современные ученые категорически отвергают черную магию. По их расчетам, Герман Отшельник писал этот кодекс примерно 20-30 лет. Почерк оставался неизменным, потому что монах посвятил этому труду всю свою жизнь, превратив его в форму строгой аскезы и покаяния. А пугающий рисунок дьявола был не автографом заказчика, а обычной для того времени иллюстрацией к главе о покаянии и искушении, призванной напоминать верующим о цене греха. Исторический анализ показывает, что монастырь в Подлажице действительно был разрушен во время гуситских войн, но сама книга уцелела благодаря тому, что была заложена в другой монастырь в качестве ценного имущества. Позже она попала в коллекцию императора Рудольфа II, известного своей страстью к алхимии и магии, который и популяризовал зловещую легенду ради развлечения двора. Рациональный взгляд на историю доказывает, что за пугающим мифом скрывается невероятный человеческий подвиг усидчивости и веры. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 24 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Она всегда символизирует лед, застой и необходимость паузы. Этот день может принести ощущение замедления, когда важна концентрация и осознанное принятие текущего положения. И Иса всегда напоминает, что иногда лучший шаг – это остановиться, собраться силами и посмотреть на ситуацию под другим углом. Так что это время для внутреннего анализа, для восстановления энергии и подготовки к будущим движениям. Научитесь выдыхать, останавливаться, иногда просто побыть в роли наблюдателя своей жизни. В работе Иса предупреждает о возможных задержках или затормаживании проектов. То есть не стоит пытаться форсировать события, не продавливаем пространство, друзья. Здесь важна выдержка и терпение. Еще важно тщательно проанализировать текущие задачи, привести в порядок документы, планы. Если чувствуете усталость или, может, внутренний застой, лучше посвятите день какой-то рефлексии, отдыху, а не активным действиям. В перспективе это позволит избежать ошибок и подготовить почву для дальнейшего роста. Но и к тому же, если вы очень устали и не даете телу отдых, то поверьте, Вселенная даст вам ответочку. Поломайте ногу, где-то что-то пойдет не так и придется лежать дома в постельке, таким образом отдыхать. Лучше не доводите до этого. В отношениях руна советует обратить внимание на молчание и паузы. Возможно, сейчас не время для серьезных разговоров и решений. И лучше сосредоточиться на внутреннем мире и понимании себя. Если назревают конфликты, Иса напоминает, что нужно сохранять холодную голову и не поддаваться эмоциям. И временная тишина и дистанция тоже залог крепких отношений, дающий пространство для размышлений и понимания. То есть давайте своему партнеру вот место, где он может побыть один, да, чувствуйте границы. И сами тоже немножко отстраняйтесь, дабы в одиночестве, в тишине понять, чего же вы сами хотите. По здоровью Иса указывает на необходимость заботы о себе, особенно о состоянии нервной системы и кровообращения. Это хороший день для отдыха, медитации, дыхательных практик. То есть не перетруждаемся, слушаем сигналы тела и даем ему возможность восстановиться. Это время замедления, и оно помогает укрепить силы перед новыми вызовами. Но еще так как Иса – это руна льда, то здесь обязательно избегаем всего, что может быть связано с холодом. То есть ни в коем случае не сидим под кондиционерами, вентиляторами. Если у вас работа связана, например, с морозильными камерами, будьте осторожны, чтобы вас там, не дай бог, не закрыли. То есть избегаем любого обморожения или холода. Так что у нас день тишины, концентрации, внутреннего покоя. Не спешим, даем себе время для восстановления и переосмысления. Иса помогает обрести ясность и подготовиться к новому этапу.
7: На радио Лента. Опасность дня.
9: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Жительница Евпатории Надежда Бабыкина о том, что из-за отсутствия бензина у нее пропадает лавандовый бизнес.
22: Информация к этому часу такая, что в Крыму закончился бензин, у нас начался сезон лаванды, вернее, вот он вот-вот должен был начаться, мы вчера буквально закрыли сезон розы, и с сегодняшнего дня должны были начать подготовку к сезону лаванды для того, чтобы дистиллировать гидролат и эфирное масло. У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму и 60 литров бензина. И бензин больше не продают. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но это никак не поможет нам закрыть сезон.
7: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев, то есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем? Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
8: Бывает, запускают нас еще до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники, касаемо и по согласованию. Ну, тоже обратите на это внимание.
3: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
10: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонению, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
3: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор Беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках, и потому приходится вводить ограничения.
8: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме, еще раз, единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. С одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как Лукойл, нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знаю, что занимается.
4: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще, на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
11: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
4: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
12: Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
4: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой, прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
7: Хотите знать больше?

0: истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
2: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
1: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
3: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей «Аврора», они абсолютно, ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне, и я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
1: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму. Но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
4: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все пусть смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
1: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
5: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен.

0: Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о том, что Центробанк рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 14%.
4: Фигурировали в вопросах экономистов. За каждый из вариантов были весомые аргументы. И, надо сказать, высказывалось солидное число участников обсуждения. И, на мой взгляд, итоговое решение – это действительно взвешенное рассмотрение всех аргументов, в том числе с точки зрения цены ошибки. И если так обобщить, можно сказать, что позиции участников обсуждения различались по трем основным параметрам. Первый – это оценка степени устойчивости наблюдаемых последние месяцы показателей устойчивой инфляции. Два раза устойчиво произнесла, но вот у нас есть показатели устойчивой инфляции, нужно понимать, насколько действительно они устойчивы, степень этой устойчивости. Второе – это оценка масштаба дополнительных проинфляционных факторов, которые возникли с прошлого заседания Совета директоров.
2: Главные новости дня.
1: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня в понедельник, 22 июня, в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
5: Вот это пожарище!
1: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
6: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
1: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию у Воронежа официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
7: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
1: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
8: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны 2 очага горения с разных сторон здания.
1: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о том, что на дискредитацию осенних выборов в Госдуму деньги уже выделены.
9: И вот ваша армия, мирная армия общественных наблюдателей для нас имеет огромное значение. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что действительно на всех предыдущих выборах именно общественные наблюдатели, да, спасибо, хорошо, есть наблюдатели от партии, есть наблюдатели от непосредственных кандидатов, они выражают интересы конкретного кандидата, выражают интересы конкретной партии, а вы выражаете интересы общества для того, в том, чтобы выборы прошли честно, достойно, справедливо, вовремя поправить нас, вовремя указать и предупредить, где что-то не так, чтобы мы могли исправить. И в то же время давать бой всем лжецам, подонкам, которые будут и изнаружи, и извне, и снаружи пытаться дискредитировать эти выборы. Обязательно будут. Огромные средства на это уже выделены. Здесь они, давно уже проснувшиеся, будут пытаться что-то делать. Силой правды, фактами мы должны поставить преграду этому.
2: На радио «Лента» цифра дня.
10: Меньше $1000 тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
11: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина это там по талонам развожая все это. Успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
10: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
12: Официально отказываюсь от принятия боевых действий, специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Воюю я с 24-го года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
10: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
13: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, Республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в Республике ДНР, Восточный полигон, столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья со стороны нашего командования. Нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах, ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегален и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Уроженка Пензы Алла Мирзяева, которая живет и ведет бизнес в Ялте, рассказала, что из-за отсутствия бензина и небезопасной ситуации на дорогах на материковой части России заказчики отказываются принимать крымские вина.
14: Всем привет! Нахожусь сейчас между Нижним Новгородом и Пензой. Еду в родной город на день рождения к своему папе и провести там гастрономический ужин. И, честно говоря, нахожусь в тревожном состоянии, потому что получаю новости из Крыма, из Севастополя. То, что там происходит сейчас, уже начались перебои с электричеством. Топлива сегодняшнего дня поставок нет совсем. У меня нечем заправлять трактор на хозяйстве. У меня на месте находятся сотрудники, и им сейчас непросто. Что хочу сказать? Надеемся на лучшее. Я сейчас буду заниматься продажами вин в Москве. Из Москвы в основном, потому что поставки вина из Крыма по городам России по понятным причинам сейчас практически приостановлены. Мы не отправили последнюю партию, но мы отправили клиентам последние какие-то партии, и нам уже транспортные компании начали возвращать вина. Ну, то есть даже не принимать. Вот приняли сначала, потом вернули, а сейчас уже даже не принимают. Поэтому такая ситуация. Ситуация очень непростая. Так что такие дела на данный момент.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет. У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законы, а больше как понятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. С
15: Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то, да, атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы, сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России. И вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас, вот... Покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и здесь топливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, так-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
18: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
17: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
18: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
17: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
19: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу. Ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
17: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако, если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
21: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
20: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов Капотне и рынка Садовод заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
22: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора. Политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
20: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
23: Дрон, который учится воевать. Военкор канала «Архангел» спецназа о «Хорнете».
24: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел Hornet позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
23: Снова коридор на Москву. Военкор канал Архангел спецназа о новом налете украинских беспилотников.
24: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
23: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
0: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, но поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на прайнерес как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: «Почет для чужих». В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из военкоров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
5: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся.
4: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
1: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
20: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
6: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
20: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют. Мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
23: Крым хотят взять в осаду. Военкор-канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
24: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя три парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 «Новороссия». Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовит основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
23: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор-канал «Архангел спецназа» о британских разработках для Украины.
24: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу трех дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрение ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
23: Крым как точка слома. Военкор-канал «Записки ветерана» о словах Бровди и осаде полуострова.
24: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель – Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым – это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Потеря дня.
8: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Волгограда Всеволод Лаптев рассказал, что по дороге до Саратова не встретил ни одной автозаправочной станции «Лукойл», на которой был бы бензин.
9: Короче, ситуация следующая. От Волгограда до Саратова ни одна «Лукойловская» заправка не имеет бензина абсолютно вообще никакого. На некоторых заправках есть сотый. Либо его нет вообще и сливают сотый, и не заправляют, либо стоим в очереди и ждем, как и сейчас в данный момент это и происходит. Вот стоим и ждем, собственно. Не знаю, насколько там это все. Но видно, что очень плохо.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня у нас история про мост, которого больше нет. Украинские военные уничтожили железнодорожный мост в Крыму, тот самый, через который шло все снабжение полуострова с материка. Казалось бы, один мост, но именно он держал на себе всю логистику полуострова. Что теперь? Разбираемся. И знаешь, тут самое интересное, что для того, чтобы остановить огромную военную махину, ну, не обязательно разбивать там 1000 танков.
11: Ага.
10: Достаточно просто перебить одну стальную балку. Буквально 20 метров длиной.
11: Да, слушай, если вот внимательно посмотреть на даты, тут же поражает не только сама физика процесса, но и математика ударов.
10: В смысле математика?
11: Ну смотри, 18 июня летит целый рой беспилотников, вот эти Middle Strike, модификация баллиста. Они атакуют мост возле села Раздольное.
10: Это там, где рельсы идут через Северо-Крымский канал.
11: Точно. И фиксируются где-то 20 мощных взрывов, 20 попаданий, пожар дикий. Казалось бы, но от конструкции должна одна пыль остаться, а мост-то устоял.
10: Ну, справедливости ради, железнодорожный мост – это же не картонная коробка.
11: Это понятно, да.
10: Это массивнейшая штука, легированная сталь, бетонные быки. Они изначально, ну, строятся с огромным запасом прочности под дикие динамические нагрузки.
11: Ну да, когда товарняк тормозит.
10: Вот именно. Многотонный состав тормозит, и мост должен всю эту кинетическую энергию как бы поглотить. Поэтому 20 дронов пробили полотно, нарушили геометрию ферм, вызвали пожар, но прям вот обрушить все сразу они не смогли.
11: Но подожди, тут возникает резонный вопрос. Был сильный пожар. Сталь же, ну, при нагреве, просто теряет свойства. Разве этих деформаций не хватило, чтобы закрыть мост навсегда? Зачем понадобился вот этот второй удар 23 июня?
10: Слушай, деформации хватило, чтобы движение остановить? Сталь реально становится пластичной. Пускать туда груженный эшелон – это, ну, гарантированная катастрофа. Он бы сложился под локомотивом.
11: Ну вот, я про это и говорю.
10: Но проблема в том, что поврежденные узлы можно быстро заменить. Приезжают мостовики, вырезают куски, наваривают новые.
11: А, то есть это вопрос времени?
10: Да, относительно короткого времени.
11: Получается, этот первый налет 18 числа – это была, типа, разведка боем? Ну, или критическое ослабление конструкции?
10: Именно так. Чтобы поезда не ходили долго, нужно было физически сбросить пролеты в канал. И вот этот добивающий удар 23 числа, он как раз эту задачу и выполнил.
11: Сбросил фермы в воду. Но тут есть одна деталь. Она вообще меняет оптику всей этой ситуации.
10: Так, какая?
11: В ту же самую ночь, вот 23 числа, ударили же не только по Раздольному. Очень мощно прилетело по железнодорожной станции Владиславовка, а это, ну, сильно восточнее.
10: Ага.
11: То есть это не просто удар по одному мосту, это системное выжигание вообще всего транзитного коридора от Керчи вглубь полуострова.
10: Классическое перерезание главной артерии. И чтобы, ну, осознать масштаб катастрофы из-за одного моста в Раздольном, надо просто открыть карту железных дорог.
11: Угу.
10: В Крыму эта сеть — это не паутина, где можно в объезд поехать. Она скорее как кровеносная система.
11: И у нее есть сердце.
10: Джанкой. Абсолютно верно.
11: Ну, Джанкой же это небольшой районный центр, там 1035 человек. Совершенно ничем не примечательный на вид город.
10: Внешне да. Но для логистики это абсолютный центр тяжести. Вся железная дорога от Керчи идет прямой стрелой именно туда. А уже из Джанкоя это логистическая, так сказать, кровь.
11: Топливо, техника, еда.
10: Да-да, вот все это растекается по остальной территории. На юг к Симферополю, на запад к Евпатории.
11: То есть уничтожение моста – это буквально ампутация главной артерии. Причем, ну, за пару десятков километров до этого самого сердца.
10: Полный блок. Все, доступ к главному узлу отрезан. Полуостров просто раскололи на два изолированных куска. Восточный, где Керчь и Владиславовка, он еще, ну, как-то может принимать поезда.
11: А западно-центральный Симферополь-Джанкой отрезан наглухо.
10: Там остались рельсы, поезда, станции, но связи с Востоком больше нет.
11: Подожди, тут надо кое-что уточнить. Там же рядом стоит автомобильный горбатый мост.
10: Да, стоит.
11: И по нему тоже ударили. 18-го. Но машины-то это не поезда. Фура может съехать, дать крюк по грунтовке, по полям, в конце концов. Почему потеря именно железной дорожной ветки вызывает прям такой логистический коллапс?
10: Потому что поезд из 50 вагонов по полям не пустишь. Шаг влево, шаг вправо, все, сход с рельсов. А главная ценность железной дороги – это объемы. До удара там проходило от 15 до 18 пар грузовых поездов в сутки.
11: Пара — это туда и обратно.
10: Да. То есть от 30 до 36 составов в день. Поезд шел каждые полтора часа. Круглосуточно. И бац, весь этот поток умножается на ноль.
11: Ого. И грузы-то никуда не делись. Их надо как-то везти?
10: Вот. Поэтому всю систему экстренно переводят на мультимодальную схему. Звучит, конечно, красиво, но на деле это просто организационный ад.
11: Ну, давай разберем. Поезд заходит с материка, проезжает Керчь, доходит до Владиславовки и... все. Тупик.
10: Нужны тяжелые краны, погрузчики, куча людей.
11: Слушай, ну если перевести один поезд в фуры, это же, ну, грузовиков 100 надо, не меньше.
10: Минимум 100. И это только на один поезд. А мы говорили, их было 16 пар.
11: Кошмар. Это тысячи фур должны приехать на маленькую станцию, встать в очередь, дождаться крана.
10: Ага, а кран работает медленно. Это съедает колоссальные часы. А потом эта армада грузовиков выезжает на трассу и делает огромный крюк в обход моста.
11: И самое, наверное, абсурдное в этом, что когда они доезжают до того же Симферополя, груз иногда надо переложить обратно в вагоны, ну, чтобы развести по мелким станциям.
10: Двойная перевалка, да, это рушит любую экономику процесса. Сроки и стоимость доставки взлетают в 3-4 раза. Одна перебитая балка просто перекроила всю карту.
11: Но фуры же не по воздуху летят. Весь этот дикий вес ложится на дороге. И прежде всего на трассу Таврида.
10: Именно. А железная дорога хороша тем, что стальное колесо по стальному рельсу катится и землю не убивает. А Тавриду строили для обычных легковушек, ну, как скоростную трассу.
11: А не как полигон для тяжеловозов. Слушай, ну давай тут сместим фокус. Мы все про фуры с продуктами. А ведь этот маршрут, это же в первую очередь военное снабжение.
10: 100%.
11: Это снабжение группировок Днепр и Восток. А военные грузы — это вообще другая категория. Веса.
10: Бронетехника, артиллерия, все такое.
11: Ну вот танк, например. Он весит 40-50 тонн. На платформе поезда он стоит идеально, она под это рассчитана. Но чтобы вести танк по шоссе, нужен автотрал.
10: Которых не так много.
11: Да. Едет он супер медленно.
10: И представь, лето, жара, асфальт под такими тралами превращается просто в пластилин.
12: колея образуется за недели.
11: Да, колея – это полбеды. Гораздо опаснее логистика снарядов и топлива.
12: О, да.
11: Раньше эшелон пролетал этот участок за 2 часа. Никто его толком не видел. А теперь снаряды надо перегружать кранами в чистом поле. Это же, ну, гигантские горы взрывчатки под открытым небом.
12: А потом это все кидают в обычные тентованные КАМАЗы, и они едут на ту же Тавриду.
11: И встают в пробку. Возникает логистический тромб. Фуры на заправках, на весовом контроле. И вместо быстрого эшелона у тебя медленно ползущая бесконечная колонна бензовозов и грузовиков с тротилом.
12: Для любой разведки это просто подарок. Идеальная малоподвижная мишень.
11: Да, а на фронте-то нужен бесперебойный конвейер. Замедление доставки – это моментальное снижение боеспособности.
12: Но танк без топлива – это просто бесполезная железная коробка.
11: 100%. Слушай, ну вот любой нормальный человек посмотрит на этот коллапс, на эти пробки и спросит, а почему просто не починить мост?
12: Ой, это моя любимая иллюзия.
11: Ну а чё, пригнали инженеров, залили бетон, кинули балку и поехали.
12: В массовом сознании залатать мост – это как яму во дворе заделать, но тут вообще другой уровень сложности.
11: Ну, срезанную балку убрал, новую положил, что не так?
12: Она весит 100 тонн. Чтобы ее поднять, нужны уникальные краны. Либо мостовые, либо плавучие. Они же не стоят в соседнем селе. Их надо привезти. Потом водолазы должны проверить дно.
11: А, если опоры повреждены под водой?
12: Да. Если там трещины, нужны буровые установки, гидротехнический бетон. А ему нужно время, чтобы схватиться. Плюс новая арматура, опалубка, потом ювелирная укладка рельсов, автоматика. Инженеры говорят, что капитальный ремонт – это минимум 2-3 месяца. И то, если погода идеальная.
11: Ладно, капитальный ремонт долго, но есть же инженерные войска. Они постоянно на учениях за часы наводят понтоны, танки по ним едут только в путь. Что мешает кинуть понтон через канал и пустить вагоны?
12: Физика мешает, а конкретно статика и динамика, ну и распределение массы.
11: Подожди, танк весит 40 тонн, вода его держит, закон Архимеда же. Чем поезд-то хуже?
12: Танк едет один, и он распределяет свой вес на широкие гусеницы. А товарняк – это монолитная сцепка. Она весит 3-4 тысячи тонн.
11: Ага.
12: И когда эта масса наезжает на понтон, возникает дикая динамическая нагрузка. Поезд толкает воду, создает вибрацию. Вес локомотива давит на крошечную точку, где колесо касается рельса.
11: То есть он просто проломит этот военный понтон?
12: Запросто. Понтон уйдет под воду, рельсы выгнет, и все это рухнет на дно. Обычные армейские переправы тут вообще бесполезны.
11: Ничего себе.
12: Нужны либо жесткие сваи, забитые в дно, либо какие-то невероятно сложные наплавные железнодорожные мосты, которых, ну, в природе почти нет. Да и канал в Раздольном – это не ручеек, это серьезное сооружение.
11: Глубокое и широкое.
12: Да. Это не Чонгарский мост, где мелкое можно дамбу насыпать, и не Керченский, где можно было реверс пустить по соседней полосе. В Раздольном ветка однопутная. Порвалась нить, связи нет.
11: И любая попытка начать ремонт сразу проспровоцирует атаку.
12: Конечно. Чтобы это защитить, придется стягивать туда ПВО со всего фронта. Рабочие будут постоянно бегать в укрытии из-за тревог, глушить технику, останавливать бетонные работы. И эти 2-3 месяца легко превратятся в полгода.
11: Ситуация выглядит как тотальный пад. Огромная военная машина, которая привыкла, что ресурсы текут рекой по рельсам, внезапно должна цедить это все через узкую соломинку разбитых дорог. И все это под постоянной угрозой.
12: Итак, подведем черту. Один мост, и вся железнодорожная карта Крыма перекроилась. Поезда встали, грузовики поехали в объезд через полуострова, а восстановление займет минимум 2-3 месяца, и то, если никто не помешает строителям. Пресс-служба украинских ССО в своем заявлении написала «Первый пошел», намекая, что это не последний объект в списке. Следим за развитием событий. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой.
13: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
14: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте,

0: Открывают свою капсулу времени. Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
3: Бывает, иногда запускают нас еще до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо. И по согласованию, ну, тоже обратить на это внимание.
2: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
0: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
2: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор Беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках

0: потому приходится вводить ограничения.
1: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме, еще раз, единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. Ну, с одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как «Лукойл», нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знаю, что занимается.
0: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
2: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
0: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
3: Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
0: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное. Жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город. Около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
6: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жители многих российских городов, в том числе и Москвы, снимают видео, где рассказывают либо о высоких ценах на бензин, либо на его полное отсутствие.
8: А с каких пор бензин стоит 120 рублей? Я просто в шоке. Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе?
9: Так, заправляем в Адлере бензин, вот 100 рублей литр, 95-й, все четко. Там ребята вообще в канистры все наливают, у них вообще все хорошо в жизни. А что делать? Это вам не Москва, здесь все по-другому бывает. Вот 100 рублей литр, ребята, 100 рублей литр, это нормально. Я на трассе заправлял 63-66 рублей литр. Здесь 100 рублей литр. Адлер, погода прекрасная, невероятнейшая.
10: Что, друзья, я в гараже, грею свое авто и сейчас повезу ребенка на экзамены в колледж. По пути хочу посмотреть, что у нас там, какая обстановка на АЗС.
11: Что у нас получается? Два дистоплива и газ, да? Крась под Ангарским мостом, да?
10: Ну, друзья, вы все видели сами. Возможно, просто люди на панике бензин раскупили. Возможно, реально дефицит в связи с последними событиями в Москве. Но в любом случае, что могу сказать? Держимся, держимся. Но тоже мы и россияне.
12: Ну что, кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр. Кто писал, что тут свободно, на сегодняшний день картина уже не такая прекрасная.
4: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
14: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
13: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
15: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
13: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
16: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
13: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
18: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Ну, с Божьей помощью победим.
17: Криминальные новости.
19: Герой СВО облил кислотой бывшую, ей удалили глаз. В Санкт-Петербурге продолжается расследование дела 27-летнего Сергея Михайлова. Его обвиняют в нападении на бывшую девушку. По данным следствия, мужчина подкараулил Анастасию на улице, ударил ее ножом, выстрелил из сигнального пистолета, затем облил азотной кислотой. Во время нападения он угрожал возлюбленной, заявлял, что она никому не достанется. Пострадавшая до сих пор находится в тяжелом состоянии. Кислотой было поражено 40%. Поверхности тела. Из-за тяжелых повреждений и начавшегося сепсиса врачам пришлось удалить ей глаз. Впереди пострадавшие ждут длительная реабилитация, операции по пересадке кожи и протезирование. Обвиняемый ранее участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». После задержания его отправили в СИЗО. В Ахтыве группа мужчин напала на еще один детский лагерь. Несколько мужчин ворвались на территорию детского лагеря «Таежный» в городе Ак-Довурак, передает «Сибирский экспресс». По информации полиции, неизвестные вели себя неадекватно и запугали детей. После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу мобильного телефона. В МВД утверждают, что никто из детей не пострадал. Ведомство проводит проверку. Родители детей рассказали, что мужчины проникли в комнату, где спали трое мальчиков, и около получаса допрашивали их, проверяя карманы и личные вещи. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Напомню, несколько дней назад в Тыве произошел похожий инцидент. Пьяный мужчина проник в лагерь «Орленок», выстроил детей в шеренгу, угрожал расправой и начал бить их палкой. У 14 школьников диагностированы ссадины и ушибы. Неадеквата задержали. Арестован 19-летний Григорий, устроивший резню в Краснодарском торговом центре «Вестмолл». Местный суд отправил его в СИЗО минимум до 20 августа. Обвиняемому может грозить вплоть до пожизненного. На него возбуждено уголовное дело по двум тяжелым статьям. Убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, и покушение на убийство двух и более лиц. 20 июня 19-летний Григорий пришел в торговый центр в Краснодаре, взорвал самодельное взрывное устройство и стал резать людей, преимущественно женщин, ножом и мачете. 41-летнюю стоматолога он ударил мачете по голове и убил, ранил еще 5 человек. Среди пострадавших была беременная девушка. Убийца собак Сергей Пай приговорен к 2 годам лишения свободы колонии поселения. Ранее прокурор запросил 5 лет колонии для Пая. Мужчина отказался признать вину по делу, заявил, что действовал как зооинженер, когда убивал похищенную собаку. Метод расправы живодер назвал безболезненным. По данным следствия, в ноябре прошлого года Пай украл собаку породы бордер-колли по кличке Сима в Новой Москве, а затем вывез ее в безлюдное место и убил беззащитное животное молотком. Сергей Пай якобы хотел так вылечить свою семью от непонятной простуды, которая никак не проходила. Задержанный за убийство собаки признался, хотел кормить жену и дочь собачьим жиром, а мясо продать в корейские рестораны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
17: Радиолента. Прямая речь.
7: Россиянка, которая несколько лет тому назад купила дом в Крыму, рассказала, стоит ли ехать сейчас отдыхать.
20: Сегодня в Севастополе произошло землетрясение. Вот если мы большую часть времени живем на Бали, там это типично. Для Крыма это нетипично. И вообще я, в принципе, решила рассказать вам, стоит ли летом ехать в Крым, потому что многие меня спрашивают, что здесь действительно происходит. Первое – бензин. Бензина у нас нет, вообще нет. 2 недели назад у меня муж покупал за 250 рублей бензин у перекупов, вчера он уже покупал его за 400. Ехал из Севастополя в Симферополь. Если ехать на материк, разрешают перевозить 100 литров, но сейчас рядом с Крымом никто в канистры не заправляет. То, что касается безопасности, у нас тревоги регулярно. Бывает такое, что целый день тревога. То, что касается взрывов, у нас реально бомбят. Небезопасно. Недавно рядом со мной, прямо из моего окошка, было видно, как на соседней улице подорвали дом. Что касается логистики, сегодня мама моего мужа уезжает к себе на родину. И поезд от Севастополя и других городов отменен. Теперь поезда будут отходить от Керчи. То есть она поедет на автобусе до Керчи, и в Керчи уже будет пересаживаться. Мы в Крыму каждое лето, у нас здесь свой дом. И это первый год, когда здесь реально небезопасно. Я приехала сюда со своим 4-месячным ребенком, который родился у нас на Бали. И я до сих пор офигеваю, потому что это реальное чувство небезопасности.
17: Главные новости дня.
21: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
22: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фреше на Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Серпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
21: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
1: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
21: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
2: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
21: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
3: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
21: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
23: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
24: Все берем по 3 штуки. Больше нельзя. Мне вообще нравится паника у людей. Рис тоже по 3 штуки.
25: Тушенка тоже не более 3 штук.
21: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
26: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
21: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: На радио «Лента» цифра дня.
6: Меньше 1000 долларов тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
17: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире.
0: Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Военный юрист Сергей Мамонтов о том, как вербовщики обманывают студентов, предлагая службу в беспилотных войсках, и о том, какая на самом деле смертность среди операторов БПЛА.
8: Прошла новость, что погиб первый студент, заключивший контракт на оператора БПЛА. И мы с вами прекрасно знаем, что сейчас по всей стране идет вербовка студентов на СВО, но не напрямую для участия в СВО, а через обучение на оператора БПЛА. И такая тенденция, она уже с декабря 2025 года предлагается вербовщиками безопасная технологическая служба, то есть, да, они не говорят о том, что парень, ты поедешь на СВО, ты будешь родину защищать. Нет, они идут другим путем, вербовщики. Тебе предлагается безопасная технологическая служба, вот, обучение в течение 3 месяцев, подъемные несколько миллионов рублей, короткий срок контракта на 1 год. А дальше ты можешь вернуться к обучению, получишь удостоверение ветерана боевых действий, получишь карьерные возможности. Ну, понятное дело, что молодые люди некоторые, так как имеют огромное желание реализовать себя в жизни, соглашаются на такие условия. Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. И уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба. Но вербовка идет по всей стране. Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги, вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен. Потому что реально, если человек возвращается обратно инвалидом, кому он нужен? Вот кому он нужен? Там хорошо, если родственники добропорядочные люди и возьмут на обеспечение. А так все, человек никому не нужен. Он может сколько угодно заявлять о том, что я вот родину защищал, но все покивают головой, скажут там, что да, Колян, ты молодец, держись, держись, брат, и уходит. И человек один.
0: Радио Лента. Прямая речь.
9: В Челябинске женщина подожгла свою квартиру по указанию мошенников. Сперва она перевела им 40 тысяч рублей, после чего аферисты убедили ее устроить пожар якобы ради страховой выплаты.
10: Да, где именно мокро, где хорошо вы налили?
11: Вбрасывать?
10: Да. Ложите, не бойтесь, конечно, все фиксируется. Вот, ждем, пока рано, пока еще ничего не делаем. Теперь смотрите, никаких рано ничего не делайте. Да, подложите. Еще ложим бумажку. Да, вот, еще рано, ждем. Теперь нужно по регламенту нам выждать. По регламенту сейчас нам нужно выждать ровно 5 минут. Время засекаем, Евгений, тогда. Нет, 5 минут. 5 минут по регламенту обязательно. Так, Кариночка, идите сейчас ближе к камере, подходите. Кариночка, ближе к камере, подходите.
11: Потолок у меня же стоит.
10: Все в порядке, Кариночка, подходите к камере. Ничего сейчас не делаем. Все. Ничего не делайте, время еще не истекло. 5 минут ждем по регламенту.
11: Мои постелы.
10: Дайте Марику сейчас.
11: Все.
0: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
4: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг выносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
21: Не заправимся, но продадим. Военкор канал «Синяя Z-Борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
4: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитание крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьими руками ведется война, также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, момент,
13: ага,
12: когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
13: Точка невозврата.
12: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
13: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка. Это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
12: Угу.
13: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
12: Ужасно.
13: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
12: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
13: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
12: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
13: Абсолютно верно.
12: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, как классическую табуретку на трех ножках.
13: И интересное сравнение.
12: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, а третья – это сухопутный коридор через материк.
13: Да, все так.
12: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех. Табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
13: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
12: В смысле? Разве не и так все произошло?
13: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события — это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
12: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
13: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
12: Потоки перераспределяются, ага.
13: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
12: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
13: Паромы стоят.
12: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
13: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайшую экономическую дефицит.
12: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
13: А для обычных граждан остается только 92-й.
12: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное, категорический запрет на залив топлива в канистры.
13: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
12: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения, почему система высохла за считанные часы.
13: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
12: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
13: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
12: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом?
13: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
12: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
13: Угу.
12: Люди стоят на жаре от часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
13: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
12: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
13: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
12: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
13: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
12: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
13: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
12: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
13: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
12: В смысле?
13: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
12: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары?
13: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
12: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
13: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
12: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
13: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
12: Ага.
13: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на двое суток, полки магазинов пустеют.
12: А цены на остатки взлетают до небес.
13: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
12: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
13: Да.
12: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
13: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
12: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
13: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
12: Знаешь, эта картина напоминает огромный яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
13: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. «Артек» ж не просто место отдыха.
12: Ну да.
13: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
12: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
13: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
12: Это разрушительный сигнал.
13: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
12: Абсолютный конец любых иллюзий.
13: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
12: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
13: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
12: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают. И это в условиях жесточайшей жары.
13: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
12: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей. Исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
13: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
12: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
13: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
12: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
13: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
12: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
13: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
12: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
13: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
12: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
13: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
12: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 2025 и 2026 годом. Это два разных мира.
13: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
12: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
13: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
12: Невозможно игнорировать отсутствие бензина или темноту в номере.
13: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
12: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
13: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
12: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
13: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
12: Плюс зарплата персонала нужно платить.
13: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
12: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
13: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
12: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
13: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
12: Потому что военная логика диктует обратное.
13: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
12: Тогда второй вариант.
13: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
12: А третий сценарий?
13: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
12: Падение с 7 миллионов до 1,5? Ого! Это же полное уничтожение отрасли.
13: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
12: Поедут в другие регионы?
13: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
12: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
13: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
12: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
13: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
12: Жестокий экономический цикл. Меньше людей – меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
13: Точно.
12: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
13: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
12: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
13: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
12: ага.
13: Стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
12: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
13: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
12: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. Один год и два разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис –

0: 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
2: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилово не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилово, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
1: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
3: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию. И как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
1: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
4: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
1: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
5: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
1: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
6: А зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? Метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
7: Все берем по три штуки. Больше нельзя. Мне вообще нравится паника у людей. Рис тоже по три штуки.
8: Тушенка тоже не более трех штук.
1: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
9: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешено.

0: Решен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
1: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
4: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны. И растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство. Вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках. Влияет на все страны мира. Но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
2: Главные новости дня.
5: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
6: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна, и похоже, что оно близко.
5: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
7: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
5: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
8: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
5: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
9: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше, если бы приняли и на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10, это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
2: На радио «Лента» потеря дня.
10: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
12: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг выносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
11: Не заправимся, но продадим. Военкор канал «Синяя Z Борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
12: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитания крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьим руками ведется война, также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
1: За долг по кредитке в учебку Мариуполя жена пензенца, которого упаковали в газель прямо на улице, рассказала, где нашла мужа.
13: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
1: В регионах не утихает настоящая охота на мужчин. В Пензенской области людей ловят прямо на улицах. Счет им липовые долги и силой заставляют подписывать контракты. Человека заталкивают в газель, увозят в военкомат и ставят перед выбором. Либо тюрьма, либо окопы. Женщин, которые в слезах прибежали спасать своих мужей, местный военком просто поднял на смех, назвал происходящее дешевой комедией.
14: У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
1: Вот только у самих жен от этого обмана опускаются руки. О том, почему власти перешли к методам откровенного похищения людей, говорит правозащитник Сергей Кривенко.
15: Это чистой воды бандитизм со стороны государства. Ресурсы добровольцев полностью исчерпаны, огромные выплаты больше не привлекают людей, потому что все понимают, это билет в один конец. Поэтому силовики получили карт-бланш. Хватать любого, у кого есть хоть какой-то долг перед банком или мелкое нарушение. Людей лишают связи и буквально выбивают подписи на контрактах под дулом автомата. Юридически это рабство.
1: Методы у военкомов действительно дикие. Мужчин караулят на остановках, заманивают в паспортные столы или забирают из дома на глазах у детей. О том, как ее мужа скрутили и жестоко избили в кабинетах, сквозь слезы рассказывает жительница Пензенской области Наталья Соломина.
16: Его били, колотили в военкомате, очень сильно били. Мой муж никогда в жизни сам бы этот контракт не подписал. У него сын на этой войне уже погиб, второй раненый лежит. У него документов даже с собой не было, а ему там за 2 часа паспорт новый состряпали и старый аннулировали. Я примчалась туда, умоляла дать увидеться, а военком мне в лицо смеется. На следующий день муж позвонил уже из Ростова, а еще через день из Мариуполя. У него даже подготовки военной никогда не было.
1: Сейчас вся группа пензенских призывников уже находится в Мариуполе. По словам военных юристов, у этих людей осталось ровно 2 недели так называемой учебки, после чего их бросят в первый штурм, выжить в котором практически невозможно. По словам военкоров, необученные солдаты живут не больше 40 минут в первом же бою. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Военный адвокат.
17: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но Отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
18: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
12: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя 3 парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 Новороссия. Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО Этим летом готовят основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
11: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор-канал «Архангел» спецназа о британских разработках для Украины.
12: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу трех дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрение ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
11: Крым как точка слома. Военкор-канал «Записки ветерана» о словах Бровди и осаде полуострова.
12: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель — Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым — это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
19: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок «Садовод» командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
1: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов «Капотня» и рынка «Садовод» заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
15: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
1: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
20: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
21: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В Национальной библиотеке Швеции хранится огромный средневековый фолиант «Кодекс Гигас», на создание которого у обычного писца ушли бы десятилетия непрерывного труда. Легенда гласит, что запертый в келье монах создал эту гигантскую книгу всего за одну ночь, призвав на помощь самого сатану. Изучая кодекс Гигас, исследователи поражаются пугающему единообразию почерка и гигантскому портрету лукавого, застывшему на одной из страниц. В 13 веке в бенедиктианском монастыре чешского города Подлажице монах по имени Герман совершил тяжкий грех. Чтобы избежать мучительной смертной казни, он пообещал настоятелю за одну ночь написать величайшую книгу, которая прославит их обитель и соберет в себе все человеческие знания. В полночь ему стало понятно, что это невозможно. Тогда Герман в отчаянии опустился на колени и вознес молитву падшему ангелу. пакт традиционно был скреплен кровью, и к утру чудовищный том весом в 75 килограммов лежал на столе, а на одной из страниц красовалось цветное изображение рогатого чудовища с четырьмя пальцами и раздвоенным языком. Любители мистики уверяют, что Библия дьявола проклята. Монастыри, где она хранилась, горели, а владельцы сходили с ума. Оккультисты 19 века утверждали, что в тексте кодекса Гигас зашифрованы тайные формулы для вызова демонов и предсказания точной даты конца света. Но они верили, что чернила, которыми нарисован портрет сатаны, содержит кровь самого грешного монаха, что придает книге особую темную энергетику. Каждое прикосновение к этим страницам, по их мнению, сокращает жизнь человека и приближает пришествие Антихриста. Палеографы провели масштабную экспертизу рукописи и пришли к поразительному выводу. Весь текст действительно написан одним человеком, причем чернилами из гнезд насекомых, рецепт которых не менялся на протяжении всей работы. Однако, современные ученые категорически отвергают черную магию. По их расчетам, Герман Отшельник писал этот кодекс примерно 20-30 лет. Почерк оставался неизменным, потому что монах посвятил этому труду всю свою жизнь, превратив его в форму строгой аскезы и покаяния. А пугающий рисунок дьявола был не автографом заказчика, а обычной для того времени иллюстрацией к главе о покаянии и искушении, призванной напоминать верующим о цене греха. Исторический анализ показывает, что монастырь в Подлажице действительно был разрушен во время гуситских войн, но сама книга уцелела благодаря тому, что была заложена в другой монастырь в качестве ценного имущества. Позже она попала в коллекцию императора Рудольфа II, известного своей страстью к алхимии и магии, который и популяризовал зловещую легенду ради развлечения двора. Рациональный взгляд на историю доказывает, что за пугающим мифом скрывается невероятный человеческий подвиг усидчивости и веры. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 24 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Она всегда символизирует лед, застой и необходимость паузы. Этот день может принести ощущение замедления, когда важна концентрация и осознанное принятие текущего положения. И Иса всегда напоминает, что иногда лучший шаг – это остановиться, собраться силами и посмотреть на ситуацию под другим углом. Так что это время для внутреннего анализа, для восстановления энергии, подготовки к будущим движениям. Научитесь выдыхать, останавливаться, иногда просто побыть в роли наблюдателя своей жизни. В работе Иса предупреждает о возможных задержках или затормаживании проектов. То есть не стоит пытаться форсировать события, не продавливаем пространство, друзья. Здесь важна выдержка и терпение. Еще важно тщательно проанализировать текущие задачи, привести в порядок документы, планы. Если чувствуете усталость или, может, внутренний застой, лучше посвятите день какой-то рефлексии, отдыху, а не активным действиям. В перспективе это позволит избежать ошибок и подготовить почву для дальнейшего роста. Ну и к тому же, если вы очень устали и не даете телу отдых, то поверьте, Вселенная даст вам ответочку. Поломайте ногу, где-то что-то пойдет не так и придется лежать дома в постельке, таким образом отдыхать. Лучше не доводите до этого. В отношениях Руна советует обратить внимание на молчание и паузы. Возможно, сейчас не время для серьезных разговоров и решений. И лучше сосредоточиться на внутреннем мире и понимании себя. Если назревают конфликты, Иса напоминает, что нужно сохранять холодную голову и не поддаваться эмоциям. И временная тишина и дистанция тоже залог крепких отношений, дающий пространство для размышлений и понимания. То есть давайте своему партнеру вот место, где он может побыть один, да, чувствуйте границы. И сами тоже немножко отстраняйтесь, дабы в одиночестве, в тишине понять, чего же вы сами хотите. По здоровью Иса указывает на необходимость заботы о себе, особенно о состоянии нервной системы и кровообращения. Это хороший день для отдыха, медитации, дыхательных практик. То есть не перетруждаемся, слушаем сигналы тела и даем ему возможность восстановиться. Это время замедления, и оно помогает укрепить силы перед новыми вызовами. Но еще так как Иса – это руна льда, то здесь обязательно избегаем всего, что может быть связано с холодом. То есть ни в коем случае не сидим под кондиционерами, вентиляторами. Если у вас работа связана, например, с морозильными камерами, будьте осторожны, чтобы вас там, не дай бог, не закрыли. То есть избегаем любого обморожения или холода. Так что у нас день тишины, концентрации, внутреннего покоя. Не спешим, даем себе время для восстановления и переосмысления. Иса помогает обрести ясность и подготовиться к новому этапу.
2: На радио Лента. Опасность дня.
10: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Евпатории Надежда Бабыкина о том, что из-за отсутствия бензина у нее пропадает лавандовый бизнес.
4: Информация к этому часу такая, что в Крыму закончился бензин. У нас начался сезон лаванды. Вернее, вот он вот-вот должен был начаться. Мы вчера буквально закрыли сезон розы. И с сегодняшнего дня должны были начать подготовку к сезону лаванды для того, чтобы дистиллировать гидролат и эфирное масло. У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму. И 60 литров бензина. И бензин больше не продают. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но это никак не поможет нам закрыть сезон.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
1: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
6: Бывает, иногда запускают нас еще до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо. И по согласованию, ну, тоже обратить на это внимание.
1: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
7: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
1: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор Беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках, и потому приходится вводить ограничения.
6: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме, еще раз, единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. С одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как Лукойл, нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знаю, что занимается.
1: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
7: К
5: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
1: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
8: Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
1: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит 7-м в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. 7-м. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов — это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычно человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда. Это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026? В 2030? Или снова перенесут? Или опять получится так? Виноватых нет, миллиарды растворились. А жить под падающей крышей будут те же самые люди.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
9: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией. И

0: Главные новости дня.
1: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
2: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещения детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
1: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
3: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети, не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей «Аврора», они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне. И я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
1: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму. Но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
4: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все пусть смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином. Он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
1: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
5: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о том, что Центробанк рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 14%.
2: Фигурировали в вопросах экономистов. За каждый из вариантов были весомые аргументы. И, надо сказать, высказывалось солидное число участников обсуждения. И, на мой взгляд, итоговое решение – это действительно взвешенное рассмотрение всех аргументов, в том числе с точки зрения цены ошибки. И если так обобщить, можно сказать, что позиции участников обсуждения различались по трем основным параметрам. Первый – это оценка степени устойчивости наблюдаемых последние месяцы показателей устойчивой инфляции. Два раза устойчиво произнесла, но вот у нас есть показатели устойчивой инфляции, нужно понимать, насколько действительно они устойчивы, степень этой устойчивости. Второе – это оценка масштаба дополнительных проинфляционных факторов, которые возникли с прошлого заседания Совета директоров.
0: Главные новости дня.
3: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня, в понедельник, 22 июня, в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
4: Вот это пожарище!
3: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
5: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
3: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию в Воронеже официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
6: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
3: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
7: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны два очага горения с разных сторон здания.
3: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о том, что на дискредитацию осенних выборов в Госдуму деньги уже выделены.
8: И вот ваша армия... Мирная армия общественных наблюдателей для нас имеет огромное значение. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что действительно на всех предыдущих выборах именно общественные наблюдатели... Да, спасибо, хорошо, есть наблюдатели от партии, есть наблюдатели от непосредственных кандидатов, они выражают интересы конкретного кандидата, выражают интересы конкретной партии, а вы выражаете интересы общества для того, в том, чтобы выборы прошли честно, достойно, справедливо, вовремя поправить нас, вовремя указать и предупредить, где что-то не так, чтобы мы могли исправить. И в то же время давать бой всем лжецам и подонкам, которые будут и снаружи, и извне, и снаружи пытаться дискредитировать эти выборы. Обязательно будут. Огромные средства на это уже выделены. И здесь они, давно уже проснувшиеся, будут пытаться что-то делать. Силой правды, фактами мы должны поставить преграду этому.
0: На радио «Лента» цифра дня.
9: Меньше $1,000 тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
10: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина это там по талонам развожая все это. Успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
9: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
11: Официально отказываюсь от принятия боевых действий, специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Против моей воли. Воюю я с 24-го года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
9: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
12: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, Республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в Республике ДНР, Восточный полигон, столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья. Со стороны нашего командования нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах. Ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегален и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Уроженка Пензы Алла Мирзяева, которая живет и ведет бизнес в Ялте, рассказала, что из-за отсутствия бензина и небезопасной ситуации на дорогах на материковой части России заказчики отказываются принимать крымские вина.
13: Всем привет! Нахожусь сейчас между Нижним Новгородом и Пензой. Еду в родной город на день рождения к своему папе и провести там гастрономический ужин. И, честно говоря, нахожусь в тревожном состоянии, потому что получаю новости из Крыма, из Севастополя. То, что там происходит сейчас, уже начались перебои с электричеством. Топливо сегодняшнего дня поставок нет совсем. У меня нечем заправлять трактор на хозяйство. У меня на месте находятся сотрудники, и им сейчас непросто. Что хочу сказать? Надеемся на лучшее. Я сейчас буду заниматься продажами вин в Москве. Из Москвы в основном, потому что поставки вина из Крыма по городам России по понятным причинам сейчас практически приостановлены. Мы не отправили последнюю партию, но мы отправили клиентам последние какие-то партии, и нам уже транспортные компании начали возвращать вина. Ну, то есть даже не принимать. Вот приняли сначала, потом вернули, а сейчас уже даже не принимают. Поэтому такая ситуация. Ситуация очень непростая. Так что такие дела на данный момент.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как понятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя. Это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле понимает, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России. И вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем. Это все понятно. Там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с топливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
15: нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
16: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
17: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путю ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
16: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
17: Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
16: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
18: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
16: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
20: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
19: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов Капотне и рынка Садовод заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
21: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
19: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
22: Дрон, который учится воевать. Военкор канала «Архангел» спецназа о «Хорнете».
23: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел «Хорнет» позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
22: Снова коридор на Москву. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом налете украинских беспилотников.
23: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы. начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника, а за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
22: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
2: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, но поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на праймерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: «Почет для чужих». В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из-за военкоров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
5: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся».
4: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
6: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
4: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
24: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
4: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют. Мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
3: Крым хотят взять в осаду. Военкор-канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
23: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя три парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 «Новороссия». Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовит основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
3: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор-канал «Архангел спецназа» о британских разработках для Украины.
23: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу трех дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрение ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
3: Крым как точка слома. Военкор-канал «Записки ветерана» о словах Бровди и осаде полуострова.
23: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель — Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым — это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» потеря дня.
9: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
1: Житель Волгограда Всеволод Лаптев рассказал, что по дороге до Саратова не встретил ни одной автозаправочной станции «Лукойл», на которой был бы бензин.
7: Короче, ситуация следующая. От Волгограда до Саратова ни одна лукойловская заправка не имеет бензина абсолютно вообще никакого. На некоторых заправках есть сотый. Либо его нет вообще и сливают сотый и не заправляют, либо стоим в очереди и ждем. Как и сейчас в данный момент это и происходит. Вот стоим и ждем, собственно. Не знаю, насколько там это все. Но видно, что очень плохо.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня» и сегодня у нас история про мост, которого больше нет. Украинские военные уничтожили железнодорожный мост в Крыму, тот самый, через который шло все снабжение полуострова с материка. Казалось бы, один мост, но именно он держал на себе всю логистику полуострова. Что теперь? Разбираемся. И знаешь, тут самое интересное, что для того, чтобы остановить огромную военную махину, ну, не обязательно разбивать там 1000 танков.
10: Ага.
8: Достаточно просто перебить одну стальную балку. Буквально 20 метров длиной.
10: Да, слушай, если вот внимательно посмотреть на даты, тут же поражает не только сама физика процесса, но и математика ударов.
8: В смысле математика?
10: Ну смотри, 18 июня летит целый рой беспилотников, вот эти Middle Strike, модификация баллиста. Они атакуют мост возле села Раздольное.
8: Это там, где рельсы идут через Северо-Крымский канал.
10: Точно. И фиксируются где-то 20 мощных взрывов, 20 попаданий, пожар дикий. Казалось бы, но от конструкции должна одна пыль остаться, а мост-то устоял.
8: Ну, справедливости ради, железнодорожный мост — это же не картонная коробка.
10: Это понятно, да.
8: Это массивнейшая штука, легированная сталь, бетонные быки. Они изначально, ну, строятся с огромным запасом прочности под дикие динамические нагрузки.
10: Ну да, когда товарняк тормозит.
8: Вот именно. Многотонный состав тормозит, и мост должен всю эту кинетическую энергию как бы поглотить. Поэтому 20 дронов пробили полотно, нарушили геометрию ферм, вызвали пожар, но прям вот обрушить все сразу они не смогли.
10: Но подожди, тут возникает резонный вопрос. Был сильный пожар. Сталь же, ну, при нагреве, просто теряет свойства. Разве этих деформаций не хватило, чтобы закрыть мост навсегда? Зачем понадобился вот этот второй удар 23 июня?
8: Слушай, деформации хватило, чтобы движение остановить? Сталь реально становится пластичной. Пускать туда груженный эшелон — это, ну, гарантированная катастрофа. Он бы сложился под локомотивом.
10: Ну вот, я про это и говорю.
8: Но проблема в том, что поврежденные узлы можно быстро заменить. Приезжают мостовики, вырезают куски, наваривают новые.
10: А, то есть это вопрос времени?
8: Да, относительно короткого времени.
10: Получается, этот первый налет 18 числа это была типа разведка боем? Ну или критическое ослабление конструкции?
8: Именно так. Чтобы поезда не ходили долго, нужно было физически сбросить пролеты в канал. И вот этот добивающий удар 23 числа, он как раз эту задачу и выполнил.
10: Сбросил фермы в воду. Но тут есть одна деталь. Она вообще меняет оптику всей этой ситуации.
8: Так, какая?
10: В ту же самую ночь, вот 23 числа, ударили же не только по Раздольному. Очень мощно прилетело по железнодорожной станции Владиславовка, а это, ну, сильно восточнее.
8: Ага.
10: То есть это не просто удар по одному мосту, это системное выжигание вообще всего транзитного коридора от Керчи вглубь полуострова.
8: Классическое перерезание главной артерии. И чтобы, ну, осознать масштаб катастрофы из-за одного моста в Раздольном, надо просто открыть карту железных дорог.
10: Угу.
8: В Крыму эта сеть — это не паутина, где можно в объезд поехать. Она скорее как кровеносная система.
10: И у нее есть сердце.
8: Джанкой. Абсолютно верно.
10: Ну, Джанкой же это небольшой районный центр, там 1035 человек. Совершенно ничем не примечательный на вид город.
8: Внешне да. Но для логистики это абсолютный центр тяжести. Вся железная дорога от Керчи идет прямой стрелой именно туда. А уже из Джанкоя это логистическая, так сказать, кровь.
10: топливо, техника, еда.
11: Да-да, вот все это растекается по остальной территории. На юг к Симферополю, на запад к Евпатории.
10: То есть уничтожение моста – это буквально ампутация главной артерии. Причем, ну, за пару десятков километров до этого самого сердца.
11: Полный блок. Все, доступ к главному узлу отрезан. Полуостров просто раскололи на два изолированных куска. Восточный, где Керчь и Владиславовка, он еще, ну, как-то может принимать поезда.
10: А западно-центральный Симферополь-Джанкой отрезан наглухо.
11: Там остались рельсы, поезда, станции, но связи с Востоком больше нет.
10: Подожди, тут надо кое-что уточнить. Там же рядом стоит автомобильный горбатый мост.
11: Да, стоит.
10: И по нему тоже ударили 18-го. Но машины-то это не поезда. Фура может съехать, дать крюк по грунтовке, по полям, в конце концов. Почему потеря именно железной дорожной ветки вызывает прям такой логистический коллапс?
11: Потому что поезд из 50 вагонов по полям не пустишь. Шаг влево, шаг вправо, все, сход с рельсов. А главная ценность железной дороги – это объемы. До удара там проходило от 15 до 18 пар грузовых поездов в сутки.
10: Пара – это туда и обратно.
11: Да. То есть от 30 до 36 составов в день. Поезд шел каждые полтора часа. Круглосуточно. И бац, весь этот поток умножается на ноль.
10: Ого, и грузы-то никуда не делись. Их надо как-то везти?
11: Вот. Поэтому всю систему экстренно переводят на мультимодальную схему. Звучит, конечно, красиво, но на деле это просто организационный ад.
10: Ну, давай разберем. Поезд заходит с материка, проезжает Керчь, доходит до Владиславовки и... все. Тупик.
11: Нужны тяжелые краны, погрузчики, куча людей.
10: Слушай, ну если перевести один поезд в фуры, это же, ну, грузовиков 100 надо, не меньше.
11: Минимум 100. И это только на один поезд. А мы говорили, их было 16 пар.
10: Кошмар. Это тысячи фур должны приехать на маленькую станцию, встать в очередь, дождаться крана.
11: Ага, а кран работает медленно. Это съедает колоссальные часы. А потом эта армада грузовиков выезжает на трассу и делает огромный крюк в обход моста.
10: И самое, наверное, абсурдное в этом, что когда они доезжают до того же Симферополя, груз иногда надо переложить обратно в вагоны, ну, чтобы развести по мелким станциям.
11: Двойная перевалка, да, это рушит любую экономику процесса. Сроки и стоимость доставки взлетают в 3-4 раза. Одна перебитая балка просто перекроила всю карту.
10: Но фуры же не по воздуху летят. Весь этот дикий вес ложится на дороге. И прежде всего на трассу Таврида.
11: Именно. А железная дорога хороша тем, что стальное колесо по стальному рельсу катится и землю не убивает. А Тавриду строили для обычных легковушек, ну, как скоростную трассу.
10: А не как полигон для тяжеловозов. Слушай, ну давай тут сместим фокус. Мы все про фуры с продуктами. А ведь этот маршрут, это же в первую очередь военное снабжение.
11: 100%.
10: Это снабжение группировок Днепр и Восток. А военная Грузия – это вообще другая категория. Веса.
11: Бронетехника, артиллерия, все такое.
10: Ну вот танк, например, он весит 40-50 тонн. На платформе поезда он стоит идеально, она под это рассчитана. Но чтобы вести танк по шоссе, нужен автотрал.
11: Которых не так много.
10: Да, едет он супер медленно.
11: И представь, лето, жара, асфальт под такими тралами превращается просто в пластилин. Колея образуется за недели.
10: Да колея – это полбеды. Гораздо опаснее логистика снарядов и топлива.
11: О, да.
10: Раньше эшелон пролетал этот участок за 2 часа. Никто его толком не видел. А теперь снаряды надо перегружать кранами в чистом поле. Это же, ну, гигантские горы взрывчатки под открытым небом.
11: А потом это все кидают в обычные тентованные КАМАЗы, и они едут на ту же Тавриду.
10: И встают в пробку. Возникает логистический тромб. Фура на заправках, на весовом контроле. И вместо быстрого эшелона у тебя медленно ползущая бесконечная колонна бензовозов и грузовиков с тротилом.
11: Для любой разведки это просто подарок. Идеальная малоподвижная мишень.
10: Да, а на фронте-то нужен бесперебойный конвейер. Замедление доставки – это моментальное снижение боеспособности.
11: Но танк без топлива – это просто бесполезная железная коробка.
10: 100%. Слушай, ну вот любой нормальный человек посмотрит на этот коллапс, на эти пробки и спросит,
12: А почему просто не починить мост?
11: Ой, это моя любимая иллюзия.
12: Ну а что? Пригнали инженеров, залили бетон, кинули балку и поехали.
11: В массовом сознании залатать мост – это как яму во дворе заделать. Но тут вообще другой уровень сложности.
12: Ну, срезанную балку убрал, новую положил. Что не так?
11: Она весит сотни тонн. Чтобы ее поднять, нужны уникальные краны. Либо мостовые, либо плавучие. Они же не стоят в соседнем селе. Их надо привезти. Потом водолазы должны проверить дно.
12: А, если опоры повреждены под водой?
11: Да. Если там трещины, нужны буровые установки, гидротехнический бетон. А ему нужно время, чтобы схватиться. Плюс новая арматура, опалубка, потом ювелирная укладка рельсов, автоматика. Инженеры говорят, что капитальный ремонт – это минимум 2-3 месяца. И то, если погода идеальная.
12: Ладно, капитальный ремонт долго, но есть же инженерные войска. Они постоянно на учениях за часы наводят понтоны, танки по ним едут только в путь. Что мешает кинуть понтон через канал и пустить вагоны?
11: Физика мешает, а конкретно статика и динамика, ну и распределение массы.
12: Подожди, танк весит 40 тонн, вода его держит, закон Архимеда же. Чем поезд-то хуже?
11: Танк едет один, и он распределяет свой вес на широкие гусеницы. А товарняк – это монолитная сцепка. Она весит 3-4 тысячи тонн.
12: Ага.
11: И когда эта масса наезжает на понтон, возникает дикая динамическая нагрузка. Поезд толкает воду, создает вибрацию. Вес локомотива давит на крошечную точку, где колесо касается рельса.
12: То есть он просто проломит этот военный понтон?
11: Запросто. Понтон уйдет под воду, рельсы выгнет, и все это рухнет на дно. Обычные армейские переправы тут вообще бесполезны.
12: Ничего себе.
11: Нужны либо жесткие сваи, забитые в дно, либо какие-то невероятно сложные наплавные железнодорожные мосты, которых, ну, в природе почти нет. Да и канал в Раздольном – это не ручеек, это серьезное сооружение.
12: Глубокое и широкое.
11: Да. Это не Чонгарский мост, где мелкое можно дамбу насыпать, и не Керченский, где можно было реверс пустить по соседней полосе. В Раздольном ветка однопутная. Порвалась нить, связи нет.
12: И любая попытка начать ремонт сразу проспровоцирует атаку.
11: Конечно. Чтобы это защитить, придется стягивать туда ПВО со всего фронта. Рабочие будут постоянно бегать в укрытии из-за тревог, глушить технику, останавливать бетонные работы. И эти 2-3 месяца легко превратятся в полгода.
12: Ситуация выглядит как тотальный пад. Огромная военная машина, которая привыкла, что ресурсы текут рекой по рельсам, внезапно должна цедить это все через узкую соломинку разбитых дорог. И все это под постоянной угрозой.
11: Итак, подведем черту. Один мост, и вся железнодорожная карта Крыма перекроилась. Поезда встали, грузовики поехали в объезд через полуострова, а восстановление займет минимум 2-3 месяца, и то, если никто не помешает строителям. Пресс-служба украинских ССО в своем заявлении написала «Первый пошел», намекая, что это не последний объект в списке. Следим за развитием событий. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
13: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок.

0: Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
1: Бывает, иногда запускают нас еще до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо. И по согласованию, ну, тоже обратить на это внимание.
0: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
2: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
0: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор Беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках, и потому приходится вводить ограничения.
1: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме, еще раз, единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. Ну, с одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как «Лукойл», нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост

0: если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знает, что занимается.
1: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
2: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
1: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
3: Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
1: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. проволочкой в жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, девятилетняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
5: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жители многих российских городов, в том числе и Москвы, снимают видео, где рассказывают либо о высоких ценах на бензин, либо на его полное отсутствие.
7: А с каких пор бензин стоит 120 рублей? Я просто в шоке. Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе?
8: Так, заправляем в Адлере бензин, вот 100 рублей литр, 95-й, все четко. Там ребята вообще в канистры все наливают, у них вообще все хорошо в жизни. А что делать? Это вам не Москва, здесь все по-другому бывает. Вот 100 рублей литр, ребята, 100 рублей литр, это нормально. Я на трассе заправлял 63-66 рублей литр. Здесь 100 рублей литр. Адлер, погода прекрасная, невероятнейшая.
9: Что, друзья, я в гараже, грею свое авто и сейчас повезу ребенка на экзамены в колледж. По пути хочу посмотреть, что у нас там, какая обстановка на АЗС.
10: Что у нас получается? Два дистоплива и газ, да? Трасс под Ангарским мостом, да?
9: Ну, друзья, вы все видели сами. Возможно, просто люди на панике бензин раскупили. Возможно, реально дефицит в связи с последними событиями в Москве. Но в любом случае, что могу сказать? Держимся, держимся. Но тоже мы и россияне.
11: Ну что, кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр. Кто писал, что тут свободно, на сегодняшний день картина уже не такая прекрасная.
4: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
13: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
12: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
14: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
12: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
15: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
12: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Приамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
17: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Ну, с Божьей помощью победим.
16: Криминальные новости.
18: Герой СВО облил кислотой бывшую, ей удалили глаз. В Санкт-Петербурге продолжается расследование дела 27-летнего Сергея Михайлова. Его обвиняют в нападении на бывшую девушку. По данным следствия, мужчина подкараулил Анастасию на улице, ударил ее ножом, выстрелил из сигнального пистолета, затем облил азотной кислотой. Во время нападения он угрожал возлюбленной, заявлял, что она никому не достанется. Пострадавшая до сих пор находится в тяжелом состоянии. Кислотой было поражено 40%. Поверхности тела. Из-за тяжелых повреждений и начавшегося сепсиса врачам пришлось удалить ей глаз. Впереди пострадавшую ждут длительная реабилитация, операции по пересадке кожи и протезирование. Обвиняемый ранее участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». После задержания его отправили в СИЗО. В ТВ группа мужчин напала на еще один детский лагерь. Несколько мужчин ворвались на территорию детского лагеря «Таежный» в городе Ак-Довурак, передает «Сибирский экспресс». По информации полиции, неизвестные вели себя неадекватно и запугали детей. После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу мобильного телефона. В МВД утверждают, что никто из детей не пострадал. Ведомство проводит проверку. Родители детей рассказали, что мужчины проникли в комнату, где спали трое мальчиков – и около получаса допрашивали их, проверяя карманы и личные вещи. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Напомню, несколько дней назад в Тыве произошел похожий инцидент. Пьяный мужчина проник в лагерь «Орленок», выстроил детей в шеренгу, угрожал расправой и начал бить их палкой. У 14 школьников диагностированы ссадины и ушибы. Неадеквата задержали. Арестован 19-летний Григорий, устроивший резню в Краснодарском торговом центре «Вестмолл». Местный суд отправил его в СИЗО минимум до 20 августа. Обвиняемому может грозить вплоть до пожизненного. На него возбуждено уголовное дело по двум тяжелым статьям. Убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, и покушение на убийство двух и более лиц. 20 июня 19-летний Григорий пришел в торговый центр в Краснодаре, взорвал самодельное взрывное устройство и стал резать людей, преимущественно женщин, ножом и мачете. 41-летнюю стоматолога он ударил мачете по голове и убил, ранил еще 5 человек. Среди пострадавших была беременная девушка. Убийца собак Сергей Пай приговорен к 2 годам лишения свободы колонии поселения. Ранее прокурор запросил 5 лет колонии для Пая. Мужчина отказался признать вину по делу, заявил, что действовал как зооинженер, когда убивал похищенную собаку. Метод расправы живодер назвал безболезненным. По данным следствия, в ноябре прошлого года Пай украл собаку породы бордер-колли по кличке Сима в Новой Москве, а затем вывез ее в безлюдное место и убил беззащитное животное молотком. Сергей Пай якобы хотел так вылечить свою семью от непонятной простуды, которая никак не проходила. Задержанный за убийство собаки признался, хотел кормить жену и дочь собачьим жиром, а мясо продать в корейские рестораны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
16: Радиолента. Прямая речь.
6: Россиянка, которая несколько лет тому назад купила дом в Крыму, рассказала, стоит ли ехать сейчас отдыхать.
19: Сегодня в Севастополе произошло землетрясение. Вот если мы большую часть времени живем на Бали, там это типично. Для Крыма это нетипично. И вообще я, в принципе, решила рассказать вам, стоит ли летом ехать в Крым, потому что многие меня спрашивают, что здесь действительно происходит. Первое – бензин. Бензина у нас нет, вообще нет. 2 недели назад у меня муж покупал за 250 рублей бензин у перекупов. Вчера он уже покупал его за 400. Ехал из Севастополя в Симферополь. Если ехать на материк, разрешают перевозить 100 литров, но сейчас рядом с Крымом никто в канистры не заправляет. То, что касается безопасности, у нас тревоги регулярно. Бывает такое, что целый день тревога. То, что касается взрывов, у нас реально бомбят. Небезопасно. Недавно рядом со мной, прямо из моего окошка, было видно, как на соседней улице подорвали дом. Что касается логистики, сегодня мама моего мужа уезжает к себе на родину. И поезд от Севастополя и других городов отменен. Теперь поезда будут отходить от Керчи. То есть она поедет на автобусе до Керчи, и в Керчи уже будет пересаживаться. Мы в Крыму каждое лето, у нас здесь свой дом. И это первый год, когда здесь реально небезопасно. Я приехала сюда со своим 4-месячным ребенком, который родился у нас на Бали. И я до сих пор офигеваю, потому что это реальное чувство небезопасности.
16: Главные новости дня.
1: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос с летом за бензиновым коллапсом. На полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
20: У нас ночка была тяжелая. Громко было, но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрэше на Ворошилова не работает, в Минбанке тоже не работает, в Серпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
1: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт Кавказ и комплекс «Тест-терминал».
0: Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
21: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
0: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
22: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
0: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
23: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
0: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
24: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
25: Все берем по той штуке. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по той штуке. Тушенка тоже не более 3 штук.
0: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
26: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
0: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: На радио «Лента» цифра дня.
27: Меньше 1000 долларов тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
16: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
27: Военный юрист Сергей Мамонтов о том, как вербовщики обманывают студентов, предлагая службу в беспилотных войсках, и о том, какая на самом деле смертность среди операторов БПЛА.
28: Прошла новость, что погиб первый студент, заключивший контракт
2: на оператора БПЛА. И мы с вами прекрасно знаем, что сейчас по всей стране идет вербовка студентов на СВО, но не напрямую для участия в СВО, а через обучение на оператора БПЛА. И такая тенденция, она уже с декабря 2025 года предлагается вербовщиками безопасная технологическая служба, то есть, да, они не говорят о том, что парень, ты поедешь на СВО, ты будешь родину защищать. Нет, они идут другим путем, вербовщики. Тебе предлагается безопасная технологическая служба, вот, обучение в течение 3 месяца, подъемные несколько миллионов рублей, короткий срок контракта на 1 год. А дальше ты можешь вернуться к обучению, получишь удостоверение ветерана боевых действий, получишь карьерные возможности. Ну, понятное дело, что молодые люди, некоторые, так как имеют огромное желание реализовать себя в жизни, соглашаются на такие условия. Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. И уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба. Но вербовка идет по всей стране. Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен. Потому что реально, если человек возвращается обратно инвалидом, кому он нужен? Вот кому он нужен? Там хорошо, если родственники добропорядочные люди и возьмут на обеспечение. А так все, человек никому не нужен. Он может сколько угодно заявлять о том, что я вот родину защищал, но все покивают головой, скажут там, что да, Колян, ты молодец, держись, держись, брат, и уходит. И человек один.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: В Челябинске женщина подожгла свою квартиру по указанию мошенников. Сперва она перевела им 40 тысяч рублей, после чего аферисты убедили ее устроить пожар якобы ради страховой выплаты.
5: Да, где именно мокро, где хорошо вы налили.
7: Выбрасывать?
5: Да. Ложите, не бойтесь, конечно, все фиксируется. Вот, ждем, пока рано, пока еще ничего не делаем. Теперь смотрите, никаких рано ничего не делайте. Да, подложите. Еще ложим бумажку. Да, вот, еще рано, ждем. Теперь нужно по регламенту нам выждать. По регламенту сейчас нам нужно выждать ровно 5 минут. Время засекаем, Евгений, тогда. Нет, 5 минут. 5 минут по регламенту обязательно. Так, Кариночка, идите сейчас ближе к камере, подходите. Кариночка, ближе к камере, подходите.
7: Потолок у меня же
5: стоит. Все в порядке, Кариночка, подходите к камере. Ничего сейчас не делаем. Все. Ничего не делайте, время еще не истекло. 5 минут ждем по регламенту.
7: Мои постелы.
5: Дайте молитву сейчас.
7: Все.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
9: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг вносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
8: Не заправимся, но продадим. Военкор, канал «Синяя Z Борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
9: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитание крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьим руками ведется война, в также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, момент,
10: ага,
4: когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
10: Точка невозврата.
4: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точный. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
10: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка. Это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
4: Угу.
10: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
4: Ужасно.
10: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
4: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
10: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
4: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
10: Абсолютно верно.
4: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, как классическую табуретку на трех ножках.
10: И интересное сравнение.
4: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, а третья – это сухопутный коридор через материк.
10: Да, все так.
4: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех, табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
10: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
4: В смысле? Разве не и так все произошло?
10: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события — это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
4: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара.
10: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
4: Потоки перераспределяются, ага.
10: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
4: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
10: Паромы стоят.
4: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
10: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайшую экономическую дефицит.
4: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
10: А для обычных граждан остается только 92-й.
4: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное, категорический запрет на залив топлива в канистры.
10: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
4: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения, почему система высохла за считанные часы.
10: Нефтетерминал в Керче – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
4: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
10: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
4: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом?
10: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
4: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
10: Угу.
4: Люди стоят на жаре от часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
10: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
4: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
10: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
4: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
10: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
4: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
10: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
4: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
10: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
4: В смысле?
10: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
4: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары?
10: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
4: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
10: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
4: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
10: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
4: Ага.
10: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на 2 суток, полки магазинов пустеют.
4: А цены на остатки взлетают до небес.
10: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
4: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
10: Да.
4: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
10: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
4: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
10: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
4: Знаешь, эта картина напоминает огромные яркие парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
10: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. «Артека» ж не просто место отдыха.
4: Ну да.
10: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
4: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
10: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
4: Это разрушительный сигнал.
10: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
4: Абсолютный конец любых иллюзий.
10: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
4: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
10: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
4: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
10: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
4: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей. Исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
10: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
4: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
10: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
4: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
10: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
4: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
10: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
4: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
10: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
4: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
10: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
4: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
10: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
4: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
10: Да. а 26-й год обернулся жестким, осязаемым физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
4: Невозможно игнорировать отсутствие бензина или темноту в номере.
10: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
4: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
10: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
4: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
10: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
4: Плюс зарплата персонала нужно платить.
10: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
4: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
10: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
4: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
10: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
4: Потому что военная логика диктует обратное.
10: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
4: Тогда второй вариант.
10: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
4: А третий сценарий?
10: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
4: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого! Это же полное уничтожение отрасли.
10: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
4: Поедут в другие регионы?
10: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
4: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
10: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
4: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
10: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
4: Жестокий экономический цикл. Меньше людей – меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
10: Точно.
4: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
10: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
4: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения?
10: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
4: ага.
10: Стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
4: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
10: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
4: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. Один год и два разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире

0: Жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
1: У нас ночка была тяжелая, громко было, но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Серпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
0: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт Кавказ и комплекс ТЭС-терминал. Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
2: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
0: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
3: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
0: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
4: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
0: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
5: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
6: Все берем по 3 штуки. Больше нельзя. Мне вообще нравится паника у людей. Рис тоже по 3 штуки.
7: Тушенка тоже не более 3 штук.
0: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
8: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
0: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
11: Стабильность российской экономики обеспечена.

0: экономическая стабильность абсолютно обеспечена и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента. И он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство, вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время.
1: Главные новости дня.
2: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
3: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
2: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
4: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
2: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
5: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
2: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
7: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей, обрабатывающей и добывающей промышленности, 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленные на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие, в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
8: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
10: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг вносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
9: Не заправимся, но продадим. Военкор канал «Синяя Z Борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
10: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитания крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьими руками ведется война, в также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: Задолг по кредитке в учебку Мариуполя. Жена пензенца, которого упаковали в газель прямо на улице, рассказала, где нашла мужа.
12: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
11: В регионах не утихает настоящая охота на мужчин. В Пензенской области людей ловят прямо на улицах, счет им липовые долги и силой заставляют подписывать контракты. Человека заталкивают в газель, увозят в военкомат и ставят перед выбором – либо тюрьма, либо окопы. Женщин, которые в слезах прибежали спасать своих мужей, местный военком просто поднял на смех, назвал происходящее дешевой комедией.
13: У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
11: Вот только у самих жен от этого обмана опускаются руки. О том, почему власти перешли к методам откровенного похищения людей, говорит правозащитник Сергей Кривенко.
14: Это чистой воды бандитизм со стороны государства. Ресурсы добровольцев полностью исчерпаны, огромные выплаты больше не привлекают людей, потому что все понимают, это билет в один конец. Поэтому силовики получили карт-бланш. Хватать любого, у кого есть хоть какой-то долг перед банком или мелкое нарушение. Людей лишают связи и буквально выбивают подписи на контрактах под дулом автомата. Юридически это рабство.
11: Методы у военкомов действительно дикие. Мужчин караулят на остановках, заманивают в паспортные столы или забирают из дома на глазах у детей. О том, как ее мужа скрутили и жестоко избили в кабинетах, сквозь слезы рассказывает жительница Пензенской области Наталья Соломина.
15: Его били, колотили в военкомате, очень сильно били. Мой муж никогда в жизни сам бы этот контракт не подписал. У него сын на этой войне уже погиб, второй раненый лежит. У него документов даже с собой не было, а ему там за 2 часа паспорт новый состряпали и старый аннулировали. Я примчалась туда, умоляла дать увидеться, а военком мне в лицо смеется. На следующий день муж позвонил уже из Ростова, а еще через день из Мариуполя. У него даже подготовки военной никогда не было.
11: Сейчас вся группа пензенских призывников уже находится в Мариуполе. По словам военных юристов, у этих людей осталось ровно 2 недели так называемой учебки, после чего их бросят в первый штурм, выжить в котором практически невозможно. По словам военкоров, необученные солдаты живут не больше 40 минут в первом же бою. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в 2 периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна, и вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
17: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
10: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя 3 парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 Новороссия. Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовит основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
17: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор канал «Архангел спецназа» о британских разработках для Украины.
10: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу 3 дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрение ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
9: Крым как точка слома. Военкор канал записки ветерана о словах Бровді и осаде полуострова.
10: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровді озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель – Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым – это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
11: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
18: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
11: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов «Капотня» и рынка «Садовод» заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
14: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
11: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
6: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
19: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
20: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В Национальной библиотеке Швеции хранится огромный средневековый фолиант «Кодекс Гигас», на создание которого у обычного писца ушли бы десятилетия непрерывного труда. Легенда гласит, что запертый в келье монах создал эту гигантскую книгу всего за одну ночь, призвав на помощь самого сатану. Изучая кодекс Гигас, исследователи поражаются пугающему единообразию почерка и гигантскому портрету лукавого, застывшему на одной из страниц. В 13 веке в бенедиктианском монастыре чешского города Подлажице монах по имени Герман совершил тяжкий грех. Чтобы избежать мучительной смертной казни, он пообещал настоятелю за одну ночь написать величайшую книгу, которая прославит их обитель и соберет в себе все человеческие знания. В полночь ему стало понятно, что это невозможно. Тогда Герман в отчаянии опустился на колени и вознес молитву падшему ангелу. Пакт традиционно был скреплен кровью, и к утру чудовищный том весом в 75 килограммов лежал на столе, а на одной из страниц красовалось цветное изображение рогатого чудовища с четырьмя пальцами и раздвоенным языком. Любители мистики уверяют, что Библия дьявола проклята. Монастыри, где она хранилась, горели, а владельцы сходили с ума. Оккультисты 19 века утверждали, что в тексте кодекса Гигас зашифрованы тайные формулы для вызова демонов и предсказания точной даты конца света. Но они верили, что чернила, которыми нарисован портрет сатаны, содержит кровь самого грешного монаха, что придает книге особую темную энергетику. Каждое прикосновение к этим страницам, по их мнению, сокращает жизнь человека и приближает пришествие Антихриста. Палеографы провели масштабную экспертизу рукописи и пришли к поразительному выводу. Весь текст действительно написан одним человеком, причем чернилами из гнезд насекомых, рецепт которых не менялся на протяжении всей работы. Однако, современные ученые категорически отвергают черную магию. По их расчетам, Герман Отшельник писал этот кодекс примерно 20-30 лет. Почерк оставался неизменным, потому что монах посвятил этому труду всю свою жизнь, превратив его в форму строгой аскезы и покаяния. А пугающий рисунок дьявола был не автографом заказчика, а обычной для того времени иллюстрацией к главе о покаянии и искушении, призванной напоминать верующим о цене греха. Исторический анализ показывает, что монастырь в Подлажице действительно был разрушен во время гуситских войн, но сама книга уцелела благодаря тому, что была заложена в другой монастырь в качестве ценного имущества. Позже она попала в коллекцию императора Рудольфа II, известного своей страстью к алхимии и магии, который и популяризовал зловещую легенду ради развлечения двора. Рациональный взгляд на историю доказывает, что за пугающим мифом скрывается невероятный человеческий подвиг усидчивости и веры. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 24 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Она всегда символизирует лед, застой и необходимость паузы. Этот день может принести ощущение замедления, когда важна концентрация и осознанное принятие текущего положения. И Иса всегда напоминает, что иногда лучший шаг – это остановиться, собраться силами и посмотреть на ситуацию под другим углом. Так что это время для внутреннего анализа, для восстановления энергии и подготовки к будущим движениям. Научитесь выдыхать, останавливаться, иногда просто побыть в роли наблюдателя своей жизни. В работе Иса предупреждает о возможных задержках или затормаживании проектов. То есть не стоит пытаться форсировать события, не продавливаем пространство, друзья. Здесь важна выдержка и терпение. Еще важно тщательно проанализировать текущие задачи, привести в порядок документы, планы. Если чувствуете усталость или, может, внутренний застой, лучше посвятите день какой-то рефлексии, отдыху, а не активным действиям. В перспективе это позволит избежать ошибок и подготовить почву для дальнейшего роста. Но и к тому же, если вы очень устали и не даете телу отдых, то поверьте, Вселенная даст вам ответочку. Поломайте ногу, где-то что-то пойдет не так и придется лежать дома в постельке, таким образом отдыхать. Лучше не доводите до этого. В отношениях руна советует обратить внимание на молчание и паузы. Возможно, сейчас не время для серьезных разговоров и решений. И лучше сосредоточиться на внутреннем мире и понимании себя. Если назревают конфликты, Иса напоминает, что нужно сохранять холодную голову и не поддаваться эмоциям. И временная тишина и дистанция – тоже залог крепких отношений, дающий пространство для размышлений и понимания. То есть давайте своему партнеру вот место, где он может побыть один, да, чувствуйте границы. И сами тоже немножко отстраняйтесь, дабы в одиночестве, в тишине понять, чего же вы сами хотите. По здоровью ИСа указывает на необходимость заботы о себе, особенно о состоянии нервной системы и кровообращения. Это хороший день для отдыха, медитации, дыхательных практик. То есть не перетруждаемся, слушаем сигналы тела и даем ему возможность восстановиться. Это время замедления, и оно помогает укрепить силы перед новыми вызовами. Но еще так как ИСа – это руна льда, то здесь обязательно избегаем всего, что может быть связано с холодом. То есть ни в коем случае не сидим под кондиционерами, вентиляторами. Если у вас работа связана, например, с морозильными камерами, будьте осторожны, чтобы вас там, не дай бог, не закрыли. То есть избегаем любого обморожения или холода. Так что у нас день тишины, концентрации, внутреннего покоя. Не спешим, даем себе время для восстановления и переосмысления. ИСа помогает обрести ясность и подготовиться к новому этапу.
1: На радио «Лента» опасность дня.
8: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жительница Евпатории Надежда Бабыкина о том, что из-за отсутствия бензина у нее пропадает лавандовый бизнес.
3: Информация к этому часу такая, что в Крыму закончился бензин, у нас начался сезон лаванды, вернее, вот он вот-вот должен был начаться, мы вчера буквально закрыли сезон розы, и с сегодняшнего дня должны были начать подготовку к сезону лаванды для того, чтобы дистиллировать гидролат и эфирное масло. У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму и 60 литров бензина, и бензин больше не продают. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но это никак не поможет нам закрыть сезон.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
22: Бывает, иногда запускают нас еще до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо. И по согласованию, ну, тоже обратить на это внимание.
21: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
2: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонению, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
21: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках, и потому приходится вводить ограничения.
4: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме еще раз единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. Ну, с одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как Лукойл, нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знаю, что занимается.
21: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще, на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
5: Калининградская область заняла 54 место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
21: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
7: Ленинград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
21: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит 7-м в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. 7-м. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда. Это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026? В 2030? Или снова перенесут? Или опять получится так? Виноватых нет, миллиарды растворились. А жить под падающей крышей будут те же самые люди.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер.

0: детей, в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
1: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
2: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора», они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне. И я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
1: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму. Но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
3: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
1: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
4: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о том, что Центробанк рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 14%.
7: Фигурировали в вопросах экономистов. За каждый из вариантов были весомые аргументы. И, надо сказать, высказывалось солидное число участников обсуждения. И, на мой взгляд, итоговое решение – это действительно взвешенное рассмотрение всех аргументов, в том числе с точки зрения ценной ошибки. И

0: Если так обобщить, можно сказать, что позиции участников обсуждения различались по трем основным параметрам. Первый – это оценка степени устойчивости наблюдаемых последние месяцы показателей устойчивой инфляции. Два раза устойчиво произнесла, но вот у нас есть показатели устойчивой инфляции, нужно понимать, насколько действительно они устойчивы, степень этой устойчивости. Второе – это оценка масштаба дополнительных проинфляционных факторов, которые возникли с прошлого заседания Совета директоров.
1: Главные новости дня.
2: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня, в понедельник, 22 июня, в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
3: Вот это пожарище!
2: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
4: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
2: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию Воронежа официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
5: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
2: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
6: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны два очага горения с разных сторон здания.
2: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о том, что на дискредитацию осенних выборов в Госдуму деньги уже выделены.
8: И вот ваша армия... Мирная армия общественных наблюдателей для нас имеет огромное значение. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что действительно на всех предыдущих выборах именно общественные наблюдатели, да, спасибо, хорошо, есть наблюдатели от партии, есть наблюдатели от непосредственных кандидатов, они выражают интересы конкретного кандидата, выражают интересы конкретной партии, а вы выражаете интересы общества для того, в том, чтобы выборы прошли честно, достойно, справедливо, вовремя поправить нас, вовремя указать и предупредить, где что-то не так, чтобы мы могли исправить. И в то же время давать бой всем лжецам и подонкам, которые будут и снаружи, и извне, и снаружи пытаться дискредитировать эти выборы. Обязательно будут. Огромные средства на это уже выделены. Здесь они, давно уже проснувшиеся, будут пытаться что-то делать. Силой правды, фактами, мы должны поставить преграду этому.
1: На радио «Лента» цифра дня.
9: Меньше $1,000 тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
10: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина это там по талонам развожая все это, успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
9: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
11: Официально отказываюсь от принятия боевых действий, специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора соч города Магадан, значит, это было против моей воли. Против моей воли. Воюю я с 24 года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
9: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
12: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647 город Кяхта, Республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в Республике ДНР, Восточный полигон, столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья. Со стороны нашего командования нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах. Ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегальным и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Уроженка Пензы Алла Мирзяева, которая живет и ведет бизнес в Ялте, рассказала, что из-за отсутствия бензина и небезопасной ситуации на дорогах на материковой части России заказчики отказываются принимать крымские вина.
13: Всем привет! Нахожусь сейчас между Нижним Новгородом и Пензой. Еду в родной город на день рождения к своему папе и провести там гастрономический ужин. И, честно говоря, нахожусь в тревожном состоянии, потому что получаю новости из Крыма, из Севастополя. То, что там происходит сейчас, уже начались перебои с электричеством. Топлива сегодняшнего дня поставок нет совсем. У меня нечем заправлять трактор на хозяйстве. У меня на месте находятся сотрудники, и им сейчас непросто. Что хочу сказать? Надеемся на лучшее. Я сейчас буду заниматься продажами вин в Москве. Из Москвы в основном, потому что поставки вина из Крыма по городам России по понятным причинам сейчас практически приостановлены. Мы не отправили последнюю партию, но мы отправили клиентам последние какие-то партии, и нам уже транспортные компании начали возвращать вина. Ну, то есть даже не принимать. Вот приняли сначала, потом вернули, а сейчас уже даже не принимают. Поэтому такая ситуация. Ситуация очень непростая. Так что такие дела на данный момент.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружия дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше. Должно делать, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтедобывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценно. Все равно что-то пролетает. Торидоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет тут аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны. И мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться. Время пришло.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: «Верните ребенка, он еще студент». Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
18: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
17: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
18: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал.
17: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
19: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
17: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
0: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
20: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов Капотне и рынка Садовод заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
21: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
20: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Говорят военкоры.
23: Дрон, который учится воевать. Военкор канала «Архангел» спецназа о «Хорнете».
24: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит до обучения. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел «Хорнет» позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
23: Снова коридор на Москву. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом налете украинских беспилотников.
24: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
23: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
2: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, мы поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на прайнерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: «Почет для чужих» в школьный учебник по истории добавит информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из военкоров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
5: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся».
4: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
6: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
4: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
25: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
4: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют. Мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
23: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
24: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя 3 парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 Новороссия. Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовит основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
23: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор-канал «Архангел» спецназа о британских разработках для Украины.
24: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу 3 дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрение ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
23: Крым как точка слома. Военкор-канал «Записки ветерана» о словах Бровди и осаде полуострова.
24: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель – Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым — это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Потеря дня.
8: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Житель Волгограда Всеволод Лаптев рассказал, что по дороге до Саратова не встретил ни одной автозаправочной станции «Лукойл», на которой был бы бензин.
10: Короче, ситуация следующая. От Волгограда до Саратова ни одна «Лукойловская» заправка не имеет бензина абсолютно вообще никакого. На некоторых заправках есть сотый. Либо его нет вообще и сливают сотый, и не заправляют, либо стоим в очереди и ждем, как и сейчас в данный момент это и происходит. Вот стоим и ждем, собственно. Не знаю, насколько там это все. Ну, видно, что очень плохо.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия.
1: Что произошло? Почему это важно? И что будет дальше?
11: Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня у нас история про мост, которого больше нет. Украинские военные уничтожили железнодорожный мост в Крыму, тот самый, через который шло все снабжение полуострова с материка. Казалось бы, один мост, но именно он держал на себе всю логистику полуострова. Что теперь? Разбираемся. И знаешь, тут самое интересное, что для того, чтобы остановить огромную военную махину, ну, не обязательно разбивать там 1000 танков. Ага. Достаточно просто перебить одну стальную балку. Буквально 20 метров длиной.
13: Да, слушай, если вот внимательно посмотреть на даты, тут же поражает не только сама физика процесса, но и математика ударов.
12: В смысле математика?
13: Ну смотри, 18 июня летит целый рой беспилотников, вот эти Middle Strike, модификация баллиста. Они атакуют мост возле села Раздольное.
12: Это там, где рельсы идут через Северо-Крымский канал.
13: Точно. И фиксируются где-то 20 мощных взрывов, 20 попаданий, пожар дикий. Казалось бы, но от конструкции должна одна пыль остаться, а мост-то устоял.
12: Ну, справедливости ради, железнодорожный мост – это же не картонная коробка.
13: Это понятно, да.
12: Это массивнейшая штука, легированная сталь, бетонные быки. Они изначально, ну, строятся с огромным запасом прочности под дикие динамические нагрузки.
13: Ну да, когда товарняк тормозит.
12: Вот именно. Многотонный состав тормозит, и мост должен всю эту кинетическую энергию как бы поглотить. Поэтому 20 дронов пробили полотно, нарушили геометрию ферм, вызвали пожар, но прям вот обрушить все сразу они не смогли.
13: Но подожди, тут возникает резонный вопрос. Был сильный пожар. Сталь же, ну, при нагреве, просто теряет свойства. Разве этих деформаций не хватило, чтобы закрыть мост навсегда? Зачем понадобился вот этот второй удар 23 июня?
12: Слушай, деформации хватило, чтобы движение остановить? Сталь реально становится пластичной. Пускать туда груженный эшелон – это, ну, гарантированная катастрофа. Он бы сложился под локомотивом.
13: Ну вот, я про это и говорю.
12: Но проблема в том, что поврежденные узлы можно быстро заменить. Приезжают мостовики, вырезают куски, наваривают новые.
13: А, то есть это вопрос времени?
12: Да, относительно короткого времени.
13: Получается, этот первый налет 18 числа – это была, типа, разведка боем? Ну, или критическое ослабление конструкции?
12: Именно так. Чтобы поезда не ходили долго, нужно было физически сбросить пролеты в канал. И вот этот добивающий удар 23 числа, он как раз эту задачу и выполнил.
13: Сбросил фермы в воду. Но тут есть одна деталь. Она вообще меняет оптику всей этой ситуации.
12: Так, какая?
13: В ту же самую ночь, вот 23 числа, ударили же не только по Раздольному. Очень мощно прилетело по железнодорожной станции Владиславовка, а это, ну, сильно восточнее.
12: Ага.
13: То есть это не просто удар по одному мосту, это системное выжигание вообще всего транзитного коридора от Керчи вглубь полуострова.
12: Классическое перерезание главной артерии. И чтобы, ну, осознать масштаб катастрофы из-за одного моста в Раздольном, надо просто открыть карту железных дорог.
13: Угу.
12: В Крыму эта сеть – это не паутина, где можно в объезд поехать. Она скорее как кровеносная система.
13: И у нее есть сердце.
12: Джанкой. Абсолютно верно.
13: Ну, Джанкой же – это небольшой районный центр, там 1035 человек. Совершенно ничем не примечательный на вид город.
12: Внешне – да. Но для логистики это абсолютный центр тяжести. Вся железная дорога от Керчи идет прямой стрелой именно туда. А уже из Джанкоя это логистическая, так сказать, кровь.
13: Топливо, техника, еда.
12: Да-да, вот все это растекается по остальной территории. На юг к Симферополю, на запад к Евпатории.
13: То есть уничтожение моста – это буквально ампутация главной артерии. Причем, ну, за пару десятков километров до этого самого сердца.
12: Полный блок. Все, доступ к главному узлу отрезан. Полуостров просто раскололи на два изолированных куска. Восточный, где Керчь и Владиславовка, он еще, ну, как-то может принимать поезда.
13: А западно-центральный Симферополь-Джанкой отрезан наглухо.
12: Там остались рельсы, поезда, станции, но связи с Востоком больше нет.
13: Подожди, тут надо кое-что уточнить. Там же рядом стоит автомобильный горбатый мост.
12: Да, стоит.
13: И по нему тоже ударили. 18-го. Но машины-то это не поезда. Фура может съехать, дать крюк по грунтовке, по полям, в конце концов. Почему потеря именно железной дорожной ветки вызывает прям такой логистический коллапс?
14: Потому что поезд из 50 вагонов по полям не пустишь. Шаг влево, шаг вправо, все, сход с рельсов. А главная ценность железной дороги – это объемы. До удара там проходило от 15 до 18 пар грузовых поездов в сутки.
13: Пара – это туда и обратно.
14: Да. То есть от 30 до 36 составов в день. Поезд шел каждые полтора часа. Круглосуточно. И бац, весь этот поток умножается на ноль.
13: Ого, и грузы-то никуда не делись. Их надо как-то везти?
14: Вот. Поэтому всю систему экстренно переводят на мультимодальную схему. Звучит, конечно, красиво, но на деле это просто организационный ад.
13: Ну, давай разберем. Поезд заходит с материка, проезжает Керчь, доходит до Владиславовки и... все. Тупик.
14: Нужны тяжелые краны, погрузчики, куча людей.
13: Слушай, ну если перевести один поезд в фуры, это же, ну, грузовиков 100 надо, не меньше.
14: Минимум 100. И это только на один поезд. А мы говорили, их было 16 пар.
13: Кошмар. Это тысячи фур должны приехать на маленькую станцию, встать в очередь, дождаться крана.
14: Ага, а кран работает медленно. Это съедает колоссальные часы. А потом эта армада грузовиков выезжает на трассу и делает огромный крюк в обход моста.
13: И самое, наверное, абсурдное в этом, что когда они доезжают до того же Симферополя, груз иногда надо переложить обратно в вагоны, ну, чтобы развести по мелким станциям.
14: Двойная перевалка, да, это рушит любую экономику процесса. Сроки и стоимость доставки взлетают в 3-4 раза. Одна перебитая балка просто перекроила всю карту.
13: Но фуры же не по воздуху летят. Весь этот дикий вес ложится на дороге. И прежде всего на трассу Таврида.
14: Именно. А железная дорога хороша тем, что стальное колесо по стальному рельсу катится и землю не убивает. А Тавриду строили для обычных легковушек, ну, как скоростную трассу.
13: А не как полигон для тяжеловозов. Слушай, ну давай тут сместим фокус. Мы все про фуры с продуктами. А ведь этот маршрут, это же в первую очередь военное снабжение.
14: 100%.
13: Это снабжение группировок Днепр и Восток. А военные Грузии — это вообще другая категория. Веса.
14: Бронетехника, артиллерия, все такое.
13: Ну вот танк, например, он весит 40-50 тонн. На платформе поезда он стоит идеально, она под это рассчитана. Но чтобы вести танк по шоссе, нужен автотрал.
14: Которых не так много.
13: Да, едет он супер медленно.
14: И представь, лето, жара, асфальт под такими тралами превращается просто в пластилин. Колея образуется за недели.
13: Да колея — это полбеды. Гораздо опаснее логистика снарядов и топлива.
14: О, да.
13: Раньше эшелон пролетал этот участок за 2 часа. Никто его толком не видел. А теперь снаряды надо перегружать кранами в чистом поле. Это же, ну, гигантские горы взрывчатки под открытым небом.
14: А потом это все кидают в обычные тентованные КАМАЗы, и они едут на ту же Тавриду.
13: И встают в пробку. Возникает логистический тромб. Фуры на заправках, на весовом контроле. И вместо быстрого эшелона у тебя медленно ползущая бесконечная колонна бензовозов и грузовиков с тротилом.
14: Для любой разведки это просто подарок. Идеальная малоподвижная мишень.
13: Да, а на фронте-то нужен бесперебойный конвейер. Замедление доставки – это моментальное снижение боеспособности.
14: Но танк без топлива – это просто бесполезная железная коробка.
13: 100%. Слушай, ну вот любой нормальный человек посмотрит на этот коллапс, на эти пробки и спросит, а почему просто не починить мост?
14: Ой, это моя любимая иллюзия.
13: Ну а чё, пригнали инженеров, залили бетон, кинули балку и поехали.
14: В массовом сознании залатать мост – это как яму во дворе заделать, но тут вообще другой уровень сложности.
13: Ну, срезанную балку убрал, новую положил, что не так?
14: Она весит 100 тонн. Чтобы ее поднять, нужны уникальные краны. Либо мостовые, либо плавучие. Они же не стоят в соседнем селе. Их надо привезти. Потом водолазы должны проверить дно.
13: А, если опоры повреждены под водой.
14: Да. Если там трещины, нужны буровые установки, гидротехнический бетон. А ему нужно время, чтобы схватиться. Плюс новая арматура, опалубка, потом ювелирная укладка рельсов, автоматика. Инженеры говорят, что капитальный ремонт – это минимум 2-3 месяца. И то, если погода идеальная.
13: Ладно, капитальный ремонт долго, но есть же инженерные войска. Они постоянно на учениях за часы наводят понтоны, танки по ним едут только в путь. Что мешает кинуть понтон через канал и пустить вагоны?
14: Физика мешает, а конкретно статика и динамика, ну и распределение массы.
13: Подожди, танк весит 40 тонн, вода его держит, закон Архимеда же. Чем поезд-то хуже?
14: Танк едет один, и он распределяет свой вес на широкие гусеницы. А товарняк — это монолитная сцепка. Она весит 3-4 тысячи тонн.
13: Ага.
14: И когда эта масса наезжает на понтон, возникает дикая динамическая нагрузка. Поезд толкает воду, создает вибрацию. Вес локомотива давит на крошечную точку, где колесо касается рельса.
13: То есть он просто проломит этот военный понтон?
14: Запросто. Понтон уйдет под воду, рельсы выгнет, и все это рухнет на дно. Обычные армейские переправы тут вообще бесполезны.
13: Ничего себе.
14: Нужны либо жесткие сваи, забитые в дно, либо какие-то невероятно сложные наплавные железнодорожные мосты, которых, ну, в природе почти нет. Да и канал в Раздольном — это не ручеек, это серьезное сооружение.
13: Глубокое и широкое.
14: Да. Это не Чонгарский мост, где мелкое можно дамбу насыпать, и не Керченский, где можно было реверс пустить по соседней полосе. В Раздольном ветка однопутная. Порвалась нить, связи нет.
13: И любая попытка начать ремонт сразу проспровоцирует атаку.
14: Конечно. Чтобы это защитить, придется стягивать туда ПВО со всего фронта. Рабочие будут постоянно бегать в укрытии из-за тревог, глушить технику, останавливать бетонные работы. И эти 2-3 месяца легко превратятся в полгода.
13: Ситуация выглядит как тотальный пад. Огромная военная машина, которая привыкла, что...
22: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
15: Бывает, иногда запускают за счет до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо и по согласованию. Ну, тоже обратите на это внимание.
0: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
16: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет

0: калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках и потому приходится вводить ограничения.
1: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме, еще раз, единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. Ну, с одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как Лукойл, нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знаю, что занимается.
0: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще, на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
2: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
0: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
3: Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
0: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году

0: В зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное. Жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор. В той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье, в 2026-м, в 2030-м или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Радиолента. Опасность дня.
2: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Жители многих российских городов, в том числе и Москвы, снимают видео, где рассказывают либо о высоких ценах на бензин, либо на его полное отсутствие.
4: А с каких пор бензин стоит 120 рублей? Я просто в шоке. Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе?
5: Так, заправляем в Адлере бензин, вот 100 рублей литр, 95-й, все четко. Там ребята вообще в канистры все наливают, у них вообще все хорошо в жизни. А что делать? Это вам не Москва, здесь все по-другому бывает. Вот 100 рублей литр, ребята, 100 рублей литр, это нормально. Я на трассе заправлял 63-66 рублей литр. Здесь 100 рублей литр. Адлер, погода прекрасная, невероятнейшая просто.
6: Что, друзья, я в гараже, грею свое авто и сейчас повезу ребенка на экзамены в колледж. По пути хочу посмотреть, что у нас там, какая обстановка на АЗС.
7: Что у нас получается? Два дистоплива и газ, да? Крась под Ангарским мостом, да?
6: Ну, друзья, вы все видели сами. Возможно, просто люди на панике бензин раскупили. Возможно, реально дефицит в связи с последними событиями в Москве. Но в любом случае, что могу сказать? Держимся, держимся. На то же мы и россияне.
8: Ну что, кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр. Кто писал, что тут свободно, на сегодняшний день картина уже не такая прекрасная.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
10: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
9: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
11: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
9: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
12: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
9: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
14: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем, тяжелейшем состоянии. Ну, с Божьей помощью победим.
13: Криминальные новости.
15: Герой СВО облил кислотой бывшую, ей удалили глаз. В Санкт-Петербурге продолжается расследование дела 27-летнего Сергея Михайлова. Его обвиняют в нападении на бывшую девушку. По данным следствия, мужчина подкараулил Анастасию на улице, ударил ее ножом, выстрелил из сигнального пистолета, затем облил азотной кислотой. Во время нападения он угрожал возлюбленной, заявлял, что она никому не достанется. Пострадавшая до сих пор находится в тяжелом состоянии. Кислотой было поражено 40%. Поверхности тела. Из-за тяжелых повреждений и начавшегося сепсиса врачам пришлось удалить ей глаз. Впереди пострадавшую ждут длительная реабилитация, операции по пересадке кожи и протезирование. Обвиняемый ранее участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». После задержания его отправили в СИЗО. В В Тыве группа мужчин напала на еще один детский лагерь. Несколько мужчин ворвались на территорию детского лагеря «Таежный» в городе Ак-Довурак, передает «Сибирский экспресс». По информации полиции, неизвестные вели себя неадекватно и запугали детей. После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу мобильного телефона. В МВД утверждают, что никто из детей не пострадал. Ведомство проводит проверку. Родители детей рассказали, что мужчины проникли в комнату, где спали трое мальчиков, и около получаса допрашивали их, проверяя карманы и личные вещи. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Напомню, несколько дней назад в Тыве произошел похожий инцидент. Пьяный мужчина проник в лагерь «Орленок», выстроил детей в шеренгу, угрожал расправой и начал бить их палкой. У 14 школьников диагностированы ссадины и ушибы. Неадеквата задержали. Арестован 19-летний Григорий, устроивший резню в краснодарском торговом центре «Вестмолл». Местный суд отправил его в СИЗО минимум до 20 августа. Обвиняемому может грозить вплоть до пожизненного. На него возбуждено уголовное дело по двум тяжелым статьям. Убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, и покушение на убийство двух и более лиц. 20 июня 19-летний Григорий пришел в торговый центр в Краснодаре, взорвал самодельное взрывное устройство и стал резать людей, преимущественно женщин, ножом и мачете. 41-летнюю стоматолога он ударил мачете по голове и убил, ранил еще 5 человек. Среди пострадавших была беременная девушка. Убийца собак Сергей Пай приговорен к 2 годам лишения свободы колонии поселения. Ранее прокурор запросил 5 лет колонии для Пая. Мужчина отказался признать вину по делу, заявил, что действовал как зооинженер, когда убивал похищенную собаку. Метод расправы живодер назвал безболезненным. По данным следствия, в ноябре прошлого года Пай украл собаку породы бордер-колли по кличке Сима в Новой Москве, а затем вывез ее в безлюдное место и убил беззащитное животное молотком. Сергей Пай якобы хотел так вылечить свою семью от непонятной простуды, которая никак не проходила. Задержанный за убийство собаки признался, хотел кормить жену и дочь собачьим жиром, а мясо продать в корейские рестораны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
13: Радиолента. Прямая речь.
3: Россиянка, которая несколько лет тому назад купила дом в Крыму, рассказала, стоит ли ехать сейчас отдыхать.
16: Сегодня в Севастополе произошло землетрясение. Вот если мы большую часть времени живем на Бали, там это типично. Для Крыма это нетипично. И вообще я, в принципе, решила рассказать вам, стоит ли летом ехать в Крым, потому что многие меня спрашивают, что здесь действительно происходит. Первое – бензин. Бензина у нас нет, вообще нет. 2 недели назад у меня муж покупал за 250 рублей бензин у перекупов, вчера он уже покупал его за 400. Ехал из Севастополя в Симферополь. Если ехать на материк, разрешают перевозить 100 литров, но сейчас рядом с Крымом никто в канистры не заправляет. То, что касается безопасности, у нас тревоги регулярно. Бывает такое, что целый день тревога. То, что касается взрывов, у нас реально бомбят. Небезопасно. Недавно рядом со мной, прямо из моего окошка, было видно, как на соседней улице подорвали дом. То, что касается логистики, сегодня мама моего мужа уезжает к себе на родину. И поезд от Севастополя и других городов отменен. Теперь поезда будут отходить от Керчи. То есть она поедет на автобусе до Керчи, и в Керчи уже будет пересаживаться. Мы в Крыму каждое лето, у нас здесь свой дом. И это первый год, когда здесь реально небезопасно. Я приехала сюда со своим 4-месячным ребенком, который родился у нас на Бали. И я до сих пор офигеваю, потому что это реальное чувство небезопасности.
13: Главные новости дня.
17: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
18: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить.
19: Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрэше на Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
17: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
20: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
17: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
21: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
17: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
22: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
17: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
23: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
24: Все берем по 3 штуки. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по 3 штуки.
25: Тушенка тоже не более 3 штук.
17: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
26: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
17: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: На радио «Лента» цифра дня.
2: Меньше $1000 тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
13: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире.
2: Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Военный юрист Сергей Мамонтов о том, как вербовщики обманывают студентов, предлагая службу в беспилотных войсках, и о том, какая на самом деле смертность среди операторов БПЛА.
1: Прошла новость, что погиб первый студент, заключивший контракт на оператора БПЛА. И мы с вами прекрасно знаем, что сейчас по всей стране идет вербовка студентов на СВО, но не напрямую для участия в СВО, а через обучение на оператора БПЛА. И такая тенденция, она уже с декабря 2025 года предлагается вербовщиками безопасная технологическая служба. То есть, да, они не говорят о том, что парень, ты поедешь на СВО, ты будешь родину защищать. Нет, они идут другим путем, вербовщики. Тебе предлагается безопасная технологическая служба, вот, обучение в течение 3 месяцев, подъемные несколько миллионов рублей, короткий срок контракта на 1 год. А дальше ты можешь вернуться к обучению, получишь удостоверение ветерана боевых действий, получишь карьерные возможности. Ну, понятное дело, что молодые люди, некоторые, так как имеют огромное желание реализовать себя в жизни, соглашаются на такие условия. Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. И уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба. Но вербовка идет по всей стране. Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги, вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен. Потому что реально, если человек возвращается обратно инвалидом, кому он нужен? Вот кому он нужен? Там хорошо, если родственники добропорядочные люди и возьмут на обеспечение. А так все, человек никому не нужен. Он может сколько угодно заявлять о том, что я вот родину защищал, но все покивают головой, скажут там, что да, Колян, ты молодец, держись, держись, брат, и уходит. И человек один.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: В Челябинске женщина подожгла свою квартиру по указанию мошенников. Сперва она перевела им 40 тысяч рублей, после чего аферисты убедили ее устроить пожар якобы ради страховой выплаты.
4: Да, где именно мокро, где хорошо вы налили?
5: Выбрасывать?
4: Да. Ложите, ложите, не бойтесь, конечно, все фиксируется. Вот, ждем, пока рано, пока еще ничего не делаем. Теперь смотрите, рано ничего не делайте. Да, подложите. Еще ложим бумажку. Да, вот, еще рано, ждем. Теперь нужно по регламенту нам выждать. По регламенту сейчас нам нужно выждать ровно 5 минут. Время засекаем, Евгений, тогда. Нет, 5 минут. 5 минут по регламенту обязательно. Так, Кариночка, идите сейчас ближе к камере. Подходите. Кариночка, ближе к камере. Подходите.
5: Потолок у меня же стоит.
4: Все в порядке, Кариночка. Подходите к камере. Ничего сейчас не делаем. Все. Ничего не делайте. Время еще не истекло. 5 минут ждем по регламенту.
5: Мои постелы.
4: Дайте Марику сейчас.
5: Все.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта.
6: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
7: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг выносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
17: Не заправимся, но продадим. Военкор канал «Синяя Z Борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
7: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитания крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьими руками ведется война, в также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, ну, момент, когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
9: Точка невозврата.
8: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
9: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка. Это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
8: Угу.
9: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
8: Ужасно.
9: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
8: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
9: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
8: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
9: Абсолютно верно.
8: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, ну, типа как классическую табуретку на трех ножках.
9: И чудесное сравнение.
8: Смотри. Первая ножка – это мост, вторая – паромы, ну, а третья – это сухопутный коридор через материк.
9: Да, все так.
8: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех. Табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
9: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
8: В смысле? Разве не и так все произошло?
9: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события — это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
8: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
9: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
8: Потоки перераспределяются, ага.
9: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
8: Понятно. И последствия этого пробитого дна... Они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
9: Паромы стоят.
8: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
9: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайшую экономическую дефицит.
8: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
9: А для обычных граждан остается только 92-й.
8: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное, категорический запрет на залив топлива в канистры.
9: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
8: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения, почему система высохла за считанные часы.
9: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
8: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
9: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
8: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом.
9: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
8: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
9: Угу.
8: Люди стоят на жаре от часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
9: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
8: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
9: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
8: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
9: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
8: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
9: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
8: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
9: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
8: В смысле?
9: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
8: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары.
9: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
8: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
9: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
8: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
9: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
8: Ага.
9: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на двое суток, полки магазинов пустеют.
8: А цены на остатки взлетают до небес.
9: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
8: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
9: Да.
8: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
9: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
8: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
9: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
8: Знаешь, эта картина напоминает огромный яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
9: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. «Артека» ж не просто место отдыха.
8: Ну да.
9: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
8: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
9: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
8: Это разрушительный сигнал.
9: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
8: Абсолютный конец любых иллюзий.
9: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
8: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
9: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
8: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
9: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
8: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
9: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
8: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
9: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
8: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
9: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
8: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
9: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
8: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
9: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
8: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
9: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
8: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
9: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
8: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
9: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
8: Невозможно игнорировать отсутствие бензина или темноту в номере.
9: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
8: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
9: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
8: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
9: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
8: Плюс зарплата персонала нужно платить.
9: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
8: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
9: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
8: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
9: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
8: Потому что военная логика диктует обратное.
9: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
8: Тогда второй вариант.
9: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
8: А третий сценарий?
9: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
8: Падение с 7 миллионов до 1,5? Ого! Это же полное уничтожение отрасли.
9: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
8: Поедут в другие регионы?
9: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
8: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
9: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
8: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
9: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
8: Жестокий экономический цикл. Меньше людей, меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
9: Точно.
8: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
9: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
8: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
9: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
8: ага.
9: Стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
8: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомые больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
9: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
8: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. Один год и два разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
13: Радио Лента. 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
24: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить. Но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилово не работает. В Генбанке тоже не работает. В Сельпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилово, тоже нету света. Там вообще никакой банк не работает.
17: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
20: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
17: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
21: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
17: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
22: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
17: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
23: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? Метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
24: Все берем по 3 штуки.

0: Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
3: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство, вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
1: Главные новости дня.
4: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
5: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
4: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
6: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
4: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
7: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
4: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области, эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента».

0: Речь. Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
1: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше, если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10, это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
0: На радио Лента. Потеря дня.
2: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Говорят военкоры.
3: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
4: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг выносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
3: Не заправимся, но продадим. Военкор канал «Синяя Z Борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
4: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитание крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьим руками ведется война, также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
0: Радио Лента. 15:57 АМ.
5: Датская почта.
6: За долг по кредитке в учебку Мариуполя жена пензенца, которого упаковали в газель прямо на улице, рассказала, где нашла мужа.
7: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
6: В регионах не утихает настоящая охота на мужчин. В Пензенской области людей ловят прямо на улицах. Счет им липовые долги и силой заставляют подписывать контракты. Человека заталкивают в газель, увозят в военкомат и ставят перед выбором. Либо тюрьма, либо окопы. Женщин, которые в слезах прибежали спасать своих мужей, местный военком просто поднял на смех, назвал происходящее дешевой комедией.
8: У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
6: Вот только у самих жен от этого обмана опускаются руки. О том, почему власти перешли к методам откровенного похищения людей, говорит правозащитник Сергей Кривенко.
9: Это чистой воды бандитизм со стороны государства. Ресурсы добровольцев полностью исчерпаны, огромные выплаты больше не привлекают людей, потому что все понимают, это билет в один конец. Поэтому силовики получили карт-бланш. Хватать любого, у кого есть хоть какой-то долг перед банком или мелкое нарушение. Людей лишают связи и буквально выбивают подписи на контрактах под дулом автомата. Юридически это рабство.
6: Методы у военкомов действительно дикие. Мужчин караулят на остановках, заманивают в паспортные столы или забирают из дома на глазах у детей. О том, как ее мужа скрутили и жестоко избили в кабинетах, сквозь слезы рассказывает жительница Пензенской области Наталья Соломина.
10: Его били, колотили в военкомате, очень сильно били. Мой муж никогда в жизни сам бы этот контракт не подписал. У него сын на этой войне уже погиб, второй раненый лежит. У него документов даже с собой не было, а ему там за 2 часа паспорт новый состряпали и старый аннулировали. Я примчалась туда, умоляла дать увидеться, а военком мне в лицо смеется. На следующий день муж позвонил уже из Ростова, а еще через день из Мариуполя. У него даже подготовки военной никогда не было.
6: Сейчас вся группа пензенских призывников уже находится в Мариуполе. По словам военных юристов, у этих людей осталось ровно 2 недели так называемой учебки, после чего их бросят в первый штурм, выжить в котором практически невозможно. По словам военкоров, необученные солдаты живут не больше 40 минут в первом же бою. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в 2 периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно. И это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
5: Говорят военкоры.
3: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
4: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя 3 парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 Новороссия. Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовит основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
3: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор канал «Архангел спецназа» о британских разработках для Украины.
4: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу трех дешевых ракет. Речь идет о программе «Брейкстоп». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрения ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
3: Крым как точка слома. Военкор канал записки ветерана о словах Бровди и осаде полуострова.
4: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель — Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым — это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
12: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
6: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов «Капотня» и рынка «Садовод» заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
9: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
6: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
0: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
13: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В Национальной библиотеке Швеции хранится огромный средневековый фолиант «Кодекс Гигас», на создание которого у обычного писца ушли бы десятилетия непрерывного труда. Легенда гласит, что запертый в келье монах создал эту гигантскую книгу всего за одну ночь, призвав на помощь самого сатану. Изучая кодекс Гигас, исследователи поражаются пугающему единообразию почерка и гигантскому портрету лукавого, застывшему на одной из страниц. В 13 веке в бенедиктианском монастыре чешского города Подлажице монах по имени Герман совершил тяжкий грех. Чтобы избежать мучительной смертной казни, он пообещал настоятелю за одну ночь написать величайшую книгу, которая прославит их обитель и соберет в себе все человеческие знания. В полночь ему стало понятно, что это невозможно. Тогда Герман в отчаянии опустился на колени и вознес молитву падшему ангелу. Пакт традиционно был скреплен кровью, и к утру чудовищный том весом в 75 килограммов лежал на столе, а на одной из страниц красовалось цветное изображение рогатого чудовища с четырьмя пальцами и раздвоенным языком. Любители мистики уверяют, что Библия дьявола проклята. Монастыри, где она хранилась, горели, а владельцы сходили с ума. Оккультисты 19 века утверждали, что в тексте кодекса Гигас зашифрованы тайные формулы для вызова демонов и предсказания точной даты конца света. Но они верили, что чернила, которыми нарисован портрет сатаны, содержит кровь самого грешного монаха, что придает книге особую темную энергетику. Каждое прикосновение к этим страницам, по их мнению, сокращает жизнь человека и приближает пришествие Антихриста. Палеографы провели масштабную экспертизу рукописи и пришли к поразительному выводу. Весь текст действительно написан одним человеком, причем чернилами из гнезд насекомых, рецепт которых не менялся на протяжении всей работы. Однако, современные ученые категорически отвергают черную магию. По их расчетам, Герман Отшельник писал этот кодекс примерно 20-30 лет. Почерк оставался неизменным, потому что монах посвятил этому труду всю свою жизнь, превратив его в форму строгой аскезы и покаяния. А пугающий рисунок дьявола был не автографом заказчика, а обычной для того времени иллюстрацией к главе о покаянии и искушении, призванной напоминать верующим о цене греха. Исторический анализ показывает, что монастырь в Подлажице действительно был разрушен во время гуситских войн, но сама книга уцелела благодаря тому, что была заложена в другой монастырь в качестве ценного имущества. Позже она попала в коллекцию императора Рудольфа II, известного своей страстью к алхимии и магии, который и популяризовал зловещую легенду ради развлечения двора. Рациональный взгляд на историю доказывает, что за пугающим мифом скрывается невероятный человеческий подвиг усидчивости и веры. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
6: Руна дня на 24 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Она всегда символизирует лед, застой и необходимость паузы. Этот день может принести ощущение замедления, когда важна концентрация и осознанное принятие текущего положения. И Иса всегда напоминает, что иногда лучший шаг – это остановиться, собраться силами и посмотреть на ситуацию под другим углом. Так что это время для внутреннего анализа, для восстановления энергии, подготовки к будущим движениям. Научитесь выдыхать, останавливаться, иногда просто побыть в роли наблюдателя своей жизни. В работе Иса предупреждает о возможных задержках или затормаживании проектов. То есть не стоит пытаться форсировать события, не продавливаем пространство, друзья. Здесь важна выдержка и терпение. Еще важно тщательно проанализировать текущие задачи, привести в порядок документы, планы. Если чувствуете усталость или, может, внутренний застой, лучше посвятите день какой-то рефлексии, отдыху, а не активным действиям. В перспективе это позволит избежать ошибок и подготовить почву для дальнейшего роста. Но и к тому же, если вы очень устали и не даете телу отдых, то поверьте, Вселенная даст вам ответочку. Поломайте ногу, где-то что-то пойдет не так и придется лежать дома в постельке, таким образом отдыхать. Лучше не доводите до этого. В отношениях руна советует обратить внимание на молчание и паузы. Возможно, сейчас не время для серьезных разговоров и решений. И лучше сосредоточиться на внутреннем мире и понимании себя. Если назревают конфликты, Иса напоминает, что нужно сохранять холодную голову и не поддаваться эмоциям. И временная тишина и дистанция
15: тоже залог крепких отношений, дающий пространство для размышлений и понимания. То есть давайте своему партнеру вот место, где он может побыть один, да, чувствуйте границы. И сами тоже немножко отстраняйтесь, дабы в одиночестве, в тишине понять, чего же вы сами хотите. По здоровью ИСа указывает на необходимость заботы о себе, особенно о состоянии нервной системы и кровообращения. Это хороший день для отдыха, медитации, дыхательных практик. То есть не перетруждаемся, слушаем сигналы тела и даем ему возможность восстановиться. Это время замедления, и оно помогает укрепить силы перед новыми вызовами. Но еще так как Иса – это руна льда, то здесь обязательно избегаем всего, что может быть связано с холодом. То есть ни в коем случае не сидим под кондиционерами, вентиляторами. Если у вас работа связана, например, с морозильными камерами, будьте осторожны, чтобы вас там, не дай бог, не закрыли. То есть избегаем любого обморожения или холода. Так что у нас день тишины, концентрации, внутреннего покоя. Не спешим, даем себе время для восстановления и переосмысления. Иса помогает обрести ясность и подготовиться к новому этапу.
5: На радио Лента. Опасность дня.
2: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
0: Жительница Евпатории Надежда Бабыкина о том, что из-за отсутствия бензина у нее пропадает лавандовый бизнес.
16: Информация к этому часу такая, что в Крыму закончился бензин, у нас начался сезон лаванды, вернее, вот он вот-вот должен был начаться, мы вчера буквально закрыли сезон розы, и с сегодняшнего дня должны были начать подготовку к сезону лаванды для того, чтобы дистиллировать гидролат и эфирное масло. У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму и 60 литров бензина. И бензин больше не продают. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но это никак не поможет нам закрыть сезон.
5: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
17: Бывает, иногда запускают за счет до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо. И по согласованию, ну, тоже обратить на это внимание.
15: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
18: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
15: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор Беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках, и потому приходится вводить ограничения.
19: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме, еще раз, единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. Ну, с одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как «Лукойл», нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знаю, что занимается.
15: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
20: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
15: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
21: Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
15: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
22: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит 7-м в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. 7-м. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов — это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда. Это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026? В 2030? Или снова перенесут? Или опять получится так? Виноватых нет, миллиарды растворились. А жить под падающей крышей будут те же самые люди.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
8: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
7: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
10: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, это тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора», они абсолютно... я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне, и я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
7: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму. Но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
24: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все пусть смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму там уже с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
7: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
3: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о том, что Центробанк рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 14%.
2: Фигурировали в вопросах экономистов. За каждый из вариантов были весомые аргументы. И, надо сказать, высказывалось солидное число участников обсуждения. И, на мой взгляд, итоговое решение – это действительно взвешенное рассмотрение всех аргументов, в том числе с точки зрения цены ошибки. И если так обобщить, можно сказать, что позиции участников обсуждения различались по трем основным параметрам. Первый – это оценка степени устойчивости наблюдаемых последние месяцы показателей устойчивой инфляции. Два раза устойчиво произнесла, но вот у нас есть показатели устойчивой инфляции, нужно понимать, насколько действительно они устойчивы, степень этой устойчивости. Второе – это оценка масштаба дополнительных проинфляционных факторов, которые возникли с прошлого заседания Совета директоров.
0: Главные новости дня.
3: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня, в понедельник, 22 июня, в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
4: Вот это пожарище!
3: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
5: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
3: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию Воронежа официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
6: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
3: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
7: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны 2 очага горения с разных сторон здания.
3: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о том, что на дискредитацию осенних выборов в Госдуму деньги уже выделены.
8: И вот ваша армия... Мирная армия общественных наблюдателей для нас имеет огромное значение. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что действительно на всех предыдущих выборах именно общественные наблюдатели... Да, спасибо, хорошо, есть наблюдатели от партии, есть наблюдатели от непосредственных кандидатов. Они выражают интересы конкретного кандидата, выражают интересы конкретной партии.

0: а вы выражаете интересы общества для того, в том, чтобы выборы прошли честно, достойно, справедливо, вовремя поправить нас, вовремя указать и предупредить, где что-то не так, чтобы мы могли исправить. И в то же время давать бой всем лжецам и подонкам, которые будут и изнаружи, и извне, и снаружи пытаться дискредитировать эти выборы. Обязательно будут. Огромные средства на это уже выделены. Здесь они, давно уже проснувшиеся, будут пытаться что-то делать. Силой правды, фактами мы должны поставить преграду этому.
1: На радио «Лента» цифра дня.
2: Меньше $1000 тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
3: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина, это там по талонам развожая все это, успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
2: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
4: Официально отказываюсь от принятия боевых действий, специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Воюю я с 24-го года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
2: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
5: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, Республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в Республике ДНР, Восточный полигон, столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья. Со стороны нашего командования нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах, ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегальным и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Уроженка Пензы Алла Мирзяева, которая живет и ведет бизнес в Ялте, рассказала, что из-за отсутствия бензина и небезопасной ситуации на дорогах на материковой части России заказчики отказываются принимать крымские вина.
7: Всем привет! Нахожусь сейчас между Нижним Новгородом и Пензой. Еду в родной город на день рождения к своему папе и провести там гастрономический ужин. И, честно говоря, нахожусь в тревожном состоянии, потому что получаю новости из Крыма, из Севастополя. То, что там происходит сейчас, уже начались перебои с электричеством. Топлива сегодняшнего дня поставок нет совсем. У меня нечем заправлять трактор на хозяйство. У меня на месте находятся сотрудники, и им сейчас непросто. Что хочу сказать? Надеемся на лучшее. Я сейчас буду заниматься продажами вин в Москве, из Москвы в основном, потому что поставки вина из Крыма по городам России по понятным причинам сейчас практически приостановлены. Мы не отправили последнюю партию, но мы отправили клиентам последние какие-то партии, и нам уже транспортные компании начали возвращать вина. Ну, то есть даже не принимать. Вот приняли сначала, потом вернули, а сейчас уже даже не принимают. Поэтому такая ситуация. Ситуация очень непростая. Так что такие дела на данный момент.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законное, а больше как понятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружия дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле понимать, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малой на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России. И вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, так-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой.
9: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
11: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
10: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
11: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
10: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
12: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
10: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
13: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
14: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
13: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов Капотне и рынка Садовод заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
15: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
13: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
16: Дрон, который учится воевать. Военкор канала «Архангел» спецназа о «Хорнете».
17: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел «Хорнет» позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
16: Снова коридор на Москву. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом налете украинских беспилотников.
17: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
16: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
18: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на прайнерес как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: «Почет для чужих». В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из военкоров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
19: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся.
13: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
20: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
13: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
21: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
13: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют. Мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
16: Крым хотят взять в осаду. Военкор-канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
17: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя три парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 «Новороссия». Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовят основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
16: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор-канал «Архангел спецназа» о британских разработках для Украины.
17: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу трех дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрение ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
16: Крым как точка слома. Военкор-канал «Записки ветерана» о словах Бровди и осаде полуострова.
17: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель — Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым — это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» потеря дня.
2: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
0: Житель Волгограда Всеволод Лаптев рассказал, что по дороге до Саратова не встретил ни одной автозаправочной станции «Лукойл», на которой был бы бензин.
3: Короче, ситуация следующая. От Волгограда до Саратова ни одна «Лукойловская» заправка не имеет бензина абсолютно вообще никакого. На некоторых заправках есть сотый. Либо его нет вообще и сливают сотый, и не заправляют, либо стоим в очереди и ждем, как и сейчас в данный момент это и происходит. Вот стоим и ждем, собственно. Не знаю, насколько там это все. Ну, видно, что очень плохо.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня» и сегодня у нас история про мост, которого больше нет. Украинские военные уничтожили железнодорожный мост в Крыму, тот самый, через который шло все снабжение полуострова с материка. Казалось бы, один мост, но именно он держал на себе всю логистику полуострова. Что теперь? Разбираемся. И знаешь, тут самое интересное, что для того, чтобы остановить огромную военную махину, ну, не обязательно разбивать там 1000 танков.
5: Ага.
4: Достаточно просто перебить одну стальную балку. Буквально 20 метров длиной.
5: Да, слушай, если вот внимательно посмотреть на даты, тут же поражает не только сама физика процесса, но и математика ударов.
4: В смысле математика?
5: Ну смотри, 18 июня летит целый рой беспилотников, вот эти Middle Strike, модификация баллиста. Они атакуют мост возле села Раздольное.
4: Это там, где рельсы идут через Северо-Крымский канал.
5: Точно. И фиксируются где-то 20 мощных взрывов, 20 попаданий, пожар дикий. Казалось бы, но от конструкции должна одна пыль остаться, а мост-то устоял.
4: Ну, справедливости ради, железнодорожный мост — это же не картонная коробка.
5: Это понятно, да.
4: Это массивнейшая штука, легированная сталь, бетонные быки. Они изначально, ну, строятся с огромным запасом прочности под дикие динамические нагрузки.
5: Ну да, когда товарняк тормозит.
4: Вот именно. Многотонный состав тормозит, и мост должен всю эту кинетическую энергию как бы поглотить. Поэтому 20 дронов пробили полотно, нарушили геометрию ферм, вызвали пожар, но прям вот обрушить все сразу они не смогли.
5: Но подожди, тут возникает резонный вопрос. Был сильный пожар. Сталь же, ну, при нагреве, просто теряет свойства. Разве этих деформаций не хватило, чтобы закрыть мост навсегда? Зачем понадобился вот этот второй удар 23 июня?
4: Слушай, деформации хватило, чтобы движение остановить? Сталь реально становится пластичной. Пускать туда груженный эшелон — это, ну, гарантированная катастрофа. Он бы сложился под локомотивом.
5: Ну вот, я про это и говорю.
4: Но проблема в том, что поврежденные узлы можно быстро заменить. Приезжают мостовики, вырезают куски, наваривают новые.
5: А, то есть это вопрос времени?
4: Да, относительно короткого времени.
5: Получается, этот первый налет 18 числа это была типа разведка боем? Ну или критическое ослабление конструкции?
4: Именно так. Чтобы поезда не ходили долго, нужно было физически сбросить пролеты в канал. И вот этот добивающий удар 23 числа, он как раз эту задачу и выполнил.
5: Сбросил фермы в воду. Но тут есть одна деталь. Она вообще меняет оптику всей этой ситуации.
4: Так, какая?
5: В ту же самую ночь, вот 23 числа, ударили же не только по Раздольному. Очень мощно прилетело по железнодорожной станции Владиславовка, а это, ну, сильно восточнее.
4: Ага.
5: То есть это не просто удар по одному мосту, это системное выжигание вообще всего транзитного коридора от Керчи вглубь полуострова.
4: Классическое перерезание главной артерии. И чтобы, ну, осознать масштаб катастрофы из-за одного моста в Раздольном, надо просто открыть карту железных дорог.
5: Угу.
4: В Крыму эта сеть — это не паутина, где можно в объезд поехать. Она скорее как кровеносная система.
5: И у нее есть сердце.
4: Джанкой. Абсолютно верно.
5: Ну, Джанкой же это небольшой районный центр, там 1035 человек. Совершенно ничем не примечательный на вид город.
4: Внешне да. Но для логистики это абсолютный центр тяжести. Вся железная дорога от Керчи идет прямой стрелой именно туда. А уже из Джанкоя это логистическая, так сказать, кровь.
5: Топливо, техника, еда.
4: Да-да, вот все это растекается по остальной территории. На юг к Симферополю, на запад к Евпатории.
5: То есть уничтожение моста – это буквально ампутация главной артерии. Причем, ну, за пару десятков километров до этого самого сердца.
4: Полный блок. Все, доступ к главному узлу отрезан. Полуостров просто раскололи на два изолированных куска. Восточный, где Керчь и Владиславовка, он еще, ну, как-то может принимать поезда.
5: А западно-центральный Симферополь-Джанкой отрезан наглухо.
6: Там остались рельсы, поезда, станции, но связи с Востоком больше нет.
5: Подожди, тут надо кое-что уточнить. Там же рядом стоит автомобильный горбатый мост.
6: Да, стоит.
5: И по нему тоже ударили 18-го. Но машины-то это не поезда. Фура может съехать, дать крюк по грунтовке, по полям, в конце концов. Почему потеря именно железной дорожной ветки вызывает прям такой логистический коллапс?
6: Потому что поезд из 50 вагонов по полям не пустишь. Шаг влево, шаг вправо, все, сход с рельсов. А главная ценность железной дороги – это объемы. До удара там проходило от 15 до 18 пар грузовых поездов в сутки.
5: Пара – это туда и обратно.
6: Да. То есть от 30 до 36 составов в день. Поезд шел каждые полтора часа. Круглосуточно. И бац, весь этот поток умножается на ноль.
5: Ого, и грузы-то никуда не делись. Их надо как-то везти?
6: Вот. Поэтому всю систему экстренно переводят на мультимодальную схему. Звучит, конечно, красиво, но на деле это просто организационный ад.
5: Ну, давай разберем. Поезд заходит с материка, проезжает Керчь, доходит до Владиславовки и... все. Тупик.
6: Нужны тяжелые краны, погрузчики, куча людей.
5: Слушай, ну если перевести один поезд в фуры, это же, ну, грузовиков 100 надо, не меньше.
6: Минимум 100. И это только на один поезд. А мы говорили, их было 16 пар.
5: Кошмар. Это тысячи фур должны приехать на маленькую станцию, встать в очередь, дождаться крана.
6: Ага, а кран работает медленно. Это съедает колоссальные часы. А потом эта армада грузовиков выезжает на трассу и делает огромный крюк в обход моста.
5: И самое, наверное, абсурдное в этом, что когда они доезжают до того же Симферополя, груз иногда надо переложить обратно в вагоны, ну, чтобы развести по мелким станциям.
6: Двойная перевалка, да, это рушит любую экономику процесса. Сроки и стоимость доставки взлетают в 3-4 раза. Одна перебитая балка просто перекроила всю карту.
5: Но фуры же не по воздуху летят. Весь этот дикий вес ложится на дороге. И прежде всего на трассу Таврида.
6: Именно. А железная дорога хороша тем, что стальное колесо по стальному рельсу катится и землю не убивает. А Тавриду строили для обычных легковушек, ну, как скоростную трассу.
5: А не как полигон для тяжеловозов. Слушай, ну давай тут сместим фокус. Мы все про фуры с продуктами. А ведь этот маршрут, это же в первую очередь военное снабжение.
6: 100%.
5: Это снабжение группировок Днепр и Восток. А военные грузы – это вообще другая категория. Веса.
6: Бронетехника, артиллерия, все такое.
5: Ну вот танк, например. Он весит 40-50 тонн. На платформе поезда он стоит идеально, она под это рассчитана. Но чтобы вести танк по шоссе, нужен автотрал.
6: Которых не так много.
5: Да. Едет он супер медленно.
6: И представь, лето, жара, асфальт под такими тралами превращается просто в пластилин. Колея образуется за недели.
5: Да колея – это полбеды. Гораздо опаснее логистика снарядов и топлива.
6: О, да.
5: Раньше эшелон пролетал этот участок за 2 часа. Никто его толком не видел. А теперь снаряды надо перегружать кранами в чистом поле. Это же, ну, гигантские горы взрывчатки под открытым небом.
6: А потом это все кидают в обычные тентованные КАМАЗы, и они едут на ту же Тавриду.
5: И встают в пробку. Возникает логистический тромб. Фура на заправках, на весовом контроле. И вместо быстрого эшелона у тебя медленно ползущая бесконечная колонна бензовозов и грузовиков с тротилом.
6: Для любой разведки это просто подарок. Идеальная малоподвижная мишень.
5: Да, а на фронте-то нужен бесперебойный конвейер. Замедление доставки – это моментальное снижение боеспособности.
6: Но танк без топлива – это просто бесполезная железная коробка.
5: 100%. Слушай, ну вот любой нормальный человек посмотрит на этот коллапс, на эти пробки и спросит, а почему просто не починить мост?
6: Ой, это моя любимая иллюзия.
5: Ну а что, пригнали инженеров, залили бетон, кинули балку и поехали.
6: В массовом сознании залатать мост – это как яму во дворе заделать, но тут вообще другой уровень сложности.
5: Ну, срезанную балку убрал, новую положил, что не так?
6: Она весит сотни тонн. Чтобы ее поднять, нужны уникальные краны. Либо мостовые, либо плавучие. Они же не стоят в соседнем селе. Их надо привезти. Потом водолазы должны проверить дно.
5: А, если опоры повреждены под водой.
6: Да. Если там трещины, нужны буровые установки, гидротехнический бетон, а ему нужно время, чтобы схватиться. Плюс новая арматура, опалубка, потом ювелирная укладка рельсов, автоматика. Инженеры говорят, что капитальный ремонт – это минимум 2-3 месяца. И то, если погода идеальная.
5: Ладно, капитальный ремонт долго, но есть же инженерные войска. Они постоянно на учениях за часы наводят понтоны, танки по ним едут только в путь. Что мешает кинуть понтон через канал и пустить вагоны?
6: Физика мешает, а конкретно статика и динамика, ну и распределение массы.
5: Подожди, танк весит 40 тонн, вода его держит, закон Архимеда же. Чем поезд-то хуже?
6: Танк едет один, и он распределяет свой вес на широкие гусеницы. А товарняк – это монолитная сцепка. Она весит 3-4 тысячи тонн.
5: Ага.
6: И когда эта масса наезжает на понтон, возникает дикая динамическая нагрузка. Поезд толкает воду, создает вибрацию. Вес локомотива давит на крошечную точку, где колесо касается рельса.
5: То есть он просто проломит этот военный понтон?
6: Запросто. Понтон уйдет под воду, рельсы выгнет, и все это рухнет на дно. Обычные армейские переправы тут вообще бесполезны.
5: Ничего себе.
6: Нужны либо жесткие сваи, забитые в дно, либо какие-то невероятно сложные наплавные железнодорожные мосты, которых, ну, в природе почти нет. Да и канал в Раздольном — это не ручеек, это серьезное сооружение.
5: Глубокое и широкое.
6: Да. Это не Чонгарский мост, где мелкое можно дамбу насыпать, и не Керченский, где можно было реверс пустить по соседней полосе. В Раздольном ветка однопутная. Порвалась нить, связи нет.
5: И любая попытка начать ремонт сразу спровоцирует атаку.
6: Конечно. Чтобы это защитить, придется стягивать туда ПВО со всего фронта. Рабочие будут постоянно бегать в укрытии из-за тревог, глушить технику, останавливать бетонные работы. И эти 2-3 месяца легко превратятся в полгода.
5: Ситуация выглядит как тотальный пад. Огромная военная машина, которая привыкла, что ресурсы текут рекой по рельсам, внезапно должна цедить это все через узкую соломинку разбитых дорог. И все это под постоянной угрозой.
6: Итак, подведем черту. Один мост, и вся железнодорожная карта Крыма перекроилась. Поезда встали, грузовики поехали в объезд через полуострова, а восстановление займет минимум 2-3 месяца, и то, если никто не помешает строителям. Пресс-служба украинских ССО в своем заявлении написала «Первый пошел», намекая, что это не последний объект в списке. Следим за развитием событий. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
7: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
11: Бывает, иногда запускают нас еще до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники, касаемо и по согласованию, ну, тоже обратить на это внимание.
8: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
7: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонению, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
8: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор Беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках и потому приходится вводить ограничения.
10: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день покажу заправочную станцию. Все остатки есть.

0: определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знает, что занимается.
1: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще, на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
2: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
1: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
3: Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
1: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем,

0: как дом вообще дошел до такого состояния? Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселение нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, девятилетняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире. с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители многих российских городов, в том числе и Москвы, снимают видео, где рассказывают либо о высоких ценах на бензин, либо на его полное отсутствие.
4: А с каких пор бензин стоит 120 рублей? Я просто в шоке. Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе?
5: Так, заправляем в Адлере бензин, вот 100 рублей литр, 95-й, все четко. Там ребята вообще в канистры все наливают, у них вообще все хорошо в жизни. А что делать? Это вам не Москва, здесь все по-другому бывает. Вот 100 рублей литр, ребята, 100 рублей литр, это нормально. Я на трассе заправлял 63-66 рублей литр. Здесь 100 рублей литр. Адлер, погода прекрасная, невероятнейшая просто.
6: Что, друзья, я в гараже, грею свое авто и сейчас повезу ребенка на экзамены в колледж. По пути хочу посмотреть, что у нас там, какая обстановка на АЗС.
7: Что у нас получается? Два дистоплива и газ, да? Трасс под Ангарским мостом, да?
6: Ну, друзья, вы все видели сами. Возможно, просто люди на панике бензин раскупили. Возможно, реально дефицит в связи с последними событиями в Москве. Но в любом случае, что могу сказать? Держимся, держимся. Но тоже мы и россияне.
8: Ну что, кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр. Кто писал, что тут свободно, на сегодняшний день картина уже не такая прекрасная.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
10: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
9: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
11: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
9: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
12: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
9: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
14: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Но с Божьей помощью победим.
13: Криминальные новости.
15: Герой СВО облил кислотой бывшую, ей удалили глаз. В Санкт-Петербурге продолжается расследование дела 27-летнего Сергея Михайлова. Его обвиняют в нападении на бывшую девушку. По данным следствия, мужчина подкараулил Анастасию на улице, ударил ее ножом, выстрелил из сигнального пистолета, затем облил азотной кислотой. Во время нападения он угрожал возлюбленной, заявлял, что она никому не достанется. Пострадавшая до сих пор находится в тяжелом состоянии. Кислотой было поражено 40%. Поверхности тела. Из-за тяжелых повреждений и начавшегося сепсиса врачам пришлось удалить ей глаз. Впереди пострадавшую ждут длительная реабилитация, операции по пересадке кожи и протезирование. Обвиняемый ранее участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». После задержания его отправили в СИЗО. В Тыве группа мужчин напала на еще один детский лагерь. Несколько мужчин ворвались на территорию детского лагеря «Таежный» в городе Ак-Довурак, передает «Сибирский экспресс». По информации полиции, неизвестные вели себя неадекватно и запугали детей. После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу мобильного телефона. В МВД утверждают, что никто из детей не пострадал. Ведомство проводит проверку. Родители детей рассказали, что мужчины проникли в комнату, где спали трое мальчиков – и около получаса допрашивали их, проверяя карманы и личные вещи. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Напомню, несколько дней назад в Тыве произошел похожий инцидент. Пьяный мужчина проник в лагерь «Орленок», выстроил детей в шеренгу, угрожал расправой и начал бить их палкой. У 14 школьников диагностированы ссадины и ушибы. Неадеквата задержали. Арестован 19-летний Григорий, устроивший резню в Краснодарском торговом центре «Вестмолл». Местный суд отправил его в СИЗО минимум до 20 августа. Обвиняемому может грозить вплоть до пожизненного. На него возбуждено уголовное дело по двум тяжелым статьям. Убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, и покушение на убийство двух и более лиц. 20 июня 19-летний Григорий пришел в торговый центр в Краснодаре, взорвал самодельное взрывное устройство и стал резать людей, преимущественно женщин, ножом и мачете. 41-летнюю стоматолога он ударил мачете по голове и убил, ранил еще 5 человек. Среди пострадавших была беременная девушка. Убийца собак Сергей Пай приговорен к 2 годам лишения свободы колонии поселения. Ранее прокурор запросил 5 лет колонии для Пая. Мужчина отказался признать вину по делу, заявил, что действовал как зооинженер, когда убивал похищенную собаку. Метод расправы живодер назвал безболезненным. По данным следствия, в ноябре прошлого года Пай украл собаку породы бордер-колли по кличке Сима в Новой Москве, а затем вывез ее в безлюдное место и убил беззащитное животное молотком. Сергей Пай якобы хотел так вылечить свою семью от непонятной простуды, которая никак не проходила. Задержанный за убийство собаки признался, хотел кормить жену и дочь собачьим жиром, а мясо продать в корейские рестораны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
13: Радиолента. Прямая речь.
3: Россиянка, которая несколько лет тому назад купила дом в Крыму, рассказала, стоит ли ехать сейчас отдыхать.
16: Сегодня в Севастополе произошло землетрясение. Вот если мы большую часть времени живем на Бали, там это типично. Для Крыма это нетипично. И вообще я, в принципе, решила рассказать вам, стоит ли летом ехать в Крым, потому что многие меня спрашивают, что здесь действительно происходит. Первое – бензин. Бензина у нас нет, вообще нет. 2 недели назад у меня муж покупал за 250 рублей бензин у перекупов, вчера он уже покупал его за 400. Ехал из Севастополя в Симферополь. Если ехать на материк, разрешают перевозить 100 литров, но сейчас рядом с Крымом никто в канистры не заправляет. То, что касается безопасности, у нас тревоги регулярно. Бывает такое, что целый день тревога. То, что касается взрывов, у нас реально бомбят. Небезопасно. Недавно рядом со мной, прямо из моего окошка, было видно, как на соседней улице подорвали дом. Что касается логистики, сегодня мама моего мужа уезжает к себе на родину. И поезд от Севастополя и других городов отменен. Теперь поезда будут отходить от Керчи. То есть она поедет на автобусе до Керчи, и в Керчи уже будет пересаживаться. Мы в Крыму каждое лето, у нас здесь свой дом. И это первый год, когда здесь реально небезопасно. Я приехала сюда со своим 4-месячным ребенком, который родился у нас на Бали. И я до сих пор офигеваю, потому что это реальное чувство небезопасности.
13: Главные новости дня.
17: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
18: У нас ночка была тяжелая. Громко было, но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрэше на Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где Курт на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
17: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт Кавказ и комплекс ТЭС-терминал. Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
19: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
17: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
20: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
17: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
21: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
17: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
22: А зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
23: Все берем по этой штуке. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по этой штуке.
24: Тушенка тоже не более 3 штук.
17: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
25: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
17: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: На радио «Лента» цифра дня.
0: Меньше 1000 долларов тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
13: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Военный юрист Сергей Мамонтов о том, как вербовщики обманывают студентов, предлагая службу в беспилотных войсках, и о том, какая на самом деле смертность среди операторов БПЛА.
26: Прошла новость, что погиб первый студент, заключивший контракт
2: на оператора БПЛА. И мы с вами прекрасно знаем, что сейчас по всей стране идет вербовка студентов на СВО, но не напрямую для участия в СВО, а через обучение на оператора БПЛА. И такая тенденция, она уже с декабря 2025 года предлагается вербовщиками безопасная технологическая служба, то есть, да, они не говорят о том, что парень, ты поедешь на СВО, ты будешь родину защищать. Нет, они идут другим путем, вербовщики. Тебе предлагается безопасная технологическая служба, вот, обучение в течение 3 месяцев, подъемные несколько миллионов рублей, короткий срок контракта на 1 год. А дальше ты можешь вернуться к обучению, получишь удостоверение ветерана боевых действий, получишь карьерные возможности. Ну, понятное дело, что молодые люди, некоторые, так как имеют огромное желание реализовать себя в жизни, соглашаются на такие условия. Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. И уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба. Но вербовка идет по всей стране. Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен. Потому что реально, если человек возвращается обратно инвалидом, кому он нужен? Ну вот кому он нужен? Там хорошо, если родственники добропорядочные люди и возьмут на обеспечение. А так все, человек никому не нужен. Он может сколько угодно заявлять о том, что я вот родину защищал, но все покивают головой, скажут там, что да, Колян, ты молодец, держись, держись, брат, и уходит. И человек один.
4: Радиолента. Прямая речь.
3: В Челябинске женщина подожгла свою квартиру по указанию мошенников. Сперва она перевела им 40 тысяч рублей, после чего аферисты убедили ее устроить пожар якобы ради страховой выплаты.
5: Да, где именно мокро, где хорошо вы налили.
6: Выбрасывать?
5: Да. Ложите, не бойтесь, конечно, все фиксируется. Вот, ждем, пока рано, пока еще ничего не делаем. Теперь смотрите, рано ничего не делайте. Да, подложите. Еще ложим бумажку. Да, вот, еще рано, ждем. Теперь нужно по регламенту нам выждать. По регламенту сейчас нам нужно выждать ровно 5 минут. Время засекаем, Евгений, тогда. Нет, 5 минут. 5 минут по регламенту обязательно. Так, Кариночка, идите сейчас ближе к камере, подходите. Кариночка, ближе к камере, подходите.
6: Потолок у меня же стоит.
5: Все в порядке, Кариночка, подходите к камере. Ничего сейчас не делаем. Все. Ничего не делайте, время еще не истекло. 5 минут ждем по регламенту.
6: Мои постелы.
5: Дайте Марику сейчас.
6: Все.
4: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
7: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг выносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух Анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
1: Не заправимся, но продадим. Военкор, канал «Синяя Z Борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
7: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитание крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьим руками ведется война, также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, момент,
9: ага,
8: когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
9: Точка невозврата.
8: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
9: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка. Это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
8: Угу.
9: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
8: Ужасно.
9: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
8: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
9: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
8: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
9: Абсолютно верно.
8: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, как классическую табуретку на трех ножках.
9: Интересное сравнение.
8: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, а третья – это сухопутный коридор через материк.
9: Да, все так.
8: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех. Табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
9: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
8: В смысле? Разве не и так все произошло?
9: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события – это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
8: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
9: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
8: Потоки перераспределяются, ага.
9: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
8: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
9: Паромы стоят.
8: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
9: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайший экономический дефицит.
8: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
9: А для обычных граждан остается только 92-й.
8: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное – категорический запрет на залив топлива в канистры.
9: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
8: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения, почему система высохла за считанные часы.
9: Нефтетерминал в Керче – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
8: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
9: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
8: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом?
9: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
8: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
9: Угу.
8: Люди стоят на жаре от часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
9: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
8: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
9: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
8: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
9: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
8: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
9: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
8: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
9: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
8: В смысле?
9: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
8: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары.
9: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
8: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
9: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
8: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
9: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
8: Ага.
9: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на 2 суток, полки магазинов пустеют.
8: А цены на остатки взлетают до небес.
9: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
8: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
9: Да,
8: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
9: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
8: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
9: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
8: Знаешь, эта картина напоминает огромные яркие парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
9: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. «Артек» ж не просто место отдыха.
8: Ну да.
9: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
8: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
9: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
8: Это разрушительный сигнал.
9: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
8: Абсолютный конец любых иллюзий.
9: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
8: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
9: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
8: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
9: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
8: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
9: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
8: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
9: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
8: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
9: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
8: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
9: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
8: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
9: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
8: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
9: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
8: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
9: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
8: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
9: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым, физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
8: Невозможно игнорировать отсутствие бензина или темноту в номере.
9: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
8: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. найдут теневые схемы, закупят генераторы.
9: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
8: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
9: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
8: Плюс зарплаты персонала нужно платить.
9: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
8: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
9: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
8: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
9: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
8: Потому что военная логика диктует обратное.
9: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
8: Тогда второй вариант.
9: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
8: А третий сценарий?
9: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
8: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого, это же полное уничтожение отрасли.
9: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
8: Поедут в другие регионы?
9: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
8: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
9: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
8: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
9: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
8: Жестокий экономический цикл. Меньше людей – меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
9: Точно.
8: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
9: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
8: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
9: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
8: ага.
9: Стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
8: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
9: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
8: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. 1 год и 2 разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис – Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
13: Радиолента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
11: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
10: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
11: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
10: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
12: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
10: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.
11: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
13: Главные новости дня.
10: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что

0: Работающий на Кремль слышал, что подобное решение действительно обсуждается. А источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
1: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
0: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
2: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
0: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов о том, что в обществе возросло напряжение и опасность.
5: Стратегии у «Единой России» за все эти годы так и не изменилась. Она остается либеральной, рыночной и олигархической. Последствия этой стратегии налицо. Сейчас в обществе напряжение и опасность выросли на 15% больше, чем спокойствие. Это свидетельствует о большой тревоге в каждой семье и в каждом сердце. Надо делать срочные выводы. В противном случае, как объявить тот факт, что клан олигархов продолжает жиреть, несмотря на СВО и санкции. С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши согражданам до чертиков в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим. Впервые в России появилась фигура, чье состояние превысило планку в 30 миллиардов долларов. Это металлургический магнат Алексей Мордашов.
3: Радио «Лента». Опасность дня.
1: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
7: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий.

0: Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
1: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
2: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг — прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
5: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
4: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они, как могли, пытались помочь.
6: Чего 5 минут не годится, даже по-человечески?
7: Вели вы себя нормально.
6: Хватит, положи, по-человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
4: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
8: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
4: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
8: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
4: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Военкор, канал «Старшая Эда», лестнице эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
2: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
1: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
10: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать НАО из депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают Телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
1: Цензура вместо пушек, военкор, канал «Старшие Эдды», о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
2: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит, вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
4: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
11: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
4: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по четырем мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
12: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
4: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
13: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
4: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
15: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
16: Извините, но...
15: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
16: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
15: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
16: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидела, она меня не устроит.
15: И сколько раз меня так будут высаживать?
16: Я не знаю, это вот вопрос...
15: Вы не мужчина совершенно, я вас сняла на видео. Понятно, будете во всех воронежских пабликах.
16: Классно.
15: Яндексу я сейчас напишу.
16: Позвоните, объясните ситуацию.
15: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременности, после 2 больниц седалищным нервом защемление высадили из-за того, что вам мало денег?
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
17: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы летите сквозь космос и вдруг погружаетесь в абсолютную звенящую тьму, где на миллионы световых лет вокруг нет ни одной живой звезды. Космический войд Валапаса — это колоссальная пустота диаметром в 330 миллионов световых лет, которая ставит в тупик современных астрофизиков. Почему этот гигантский регион Вселенной оказался практически полностью лишен материи и галактик? В 1981 году астроном Роберт Киршнер вместе со своей командой изучал распределение галактик и наткнулся на аномальную зону в созвездии Валапаса. Там, где по всем законам космологии должны были светиться тысячи звездных систем, приборы фиксировали лишь пугающее черное ничто. Если бы наш Млечный Путь находился в центре этого Войда, мы бы узнали о существовании других галактик только в 60-х годах 20 века благодаря мощнейшим телескопам. Сторонники фантастических гипотез и теорий космического масштаба выдвинули жуткое предположение. Мы наблюдаем последствия расширения сферы цивилизации третьего типа по шкале Кардашева. По их мнению, высокоразвитые инопланетяне строят вокруг звезд сферы Дайсона для улавливания всей энергии, из-за чего целые галактики просто гаснут для внешнего наблюдателя, затягивая регион технологической тьмой. Приверженцы более радикальных космических гипотез предполагают, что Войд Волопаса — это гигантский след от столкновения нашей Вселенной с другими параллельными мирами на ранних этапах творения. В результате этого катаклизма вся материя в этой области была аннигилирована или выдавлена в иное измерение, оставив после себя шрам в ткани пространства. Эта пустота, по их мнению, продолжает медленно расти, поглощая окраинные галактики. Но официальная наука предлагает более масштабное и естественное объяснение. Войд Волопаса образовался в процессе эволюции крупномасштабной структуры Вселенной. На ранних этапах гравитация стягивала материю туда, где ее было чуть больше, формируя так называемые космические нити из галактик. А пустоты между ними, войды, постепенно расширялись, теряя остатки разряженного газа. И хотя Войд Волопаса кажется абсолютно пустым, телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб смогли обнаружить внутри него около 60 одиноких галактик, сиротливо разбросанных по бескрайнему океану темноты, что подтверждает торжество законов гравитации, а не деятельность космических строителей. Космологи из Института астрофизики Макса Планка провели компьютерное моделирование, которое показало, что Войд Волопаса, скорее всего, сформировался в результате слияния нескольких более мелких пустот. Этот процесс абсолютно естественен для расширяющейся Вселенной, управляемой темной энергией. Одинокие галактики внутри него обладают уникальными свойствами, так как они развивались в полной изоляции от внешних гравитационных возмущений, предоставляя ученым чистый материал для изучения эволюции звезд. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
18: Руна дня на 25 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Вунья. Ну класс, это руна радости, гармонии, это удовольствие, внутренняя полнота. И в такой день, конечно же, захочется прожить широко открытым сердцем, потому что руна Вунья приносит легкость, вдохновение, успех и просто ощущение, что жизнь улыбается. Знаете, это руна везения, это время, когда все начинает складываться само собой, когда сбываются маленькие, а иногда и большие, кстати, мечты, когда душа поет, а на лице невольно появляется улыбка. Значит, в работе руна предвещает хороший эмоциональный климат в коллективе, это будет вдохновение, даже творческий подъем. Вот все будет складываться легко и естественно. Можно получить похвалу, благодарность, какие-то приятные бонусы или, может, даже неожиданное предложение, да? И если вы работаете в сфере, связанной с творчеством, коммуникацией, искусством, может, образованием или психологией, здесь успех особенно вероятен. Еще это отличный день для презентации, переговоров, может, новых идей, каких-то вдохновений, вдохновляющих начинаний. И даже самые скучные задачи вот покажутся не такими уже сложными, поверьте. В отношениях эта руна настоящий подарок, день тепла, любви, какой-то искренней радости от общения. Уже в существующих парах это будет сближение, нежность, полное взаимопонимание, возможны приятные сюрпризы, признания, подарки, может быть, предложения или новости, которые радуют обоих партнеров. А вот для тех, кто еще в поиске своей половинки, то есть огромный шанс встретить человека, с которым вот на одной волне, понимаете? В кругу семьи или друзей будет царить гармония, легкость, желание просто наслаждаться моментом. Ну и по здоровью, конечно же, все указывает на стабильность и прилив энергии, потому что Вуньо дает ресурсность, хороший настрой и даже ускоряет вот восстановление. Понимаете, исцеляется человек изнутри. И это идеальное время для физических активностей, танцев, прогулок, походов, может, занятий йогой или просто для того, чтобы позволить себе быть счастливым и телом, и духом. И здесь обратите внимание и на дыхание, и на позвоночник. Вот поддержание легкости в теле усилит радости в душе. Так что у нас день, когда жизнь радует, сердце поет. Пользуйтесь шансом наслаждаться этим состоянием. И благодарность за то, что есть, приумножит полученное в разы, так всегда. Так что счастье не где-то там, оно внутри прямо сейчас.
3: На радио Лента. Потеря дня.
2: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Житель Приозерска рассказал, что топливный кризис добрался уже и до Ленинградской области.
19: Ну что, доброе утро. Вот прекрасные новости добрались и до Ленинградской области. Стоим на возле Луги, на заправке «Татнефть». Сейчас подъехали заправляться 95-м бензином. И мало того, что написано только по предоплате, но предоплату не взяли. Но суть, короче, такая, что только 30 литров на бак. Так что еще пока в новостях про Ленобласть ничего нету. Но по факту уже все. Ленобласть, я думаю, скоро и до Питера долетит. 30 литров на бак, это прям вообще шикарно, конечно. Хорошо, что у нас полбака есть. Сейчас 30-ку зальем, поедем дальше до Пскова.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
20: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку системы оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
0: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
20: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военнообязанными в регионе станет более жесткой.
21: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
20: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод Калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
22: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
20: Отдельно Алексей Беспрозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетов, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально, заверил Беспрозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
23: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
20: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея Беспрозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
24: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры. Я подумаю».
20: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистры и любую другую тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
5: Кстати, в прошлый раз проверяли систему оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25. 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор без прозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Без прозванных, подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор без прозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная». И создание такого ведомства – логичный шаг. Особенное. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждая согласовывает. Каждая отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо. В критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше 2 месяца. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами через отдельное министерство с отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски, потом появляются новые структуры, потом появляются новые полномочия. Это не мнение, это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше 2 месяца? А если необычная, то каким именно сценарием власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
21: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром Они построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Деньги есть только на СВО. Студенты крупнейшего медвуза России сообщили о полугодовых задержках президентской стипендии. Студенты из Сеченовского университета жалуются на полугодовые задержки президентской стипендии. По их словам, в этом году выплаты не производились ни разу. Некоторые стипендиаты должны были получать по 30 тысяч рублей ежемесячно. Задолженность вуза перед ними достигла 180 тысяч рублей. При этом учебное заведение, по словам стипендиатов, ни разу не предупреждало о задержках и сроках выплат. Всего своих денег ожидают более 100 студентов.
7: Честно говоря, мы уже просто устали верить обещаниям. Когда ты подаешься на президентскую стипендию, ты рассчитываешь на нее как на реальную поддержку. Многие из нас живут в общежитиях, подрабатывать в медицине из-за плотной учебы почти невозможно. Но по факту мы уже полгода учимся на честном слове. Получается абсурд. Мы лучшие на курсе, занимаемся наукой, представляем университет на конференциях, но вуз, который так гордится нашими успехами в своих отчетах, просто забыл выплатить нам вознаграждение. Мы чувствуем себя не элитой университета, а просителями, которые должны выбивать свои же законные деньги.
4: Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
8: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
4: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
4: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Что касается полугодовых задержек президентской стипендии студентам Сеченовского университета, то в официальном ответе на запросы ВУЗ объяснил отсутствие выплат тем, что средства не поступили из Минобрнауки. Студенты также обращались в поддержку на сайте оператора всех федеральных стипендий, где также не смогли назвать сроки и перенаправили их в Департамент молодежной политики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
14: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая.
1: Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Здесь мы работаем вместе с Маратом Шакирзяновичем, с его рабочей группой, с Министерством транспорта, Министерством обороны также. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Тоже на сегодня сделано. Ну, во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.

0: Москвы ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
1: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
0: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
2: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
0: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
3: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
0: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
4: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
0: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин о том, что в регионе вводятся ограничения на бензин.
7: В Курганской области создан запас топлива вместе с тем, с превентивными целями, чтобы не допустить повышения спроса на бензин и дизельное топливо, которое может стать причиной перебоев. Решением регионального оперативного штаба с 24 июня на заправочных станциях на территории региона вводятся временные ограничения. Как и во многих других регионах, в том числе соседних, в Курганской области устанавливаются следующие лимиты. В населенных пунктах не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистре запрещена. На заправочных станциях крупных топливных компаний, работающих в Курганской области, по имеющимся на сегодня данным мониторинга, резких скачков цен не зафиксировано. Если вы обладаете фактами по необоснованному росту цен на бензин, в этом случае, как и с удорожанием любого другого продукта, вы можете обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области по адресу город Курган, улица Максима Горького, 40, телефон для справок 46-39-55. Повторюсь, ввод лимитов – это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос. Также это поможет защитить добросовестных

0: автолюбителей от предприимчивых граждан, которые, пользуясь ситуацией, закупают топливо в больших объемах, а потом перепродают его по завышенным ценам. Как ранее сообщали в федеральных СМИ, такие объявления были выявлены в регионах России, например, на платформе Авито. Департамент экономического развития ведет мониторинг ситуации на постоянной основе. Оснований по закупке гражданами топлива впрок нет. Также в необходимом объеме топлива обеспечены экстренные службы, общественный транспорт, предприятия сельского хозяйства, которые завершают посевную кампанию.
1: На радио «Лента» «Беда дня».
2: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
3: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народа Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, неполный, неточный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народов Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс народов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
2: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
4: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перебуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. И он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружия дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтедобывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. она их разработала планомерно, выбивая даже раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо неким, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
9: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
8: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
10: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
11: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
10: Ну, нам
11: вплоть до увольнения.
10: Нам на СВО.
11: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
8: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
10: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
12: Мы не имеем права пожарной безопасности.
10: Ну, блин.
12: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля секунды, все стоят.
10: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
8: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
13: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
8: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
15: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
14: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
16: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
14: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
17: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
14: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
19: Удар по космической связи. Роман Сапаньков об атаке на центр Дубна и его значении.
20: Киев атаковал центр космической связи. Пострадавших среди персонала нет. Теле- и радиовещание и связь не нарушены. Ведется устранение последствий налета. Что это за центр? Рассказываю. Крупнейший телепорт России и один из крупнейших в Восточной Европе. Филиал государственного оператора спутниковой связи ГПКС. Он введен в строй в 1980 году как олимпийский объект. Именно через него шла трансляция Московской Олимпиады на страны Европы и Атлантики. В феврале 2025-го центру исполнилось 45 лет. Это наземный узел, который связывает спутники с земными сетями связи и решает сразу несколько задач. Распространение федерального, регионального и коммерческого вещания. Обеспечение президентской и правительственной спутниковой связи. Эти линии зарезервированы и имеют приоритет над остальными. Телеметрия, слежение и управление космическими аппаратами, в том числе спутниками серии «Экспресс» на геостационарной орбите. Развертывание и эксплуатация ведомственных и корпоративных сетей связи. Орбитальные испытания и мониторинг загрузки спутников. Думаю, не нужно объяснять, насколько это важный объект.
19: Бензовозы под охраной МОГов, военкор Романов о топливном кризисе в Крыму и необходимости массовых перехватчиков.
21: Украинские каналы выкладывают выложенные жителями Крыма ролики, на которых бензовозы сопровождают целые колонны мобильных огневых групп. Причиной этому стал все еще сохраняющийся топливный кризис на полуострове из-за ударов украинских беспилотников «Камикадзе» по нефтебазам и бензовозам. Некоторые каналы пишут, что из-за засилия российских МОК ситуация с топливом в Крыму стала постепенно улучшаться. Правда, с мест подтверждения позитивного нет. Тем не менее, для полноценной защиты как полуострова, так и остальных российских территорий настоятельно требуется перейти к массовым зенитным перехватчикам, решение которых уже есть. Было бы желание и волевое решение, а еще меньше бюрократии.
19: Оружейный маркетинг на кадрах прилетов. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о «Файрпоинт», «Париже» и «Непуганных зеваках».
22: Во Франции прошла оружейная выставка «Евросатори-2026». Стенд украинской компании «Файрпоинт» на ней был не просто витриной. Представлен перехватчик FP7.X в 5 раз дешевле американской ракеты «Патриот», баллистические ракеты и крылатая «Фламинго». А на экранах они показывают свежие видео ударов по Москве. Все абсолютно в логике оружейного пиара. Те, кто снимает и выкладывает кадры прилетов дронов и ракет, сознательно или нет, работают на маркетинговую стратегию «Файрпоинт». Каждый такой ролик на выставке — это реклама, привлекающая инвесторов. В конце прошлого года оборонная компания из Арабских Эмиратов оценила «Файрпоинт» 2,5 миллиарда долларов. Планировалась сделка на покупку трети акций, потому что война — это хороший оружейный бизнес, международный. Как медийщик, Зеленский и хороший маркетолог. И пока непуганные идиоты снимают из окон и постят в домовые чаты прилеты, они дают рекламу оружию, которое завтра полетит в них же.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Главные новости дня.
14: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
0: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
14: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
2: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
14: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
3: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
14: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
23: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
14: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
19: Военкор, канал «Старшее», да, лестнице эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
22: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
19: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
20: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать НАО с депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
19: Цензура вместо пушек, военкор, канал «Старшая Эдды», о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
22: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит. Вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
6: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
4: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
6: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Студент крымского филиала Университета правосудия имени Лебедева о том, что учащихся с академическими долгами ставят перед выбором – отчисление или подписание контракта с войсками беспилотных систем.
7: Ему позвонили из учебки. Вот сказали, типа, так и так, ходите, типа, поговорить надо. Вот, приходит он, типа, из 9-й группы еще пришли, у кого много долгов, ну, там, 10 плюс, 15 плюс даже долгов. Короче, они заходят в кабинетик, и она им, короче, говорит, то, что вот, все, пацаны, этих пересдач до 4-го курса, типа, не будет. Всех, у кого есть долги, 4-й курс, ну, вас отчисляют 100%, ну, либо мы вас отчисляем, либо вы сами отчисляетесь, либо же есть альтернативный вариант, вот. И, короче, послал их в один кабинет, они приходят в этот кабинет, а там, как бы, брошюрка СКО, как бы, подписание контракта на условиях, мы вам все поставляем, но, типа, вы должны будете исходить, как бы, да. Вот такую вот ситуацию обрисовал, и им было совсем не весело после этих слов. Что-то грустненько как-то, как будто бы. А еще вот это же, то, что прислал ФАИ к первому и второму, по идее, курсу магистратуры. Потому что там еще были типы с магистратуры, со второго и первого курсов, и им то же самое сказали. Вот. Ну, просто я не знаю, это, на сколько страниц должен быть приказ, чтобы все рожников в один его запихнуть. Типа, ну... Ну вот сколько там вольники человек, я не знаю, конечно, да. Но я уверен, что у 70% четверокурсников, третьекурсников есть долги. Хотя бы один.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
24: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
9: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
24: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
9: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
24: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
9: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
24: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
9: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
24: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех десятерых троечников не улучшились вообще ни на грамм.
9: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
24: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
9: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
24: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
9: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
24: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
9: то врач в районной больнице Костромы
24: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
9: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
24: Абсолютно верно.
9: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
24: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
9: Прибавляются доходы 1000 рабочих по 50 тысяч.
24: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
9: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
24: Да.
9: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
24: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
9: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
24: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
9: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
24: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
9: А что в этой корзине?
24: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
9: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
24: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
9: угу,
24: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
9: Вот именно.
24: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
9: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
24: Конечно, нет.
9: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
24: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
9: Ого!
24: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
9: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
24: И знаешь, как на это смотрит статистика?
9: Как?
24: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
9: Значит, уровень жизни формально не пострадал.
24: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
9: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, 10-15% бюджета семьи.
24: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
9: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
24: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
9: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
24: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
9: То есть она запаздывает?
24: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
9: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
24: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
9: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
24: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
9: И Росстат этот теневой сектор не видит?
24: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам – эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
9: Руда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
24: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
9: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
24: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
9: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
24: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
8: То есть это просто номинальная видимость богатства?
24: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
8: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
24: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работы чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
8: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
24: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
8: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
24: Ну вот, представь депрессивный регион, за квартал там обанкротились 2 крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
8: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
24: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
8: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
24: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
8: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
24: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
8: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
24: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
8: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
24: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
8: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
24: Именно, абстракция.
8: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
24: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
8: Формируется теневая экономика доверия.
24: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
8: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
24: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
8: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
11: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку системы оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
12: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
11: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военно обязанными в регионе станет более жесткой.
13: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Коннова ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же опыт Коннова в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
11: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод Калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
15: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
11: Отдельно Алексей Беспрозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетов. муниципалитетах, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально. Заверил беспрозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
0: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
11: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея Беспрозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
16: Давайте

0: В общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
1: Кстати, в прошлый раз проверяли систему оповещения в марте, а до этого в феврале. Включение сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25, 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор без прозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Без прозванных, подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор без прозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная». И создание такого ведомства – логичный шаг. Особенное. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждая согласовывает. Каждая отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо. В критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше двух месяцев. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю.

0: когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации, когда в Пензе начали готовить облавы, когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС, это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами через отдельное министерство с отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски, потом появляются новые структуры, потом появляются новые полномочия. Это не мнение, это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше 2 месяцев? А если необычное, то к каким именно сценариям власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
2: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: На московских заправках из-за отсутствия качественного высокооктанового бензина владельцы люксовых автомобилей вынуждены заправляться 92-м.
4: Мы приехали на заправку, тут только 92-й, и я такая спрашиваю, а можно нашу машину заправлять 92-м? Денис говорит, ну а что делать? Ну, чтобы вы понимали, даже Rolls-Royce приехал заправляться 92-м, и Maybach только что уехал, тоже заправился 92-м. Поэтому, я думаю, с нашей «Ласточкой» все будет отлично. Проехали 3 заправки, везде ноль. Здесь нам сказали лимит 30 литров, но через Сбербанк, если оплачивать, то без лимита. Вот гляньте, Rolls-Royce будет заправляться 92-м, я в шоке.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
6: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
5: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
7: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
5: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
7: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
5: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
8: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
5: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Заместитель министра юстиции России Вадим Баланин о том, что сожительство без регистрации брака несет угрозу...
9: Следует отметить, что в последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Ну, сейчас вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны. Эпоха ревизии традиционных ценностей, то, что мы сейчас наблюдаем в западных странах, это эпоха, я бы сказал, социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственности нашей страны, что нельзя допустить ни при каких обстоятельствах.
1: Криминальные новости.
10: Основатель ЧВК «Ястреб» Александр Марущенко признал вину по делу о похищениях, пытках и убийстве российских военных. Кроме того, Марущенко признался в нескольких тяжких преступлениях, которые совершали участники его ЧВК, пишет «Коммерсант». Следствие также вменяет Марущенко причастность к убийству контрактника по фамилии Аджиев. По версии обвинения, солдат отказывался выполнять его приказы и проявлял к нему неуважение. Чтобы поддержать авторитет, Марущенко приказал подчиненным разобраться с ним. В декабре 2024 года Аджиева отвели в лесополосу, где его застрелил один из бойцов ЧВК Иван Бабенко. В явке с повинной Бабенко заявил, что боялся не выполнить приказ Марущенко, опасаясь, что его самого изнасилуют или убьют. Еще одной жертвой ЧВК «Ястреб» стал военный корреспондент Роман Семенов. Он конфликтовал с «Ястребом», поскольку расследовал деятельность организации. Как отмечает «Коммерсант», уже на предварительных слушаниях Марущенко сообщил, планируя после суда снова отправиться воевать на Украину. В Пензе мошенники под предлогом получения социальной выплаты за погибшего отца обманули 17-летнего подростка. Он перевел злоумышленникам около 7 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД России по городу. Помимо денег, по указанию злоумышленников, подросток сфотографировал могилы недавно захороненных бойцов, погибших в ходе СВО. В фотографиях были указаны персональные данные погибших. Правоохранители предполагают, что эти сведения будут использованы для новых мошеннических схем. После случившегося подросток сам обратился в полицию. По факту проводится проверка. Ранее силовики задержали двух мошенников, которые обещали вернуть участника специальной военной операции из плена за 3 миллиона рублей в Подмосковье. Обезумевший ухажер оказался в СИЗО после 3 лет изощренного сталкинга и рассылки хоум-видео сыну своей жертвы. Несмотря на то, что сейчас бывший 54-летний бойфренд Марии за решеткой, ее не отпускает тревога, что он вот-вот вернется. За годы сталкинга Дмитрий довел женщину до ПТСР и тяжелой депрессии. Как пишет база, мужчина буквально обезумел после расставания в 2023 году. Однажды он сделал из машины возлюбленной перцовую камеру, разложив по ней тряпки со жгучей смесью. Затем залил авто монтажной пеной, а когда женщина застала его на месте преступления, распылил баллон ей в лицо. От сталкера психологически пострадал и ее сын. Мужчина прислал ребенку смонтированное хоум-видео с Марией, а затем внушал мальчику, что в смерти его отца виновата мать. Дмитрий настолько верил в безнаказанность, что предлагал откровенный шантаж ее адвокату, интим в обмен на обещание оставить Марию в покое, и даже скинул серию хоум-видео. Мужчина не учел, что юрист включит и эти материалы в пакет доказательств для Следственного комитета. На сталкера возбудили уголовное дело сразу по 4 статьям. Нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконный оборот порнографии, развратные действия в отношении ребенка и незаконный оборот спецсредств. Москвичу грозит 8 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Главный нарколог Свердловской области Антон Поддубный выступил за полный запрет продажи табачной продукции.
11: Я считаю, что мы должны подойти к тому, чтобы хотя бы обсудить и предусмотреть возможность через определенное количество лет полного запрета продаж табачной продукции. Я так считаю. Потому что сейчас есть огромное количество людей, которые курят, у которых есть зависимость. И я понимаю, что если резко сейчас прекратить продажу этим людям, зависимым людям, табачных изделий, то может возникнуть очень много негативных последствий. Я, честно сказать, считаю, что не только на территории Свердловской области надо делать, а вообще максимально запретить эти устройства по всей Российской Федерации, потому что ничего, абсолютно ничего полезного, ничего хорошего эти устройства не несут. Основные клиенты, потребители вот этих устройств — это как раз вот подрастающее поколение, подростки, молодежь. И вы, наверное, не хуже меня знаете, как родители от этого страдают, всегда спрашивают, у нас постоянно запросы идут о том, что делать, как отучить и тому подобное.
1: Главные новости дня.
5: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
12: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
5: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
12: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
5: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
7: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
5: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Беда дня.
2: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
13: Сейчас, вот на днях, мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да? Таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Силы Сибири» не спасает положение, потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
2: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
14: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
2: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
15: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда? Есть. Коммуналка? Есть. Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Житель Крыма показал на видео практически пустой городской пляж и рассказал, что в это время, в прошлом году, парковка была забита автомобилями, а у моря яблоку негде было упасть.
16: Вот мы посмотрели по прогнозам, по сайтам. Вода в море должна быть 20 градусов, поэтому мы решили выбраться первый раз, открыть сезон. Вот, как бы слегка нас обманули, да, потому что вода фактически пока что похолоднее, то есть фактически 18,5 градусов. Вот, но что удивительно, посмотрите вокруг. То есть вот это время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Вот обычно здесь яблоку негде упасть. Вот, то есть только к обеду подошли пару-тройку человек, а с утра тут были почти одни. Вот, просто все пусто. Вот, почему такое происходит? На парковке места куча, подъезжает, спокойно паркуемся, никого нет. Такого в жизни здесь не было еще никогда. Вот, но я думаю, что причина следующая, да, это, наверное, потому что проблема с бензином для местных. В общем-то, некоторые сейчас не катаются лишний раз. Вот, во-вторых, скорее всего, потому что еще и многие туристы боятся ехать сюда, да, поэтому большого наплыва нет.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
17: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
5: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
18: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
5: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
19: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
20: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
0: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
20: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
21: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
23: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
5: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
24: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
5: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
25: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
5: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
26: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
5: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году, и мы сегодня разберемся, как это получилось.
8: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
6: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
8: К этому уже как бы все привыкли, да?
6: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
8: Так.
6: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
8: Ага, полный людей.
6: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
8: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
6: Да, на полном ходу.
8: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
6: Вот именно.
8: А охота за локомотивом в движении — это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
6: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
8: Угу.
6: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
8: Кошмар.
6: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
8: 100%.
6: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
8: Обесточенный, наверное.
6: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
8: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
9: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
8: На что?
9: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
8: Вообще всех?
9: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
8: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь — это же все расписание просто летит в пропасть.
9: Эффект домино, именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
8: А что это?
9: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть, перевозчик и нефактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
8: Угу.
9: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
8: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
9: Главный северный железнодорожный узел, да.
8: Через него вообще все составы идут.
9: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
8: Серьезно? Совсем?
9: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
8: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
9: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
8: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
9: Давай.
8: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
9: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой.
6: физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
8: То есть он огибает рельеф местности?
6: Именно. Он использует русла рек, какие-то лощины.
8: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт?
6: В точку.
8: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны земли?
6: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
8: А дрон?
6: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
8: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой, гигантский шумный раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
6: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
8: Визуально.
6: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
8: Понятно.
6: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
8: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
6: Да.
8: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут, аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
6: Угу. Гражданской авиации нет.
8: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
6: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
8: Так.
6: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
8: То что?
6: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
8: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
6: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
8: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
6: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
8: Жесть.
6: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
8: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
6: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
8: Угу.
6: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
8: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
6: Это реальность.
8: Но подожди, есть же Крымский мост.
6: О, да.
8: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
6: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
8: Разве?
6: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
8: Ну, это понятно. Безопасность.
6: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
8: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
6: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
8: Часто?
6: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
8: Угу.
6: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
8: И звучит сирена.
6: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
8: То есть спрятаться физически негде?
6: Негде.
8: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
6: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
8: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
6: Угу, было дело.
8: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
6: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
8: А что с ней?
6: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
8: Прямо через нее?
6: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
8: Ого!
9: Я уж не говорю про высокоточные системы.
8: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
9: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
8: Ничего себе!
9: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
8: Как живой щит какой-то.
9: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
8: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
9: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
8: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
9: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
8: Какому?
9: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей России здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
8: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
9: О да, крепость Крым.
8: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
9: Угу.
8: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
9: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
8: Давай.
9: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
8: Увести корабли.
9: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
8: Невероятно. И куда их дели?
9: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
8: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
9: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
8: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
9: Его просто методично разобрали на части.
8: Разобрали.
9: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
8: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
9: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
8: А как они работают?
9: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь с сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
8: Это точно.
9: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
8: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
9: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
8: Экономия важнее жизни.
9: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
8: Угу.
9: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
8: Русская рулетка.
9: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
8: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
9: Не может.
8: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
9: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
8: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
2: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
8: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
2: Абсолютно верно.
8: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
2: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
8: О будущем региона.
2: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
8: Санатории, пляжи, виноградники.
2: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
8: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
7: Умные очки от Apple, разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бёрнса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
3: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
5: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
3: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
5: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
10: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
5: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радио Лента. Прямая речь.
12: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.
3: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
11: Главные новости дня.
5: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
23: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
5: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
13: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
5: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
10: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
5: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.

0: Эти ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов о том, что в обществе возросло напряжение и опасность.
3: Стратегии, о стратегии у «Единой России» за все эти годы так и не изменилась. Она остается либеральной, рыночной и олигархической. Последствия этой стратегии налицо. Сейчас в обществе напряжение и опасность выросли на 15% больше, чем спокойствие. Это свидетельствует о большой тревоге в каждой семье и в каждом сердце. Надо делать срочные выводы. В противном случае, как объявить тот факт, что клан олигархов продолжает жиреть, несмотря на СВО и санкции? С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши сограждане до чертика в глазах надоел этот первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год, как рост остановился, многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим. Впервые в России появилась фигура, чье состояние превысило планку в 30 миллиардов долларов. Это металлургический магнат Алексей Мордашов.
1: На радиолента «Опасность».
4: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
6: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
5: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
7: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза. Прежде чем такое говорить, они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе.

0: критикуем, но наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
3: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
2: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они как могли пытались помочь.
4: Чего 5 минут не годится?
5: Да, ну, вели мы себя нормально.
4: Человечески можно было бы. Вы избиваете их. Мы знаем, что вы избили их.
2: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
6: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
2: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
6: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
2: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, Вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям увольнения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
0: Военкор, канал «Старшее», до лестницы эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
8: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
0: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
9: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать НАО с депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают Телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
0: Цензура вместо пушек, военкор, канал «Старшая Эдды», о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
8: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит. Вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. В ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
10: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
2: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
11: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
2: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
12: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
14: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
15: Извините, но...
14: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
15: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
14: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
15: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидела, она меня не устроит. А
14: и после... сколько раз меня так будут высаживать?
15: Я не знаю, это вот вопрос...
14: Вы не мужчина совершенно, я вас сняла на видео. Понятно, будете во всех воронежских пабликах.
15: Классно.
14: Яндексу я сейчас напишу.
15: Позвоните, объясните ситуацию.
14: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц седалищным нервом защемление высадили из-за того, что вам мало денег?
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы летите сквозь космос и вдруг погружаетесь в абсолютную звенящую тьму, где на миллионы световых лет вокруг нет ни одной живой звезды. Космический войд Валапаса — это колоссальная пустота диаметром в 330 миллионов световых лет, которая ставит в тупик современных астрофизиков. Почему этот гигантский регион Вселенной оказался практически полностью лишен материи и галактик? В 1981 году астроном Роберт Киршнер вместе со своей командой изучал распределение галактик и наткнулся на аномальную зону в созвездии Валапаса. Там, где по всем законам космологии должны были светиться тысячи звездных систем, приборы фиксировали лишь пугающее черное ничто. Если бы наш Млечный Путь находился в центре этого войда, мы бы узнали о существовании других галактик только в 60-х годах 20 века благодаря мощнейшим телескопам. Сторонники фантастических гипотез и теории космического масштаба выдвинули жуткое предположение. Мы наблюдаем последствия расширения сферы цивилизации третьего типа по шкале Кардашева. По их мнению, высокоразвитые инопланетяне строят вокруг звезд сферы Дайсона для улавливания всей энергии, из-за чего целые галактики просто гаснут для внешнего наблюдателя, затягивая регион технологической тьмой. Приверженцы более радикальных космических гипотез предполагают, что войд Валапаса — это гигантский след от столкновения нашей Вселенной с другими параллельными мирами на ранних этапах творения. В результате этого катаклизма вся материя в этой области была аннигилирована или выдавлена в иное измерение, оставив после себя шрам в ткани пространства. Эта пустота, по их мнению, продолжает медленно расти, поглощая окраинные галактики. Но официальная наука предлагает более масштабное и естественное объяснение. Войд Валапаса образовался в процессе эволюции крупномасштабной структуры Вселенной. На ранних этапах гравитация стягивала материю туда, где ее было чуть больше, формируя так называемые космические нити из галактик. А пустоты между ними, войды, постепенно расширялись, теряя остатки разряженного газа. И хотя Войд Валапаса кажется абсолютно пустым, телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб смогли обнаружить внутри него около 60 одиноких галактик, сиротливо разбросанных по бескрайнему океану темноты, что подтверждает торжество законов гравитации, а не деятельность космических строителей. Космологи из Института астрофизики Макса Планка провели компьютерное моделирование, которое показало, что Войд Валапаса, скорее всего, сформировался в результате слияния нескольких более мелких пустот. Этот процесс абсолютно естественен для расширяющейся Вселенной, управляемой темной энергией. Одинокие галактики внутри него обладают уникальными свойствами, так как они развивались в полной изоляции от внешних гравитационных возмущений, предоставляя ученым чистый материал для изучения эволюции звезд. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 25 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Вунди. Ну класс, это руна радости, гармонии, это удовольствие, внутренняя полнота. И в такой день, конечно же, захочется прожить широко открытым сердцем, потому что руна Вунди приносит легкость, вдохновение, успех и просто ощущение, что жизнь улыбается. Знаете, это руна везения, это время, когда все начинает складываться само собой, когда сбываются маленькие, а иногда и большие, кстати, мечты, когда душа поет, а на лице невольно появляется улыбка. Значит, в работе руна предвещает хороший эмоциональный климат в коллективе, это будет вдохновение, даже творческий подъем. Вот все будет складываться легко и естественно. Можно получить похвалу, благодарность, какие-то приятные бонусы или, может, даже неожиданное предложение, да? И если вы работаете в сфере, связанной с творчеством, коммуникацией, искусством, может, образованием или психологией, здесь успех особенно вероятен. Еще это отличный день для презентации, переговоров, может, новых идей, каких-то вдохновляющих начинаний. И даже самые скучные задачи вот покажутся не такими уже сложными, поверьте. В отношениях эта руна настоящий подарок, день тепла, любви, какой-то искренней радости от общения. Уже в существующих парах это будет сближение, нежность, полное взаимопонимание, возможны приятные сюрпризы, признания, подарки, может быть, предложения или новости, которые радуют обоих партнеров. А вот для тех, кто еще в поиске своей половинки, то есть огромный шанс встретить человека, с которым вот на одной волне, понимаете? В кругу семьи или друзей будет царить гармония, легкость, желание просто наслаждаться моментом. Ну и по здоровью, конечно же, все указывает на стабильность и прилив энергии, потому что вуньо дает ресурсность, хороший настрой и даже ускоряет вот восстановление. Понимаете, исцеляется человек изнутри. И это идеальное время для физических активностей, танцев, прогулок, походов, может, занятий йогой или просто для того, чтобы позволить себе быть счастливым и телом, и духом. И здесь обратите внимание и на дыхание, и на позвоночник. Вот поддержание легкости в теле усилит радость в душе. Так что у нас день, когда жизнь радует, сердце поет. Пользуйтесь шансом наслаждаться этим состоянием. И благодарность за то, что есть, приумножит полученное в разы. Так всегда. Так что счастье не где-то там. Оно внутри прямо сейчас.
1: На радио Лента. Потеря дня.
8: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Житель Приозерска рассказал, что топливный кризис добрался уже и до Ленинградской области.
18: Ну что, доброе утро. Вот прекрасные новости добрались и до Ленинградской области. Стоим на возле Луги, на заправке «Татнефть». Сейчас подъехали заправляться 95-м бензином. И мало того, что написано только по предоплате, но предоплату не взяли. Но суть, короче, такая, что только 30 литров на бак. Так что еще пока в новостях про Ленобласть ничего нету. Но по факту уже все. Ленобласть, я думаю, скоро и до Питера долетит. 30 литров на бак, это прям вообще шикарно, конечно. Хорошо, что у нас полбака есть. Сейчас 30-ку зальем, поедем дальше до Пскова.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
19: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года команда ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
20: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
19: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военно обязанными в регионе станет более жесткой.
3: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
19: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
21: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
19: Отдельно Алексей Беспрозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетов, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально, заверил Беспрозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
22: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
19: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея Беспрозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
21: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры? Я подумаю».
19: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин в Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временные ограничения на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистре и любую другую. Тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
23: Кстати, в прошлый раз проверяли систему
19: системы оповещения в марте, а до этого в феврале. Включение сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25, 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор без прозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Без прозванных, подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор без прозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг». Особенное. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждая согласовывает, каждая отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо. В критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше двух месяцев. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами через отдельное министерство с отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски, потом появляются новые структуры, потом появляются новые полномочия. Это не мнение, это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше 2 месяцев? А если необычная, то каким именно сценарием власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
3: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Деньги есть только на СВО. Студенты крупнейшего медвуза России сообщили о полугодовых задержках президентской стипендии. Студенты из Сеченовского университета жалуются на полугодовые задержки президентской стипендии. По их словам, в этом году выплаты не производились ни разу. Некоторые стипендиаты должны были получать по 30 тысяч рублей ежемесячно. Задолженность вуза перед ними достигла 180 тысяч рублей. При этом учебное заведение, по словам стипендиатов, ни разу не предупреждало о задержках и сроках выплат. Всего своих денег ожидают более 100 студентов.
6: Честно говоря, мы уже просто устали верить обещаниям. Когда ты подаешься на президентскую стипендию, ты рассчитываешь на нее как на реальную поддержку. Многие из нас живут в общежитиях, подрабатывать в медицине из-за плотной учебы почти невозможно. Но по факту мы уже полгода учимся на честном слове. Получается абсурд. Мы лучшие на курсе, занимаемся наукой, представляем университет на конференциях, но вуз, который так гордится нашими успехами в своих отчетах, просто забыл выплатить нам вознаграждение. Мы чувствуем себя не элитой университета, а просителями, которые должны выбивать свои же законные деньги.
2: Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
7: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Что касается полугодовых задержек президентской стипендии студентам Сеченовского университета, то в официальном ответе на запросы вуз объяснил отсутствие выплат тем, что средства не поступили из Миноборнауки. Студенты также обращались в поддержку на сайте оператора всех федеральных стипендий, где также не смогли назвать сроки и перенаправили их в Департамент молодежной политики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
23: Радиолента. Прямая речь.
13: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая.
24: Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Здесь мы работаем вместе с Маратом Шакирзяновичем, с его рабочей группой, с Министерством транспорта, Министерством обороны также. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Что уже на сегодня сделано? Ну, во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки.
23: Главные новости дня.
2: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
0: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.

0: цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
1: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
0: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
2: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
0: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
3: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
0: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин о том, что в регионе вводятся ограничения на бензин.
6: В Курганской области создан запас топлива вместе с тем с превентивными целями, чтобы не допустить повышения спроса на бензин и дизельное топливо, которое может стать причиной перебоев. Решением регионального оперативного штаба с 24 июня на заправочных станциях на территории региона вводятся временные ограничения. Как и во многих других регионах, в том числе соседних, в Курганской области устанавливаются следующие лимиты. В населенных пунктах не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистре запрещена. На заправочных станциях крупных топливных компаний, работающих в Курганской области, по имеющимся на сегодня данным мониторинга, резких скачков цен не зафиксировано. Если вы обладаете фактами по необоснованному росту цен на бензин, в этом случае, как и с удорожанием любого другого продукта, вы можете обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области по адресу город Курган, улица Максима Горького, 40, телефон для справок 46-39-55. Повторюсь, ввод лимитов – это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос. Также это поможет защитить добросовестных автолюбителей от предприимчивых граждан, которые, пользуясь ситуацией, закупают топливо в больших объемах, а потом перепродают его по завышенным ценам. Как ранее сообщали в федеральных СМИ, такие объявления были выявлены в регионах России, например, на платформе Авито. Департамент экономического развития ведет мониторинг ситуации на постоянной основе. Оснований по закупке гражданами топлива впрок нет. Также в необходимом объеме топлива обеспечены экстренные службы, общественный транспорт, предприятия сельского хозяйства, которые завершают посевную кампанию.
4: На радио «Лента» «Беда дня».
7: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.

0: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робик заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
1: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народа Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народа Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс родов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
0: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
2: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перепуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие, так вот важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть это Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем. Это все понятно. Там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну а что ты можешь сказать? Ну если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский МПЗ, ну ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, не по-пацански, не по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны. И мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
7: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
6: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
8: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
9: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Мы вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
8: Ну, нам
9: вплоть до увольнения.
8: Нам на СВО.
9: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
6: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
8: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
10: Ну, не имеем права пожарной безопасности.
8: Ну, блин.
10: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля судьи, все
8: следы. Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
6: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных ИЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
11: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
6: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
13: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
12: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
14: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
12: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
15: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
12: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: К
16: Говорят военкоры.
2: Удар по космической связи. Роман Сапаньков об атаке на центр Дубна и его значении.
17: Киев атаковал центр космической связи. Пострадавших среди персонала нет. Теле- и радиовещание и связь не нарушены. Ведется устранение последствий налета. Что это за центр? Рассказываю. Крупнейший телепорт России и один из крупнейших в Восточной Европе. Филиал государственного оператора спутниковой связи ГПКС. Он введен в строй в 1980 году как олимпийский объект. Именно через него шла трансляция Московской Олимпиады на страны Европы и Атлантики. В феврале 2025-го центру исполнилось 45 лет. Это наземный узел, который связывает спутники с земными сетями связи и решает сразу несколько задач. Распространение федерального, регионального и коммерческого вещания. Обеспечение президентской и правительственной спутниковой связи. Эти линии зарезервированы и имеют приоритет над остальными. Телеметрия, слежение и управление космическими аппаратами, в том числе спутниками серии «Экспресс» на геостационарной орбите. Развертывание и эксплуатация ведомственных и корпоративных сетей связи. Орбитальные испытания и мониторинг загрузки спутников. Думаю, не нужно объяснять, насколько это важный объект.
2: Бензовозы под охраной МУГов, военкор Романов о топливном кризисе в Крыму и необходимости массовых перехватчиков.
18: Украинские каналы выкладывают выложенные жителями Крыма ролики, на которых бензовозы сопровождают целые колонны мобильных огневых групп. Причиной этому стал все еще сохраняющийся топливный кризис на полуострове из-за ударов украинских беспилотников «Камикадзе» по нефтебазам и бензовозам. Некоторые каналы пишут, что из-за засилия российских МОК ситуация с топливом в Крыму стала постепенно улучшаться. Правда, с мест подтверждения позитивного нет. Тем не менее, для полноценной защиты как полуострова, так и остальных российских территорий настоятельно требуется перейти к массовым зенитным перехватчикам, решение которых уже есть. Было бы желание и волевое решение, а еще меньше бюрократии.
2: Оружейный маркетинг на кадрах прилетов. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о «Файрпоинт», «Париже» и «Непуганных зеваках».
19: Во Франции прошла оружейная выставка «Евросатори-2026». Стенд украинской компании «Файрпоинт» на ней был не просто витриной. Представлен перехватчик FP7.X в 5 раз дешевле американской ракеты «Патриот», баллистические ракеты и крылатые «Фламинго». А на экранах они показывают свежие видео ударов по Москве. Все абсолютно в логике оружейного пиара. Те, кто снимает и выкладывает кадры прилетов дронов и ракет, сознательно или нет, работают на маркетинговую стратегию «Файрпоинт». Каждый такой ролик на выставке — это реклама, привлекающая инвесторов. В конце прошлого года оборонная компания из Арабских Эмиратов оценила «Файрпоинт» 2,5 миллиарда долларов. Планировалась сделка на покупку трети акций, потому что война — это хороший оружейный бизнес, международный. Как медийщик, Зеленский и хороший маркетолог. И пока непуганные идиоты снимают из окон и постят в домовые чаты прилеты, они дают рекламу оружию, которое завтра полетит в них же.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
20: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
12: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема — насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
21: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
12: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
0: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
12: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
1: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
12: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
23: Военкор – канал старше до лестницы эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
24: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
23: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
17: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать наус депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
23: Цензура вместо пушек. Военкор, канал «Старше Эдды» о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
24: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит. Вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
5: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Студент крымского филиала Университета правосудия имени Лебедева о том, что учащихся с академическими долгами ставят перед выбором – отчисление или подписание контракта с войсками беспилотных систем.
9: Ему позвонили из учебки. Вот сказали, типа, так и так, ходите, типа, поговорить надо. Вот, приходит он, типа, из 9-й группы еще пришли, у кого много долгов, ну, там, 10 плюс, 15 плюс даже долгов. Короче, они заходят в кабинетик, и она им, короче, говорит, то, что вот, все, пацаны, этих пересдачи до 4-го курса, типа, не будет. Всех, у кого есть долги, 4-й курс, ну, вас отчисляют 100%, ну, либо мы вас отчисляем, либо вы сами отчисляетесь, либо же есть альтернативный вариант, вот. И, короче, послал их в один кабинет, они приходят в этот кабинет, а там, как бы, брошюрка СКО, как бы, подписание контракта на условиях, мы вам все поставляем, но, типа, вы должны будете исходить, как бы, да. Вот такую вот ситуацию обрисовал, и им было совсем не весело после этих слов. Что грустненько как-то, как будто бы. А еще вот это же, то, что прислал и к первому и второму, по идее, курсу магистратуры. Потому что там еще были типы с магистратуры, со второго и первого курсов, и им то же самое сказали. Вот. Ну, просто я не знаю, это, на сколько страниц должен быть приказ, чтобы все рожников в один его запихнуть. Типа, ну... Ну вот сколько там вольники человек, я не знаю, конечно, да. Но я уверен, что у 70% четверокурсников, третьекурсников есть долги, хотя бы один.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
25: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
10: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
25: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
10: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
25: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
10: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
25: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятки.
10: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
25: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
10: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
25: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
10: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
25: Да-да, образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
10: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
25: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
10: то врач в районной больнице Костромы
25: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
10: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
25: Абсолютно верно.
10: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
25: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
10: Прибавляются доходы тысячи рабочих по 50 тысяч.
25: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
10: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
25: Да.
10: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
25: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
10: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
25: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
10: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
25: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
10: А что в этой корзине?
25: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
10: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
25: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
10: угу,
25: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
10: Вот именно.
25: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
10: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
25: Конечно, нет.
10: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
25: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
10: Ого!
25: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше – разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
10: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
25: И знаешь, как на это смотрит статистика?
10: Как?
25: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
10: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
25: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
10: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, 10-15% бюджета семьи.
25: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
10: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
25: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
10: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
25: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
10: То есть она запаздывает?
25: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
10: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
25: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
10: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
25: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
10: И Росстат этот теневой сектор не видит?
25: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
10: Труда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
25: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
10: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
25: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
10: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
25: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
6: То есть это просто номинальная видимость богатства?
25: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
6: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
25: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работу чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
6: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
25: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
10: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
25: Ну вот представь депрессивный регион. За квартал там обанкротились 2 крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
10: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
25: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
10: Подожди,
6: А ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
25: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
6: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
25: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
6: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
25: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
6: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
25: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
6: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
25: Именно, абстракция.
6: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
25: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
6: Формируется теневая экономика доверия.
25: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
6: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
25: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
6: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
3: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
8: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
2: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
8: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военнообязанными в регионе станет более жесткой.
11: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
8: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод Калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
13: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
8: Отдельно Алексей Беспрозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетов, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально, заверил Беспрозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
14: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
8: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея Беспрозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
13: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры? Я подумаю».
8: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистры и любую другую тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
15: Кстати, в прошлый раз проверяли систему оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале.

есть 8 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор без прозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Без прозванных, подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор без прозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная». И создание такого ведомства – логичный шаг. Особенное. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждое согласовывает. Каждое отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо. В критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше 2 месяца. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС, это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами через отдельное министерство с отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски, потом появляются новые структуры, потом появляются новые полномочия. Это не мнение, это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военным?

0: во главе гражданского министерства. Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше 2 месяцев? А если необычная, то к каким именно сценариям власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
2: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: На московских заправках из-за отсутствия качественного высокооктанового бензина владельцы люксовых автомобилей вынуждены заправляться 92-м.
4: Мы приехали на заправку, тут только 92-й, и я такая спрашиваю, а можно нашу машину заправлять 92-м? Денис говорит, ну а что делать? Ну, чтобы вы понимали, даже Rolls-Royce приехал заправляться 92-м, и Maybach только что уехал, тоже заправился 92-м. Поэтому, я думаю, с нашей «Ласточкой» все будет отлично. Проехали 3 заправки, везде ноль. Здесь нам сказали лимит 30 литров, но через Сбербанк, если оплачивать, то без лимита. Вот для Rolls-Royce будет заправляться 92-м, я в шоке.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
6: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
5: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
7: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
5: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
8: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
5: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
9: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
5: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Заместитель министра юстиции России Вадим Баланин о том, что сожительство без регистрации брака несет угрозу...
10: Следует отметить, что в последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Ну, сейчас вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны. Эпоха ревизии традиционных ценностей, то, что мы сейчас наблюдаем в западных странах, это эпоха, я бы сказал, социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственности нашей страны, что нельзя допустить ни при каких обстоятельствах.
1: Криминальные новости.
11: Основатель ЧВК «Ястреб» Александр Марущенко признал вину по делу о похищениях, пытках и убийстве российских военных. Кроме того, Марущенко признался в нескольких тяжких преступлениях, которые совершали участники его ЧВК, пишет «Коммерсант». Следствие также вменяет Марущенко причастность к убийству контрактника по фамилии Аджиев. По версии обвинения, солдат отказывался выполнять его приказы и проявлял к нему неуважение. Чтобы поддержать авторитет, Марущенко приказал подчиненным разобраться с ним. В декабре 2024 года Аджиева отвели в лесополосу, где его застрелил один из бойцов ЧВК Иван Бабенко. В явке с повинной Бабенко заявил, что боялся не выполнить приказ Марущенко, опасаясь, что его самого изнасилуют или убьют. Еще одной жертвой ЧВК «Ястреб» стал военный корреспондент Роман Семенов. Он конфликтовал с «Ястребом», поскольку расследовал деятельность организации. Как отмечает «Коммерсант», уже на предварительных слушаниях Марущенко сообщил, планируя после суда снова отправиться воевать на Украину. В Пензе мошенники под предлогом получения социальной выплаты за погибшего отца обманули 17-летнего подростка. Он перевел злоумышленникам около 7 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД России по городу. Помимо денег, по указанию злоумышленников, подросток сфотографировал могилы недавно захороненных бойцов, погибших в ходе СВО. В фотографиях были указаны персональные данные погибших. Правоохранители предполагают, что эти сведения будут использованы для новых мошеннических схем. После случившегося подросток сам обратился в полицию. По факту проводится проверка. Ранее силовики задержали двух мошенников, которые обещали вернуть участника специальной военной операции из плена за 3 миллиона рублей в Подмосковье. Обезумевший ухажер оказался в СИЗО после 3 лет изощренного сталкинга и рассылки хоум-видео сыну своей жертвы. Несмотря на то, что сейчас бывший 54-летний бойфренд Марии за решеткой, ее не отпускает тревога, что он вот-вот вернется. За годы сталкинга Дмитрий довел женщину до ПТСР и тяжелой депрессии. Как пишет база, мужчина буквально обезумел после расставания в 2023 году. Однажды он сделал из машины возлюбленной перцовую камеру, разложив по ней тряпки со жгучей смесью. Затем залил авто монтажной пеной, а когда женщина застала его на месте преступления, распылил баллон ей в лицо. От сталкера психологически пострадал и ее сын. Мужчина прислал ребенку смонтированное хоум-видео с Марией, а затем внушал мальчику, что в смерти его отца виновата мать. Дмитрий настолько верил в безнаказанность, что предлагал откровенный шантаж ее адвокату. Интим в обмен на обещание. обещание оставить Марию в покое и даже скинул серию хоум-видео. Мужчина не учел, что юрист включит и эти материалы в пакет доказательств для Следственного комитета. На сталкера возбудили уголовное дело сразу по 4 статьям. Нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконный оборот порнографии, развратные действия в отношении ребенка и незаконный оборот спецсредств. Москвичу грозит 8 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Главный нарколог Свердловской области Антон Поддубный выступил за полный запрет продажи табачной продукции.
12: Я считаю, что мы должны подойти к тому, чтобы хотя бы обсудить и предусмотреть возможность через определенное количество лет полного запрета продаж табачной продукции. Я так считаю. Потому что сейчас есть огромное количество людей, которые курят, у которых есть зависимость. И я понимаю, что если резко сейчас прекратить продажу этим людям, зависимым людям, табачных изделий, то может возникнуть очень много негативных последствий. Я, честно сказать, считаю, что не только на территории Свердловской области надо делать, а вообще максимально запретить эти устройства по всей Российской Федерации, потому что ничего, абсолютно ничего полезного, ничего хорошего эти устройства не несут. Основные клиенты, потребители вот этих устройств, это как раз вот подрастающее поколение, подростки, молодежь. И вы, наверное, не хуже меня знаете, как родители от этого страдают, всегда спрашивают, у нас постоянно запросы идут о том, что делать, как отучить и тому подобное.
1: Главные новости дня.
5: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
13: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
5: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
13: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
5: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
8: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
5: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Беда дня.
2: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
14: Сейчас, вот на днях, мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да? Таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Сила Сибири» не спасает положение. Потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
2: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
15: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
2: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
16: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда? Есть. Коммуналка? Есть. Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Крыма показал на видео практически пустой городской пляж и рассказал, что в это время, в прошлом году, парковка была забита автомобилями, а у моря яблоку негде было упасть.
17: Вот мы посмотрели по прогнозам, по сайтам. Вода в море должна быть 20 градусов, поэтому мы решили выбраться первый раз, открыть сезон. Вот, как бы слегка нас обманули, да, потому что вода фактически пока что похолоднее, то есть фактически 18,5 градусов. Вот, но что удивительно, посмотрите вокруг. То есть вот это время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть. Вот то, что только к обеду подошли пару-тройку человек, а с утра тут мы были почти одни. Вот, просто все пусто. Вот почему такое происходит? На парковке места куча, часть спокойно паркуемся, никого нет. Такого в жизни здесь не было еще никогда. Вот, но я думаю, что причина следующая, да, это, наверное, потому что проблема с бензином для местных. В общем-то, некоторые сейчас не катаются лишний раз. Вот. Во-вторых, скорее всего, потому что еще и многие туристы боятся ехать сюда, да, поэтому большого наплыва нет.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
18: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
5: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
19: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
5: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
20: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
21: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
22: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
21: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
0: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
4: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
5: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
6: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
5: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
23: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
5: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
24: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
5: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина? Миллионы рублей для бюджета? Или поле боя? Горящее небо? Бегущие в панике люди? Перерезанная дорога? Постоянные сирены? Вот такая реальность полуострова в 2026 году И мы сегодня разберемся, как это получилось.
7: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
25: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
7: К этому уже как бы все привыкли, да?
25: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
7: Так.
25: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
7: Ага, полный людей.
25: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
7: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
25: Да, на полном ходу.
7: Ого, просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну типа мосты, там релейные шкафы, подстанции всякие.
25: Вот именно.
7: А охота за локомотивом в движении – это же ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
25: Да. И удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь – малейшее смещение траектории.
7: Угу.
25: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
7: Кошмар.
25: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
7: 100%.
25: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
7: Обесточенный, наверное.
25: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
7: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
9: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводят тотальный запрет.
7: На что?
9: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
7: Вообще всех?
9: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
7: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
9: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
7: А что это?
9: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика не фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
7: Угу.
9: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
7: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
25: Главный северный железнодорожный узел, да.
7: Через него вообще все составы идут.
25: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
7: Серьезно? Совсем?
25: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
7: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
25: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
7: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
25: Давай.
7: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
25: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
7: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
25: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
7: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
25: В точку.
7: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
25: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
7: А дрон?
25: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
7: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
25: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
7: Визуально.
25: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
7: Понятно.
25: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
7: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
25: Да.
7: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
25: Угу.
8: Гражданской авиации нет.
7: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
10: Это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя. Собирают многочасовые опоздания по пути.
7: Так.
10: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
7: То что?
10: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
7: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
10: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
7: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
10: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
7: Жесть.
10: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
7: Слушай, это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
10: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
7: Угу.
10: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
7: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
10: Это реальность.
7: Но подожди, есть же Крымский мост.
10: О, да.
7: Это главная автомобильная артерия. Это же, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
10: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
7: Разве?
10: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
7: Это понятно. Безопасность.
10: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
7: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, как это уже бывало.
10: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
7: Часто?
10: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго». И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
7: И звучит сирена.
10: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
7: То есть спрятаться физически негде?
10: Негде.
7: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
10: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
7: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
10: Угу, было дело.
7: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
10: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
7: А что с ней?
10: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
7: Прямо через нее.
10: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
7: Ого.
10: Я уж не говорю про высокоточные системы.
7: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
10: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
7: Ничего себе.
10: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
7: Как живой щит какой-то.
10: А мосты на въезде на полуостров, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
7: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
10: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
7: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной сорокадной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
10: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
7: Какому?
10: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей России
25: российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
7: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
25: О да, крепость Крым.
7: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
25: Угу.
7: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
25: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
7: Давай.
25: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
7: Увести корабли.
25: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
7: Невероятно. И куда их дели?
25: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
7: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
25: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
7: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
25: Его просто методично разобрали на части.
7: Разобрали.
25: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
7: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
25: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
7: А как они работают?
25: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь с сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным.
8: Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
7: Это точно.
8: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
7: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
8: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
7: Экономия важнее жизни.
8: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отеле, вернется домой.
7: Угу.
8: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
7: Русская рулетка.
8: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
7: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
8: Не может.
7: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
8: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
7: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
8: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
7: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
8: Абсолютно верно.
7: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
8: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
7: О будущем региона.
8: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
7: Санатории, пляжи, виноградники.
8: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
7: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой.
2: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
12: Умные очки от Apple, разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бернса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
14: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
13: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
14: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерства иностранных дел.
13: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
3: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
13: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Радио Лента. Прямая речь.
16: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.
14: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
15: Главные новости дня.
13: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
4: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
13: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
17: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
13: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
3: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
13: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
0: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
13: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов о том, что в обществе возросло напряжение и опасность.
18: Стратегии у «Единой России» за все эти годы так и не изменилась. Она остается либеральной, рыночной.

0: миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши согражданам до чертика в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать. Экономика-то, мол, растет, но почти год как рос остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим. Впервые в России появилась фигура, чье состояние превысило планку в 30 миллиардов долларов. Это металлургический магнат Алексей Мордашов.
1: На радио «Лента». Опасность дня.
2: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
4: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренности военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
3: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
5: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
7: Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите!

0: Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
1: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
0: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они как могли пытались помочь.
2: Чего 5 минут не годится?
3: Да, даже по-человечески себя вести будет.
2: Хватит, положи. По-человечески можно было бы. Вы избивайте их. Мы знаем, что вы избили их.
0: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
4: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
0: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
4: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
0: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот. Вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот. Указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, Увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям увольнения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Военкор, канал «Старшая Эда», лестнице эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
8: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
7: Вклады как нервная система страны. Роман Сапоньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
9: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать наусть депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
7: Цензура вместо пушек. Военкор, канал «Старшей Эдды» о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
8: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит. Вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
10: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
0: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
11: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
0: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
12: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
14: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
15: Извините, но...
14: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
15: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
14: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
15: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидела, она меня не устроит.
14: И сколько раз меня так будут высаживать?
15: Я не знаю. Это вот вопрос.
14: Вы не мужчина совершенно. Я вас сняла на видео. Понятно, будете во всех воронежских пабликах.
15: Классно.
14: Яндексу я сейчас напишу.
15: Позвоните, объясните ситуацию.
14: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц седалищным нервом защемление высадили из-за того, что вам мало денег?
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы летите сквозь космос и вдруг погружаетесь в абсолютную звенящую тьму, где на миллионы световых лет вокруг нет ни одной живой звезды. Космический войд Валапаса — это колоссальная пустота диаметром в 330 миллионов световых лет, которая ставит в тупик современных астрофизиков. Почему этот гигантский регион Вселенной оказался практически полностью лишен материи и галактик? В 1981 году астроном Роберт Киршнер вместе со своей командой изучал распределение галактик и наткнулся на аномальную зону в созвездии Валапаса. Там, где по всем законам космологии должны были светиться тысячи звездных систем, приборы фиксировали лишь пугающее черное ничто. Если бы наш Млечный Путь находился в центре этого войда, мы бы узнали о существовании других галактик только в 60-х годах 20 века благодаря мощнейшим телескопам. Сторонники фантастических гипотез и теории космического масштаба выдвинули жуткое предположение. Мы наблюдаем последствия расширения сферы цивилизации третьего типа по шкале Кардашева. По их мнению, высокоразвитые инопланетяне строят вокруг звезд сферы Дайсона для улавливания всей энергии, из-за чего целые галактики просто гаснут для внешнего наблюдателя, затягивая регион технологической тьмой. Приверженцы более радикальных космических гипотез предполагают, что войд Валапаса — это гигантский след от столкновения нашей Вселенной с другими параллельными мирами на ранних этапах творения. В результате этого катаклизма вся материя в этой области была аннигилирована или выдавлена в иное измерение, оставив после себя шрам в ткани пространства. Эта пустота, по их мнению, продолжает медленно расти, поглощая окраинные галактики. Но официальная наука предлагает более масштабное и естественное объяснение. Войд Валапаса образовался в процессе эволюции крупномасштабной структуры Вселенной. На ранних этапах гравитация стягивала материю туда, где ее было чуть больше, формируя так называемые космические нити из галактик. А пустоты между ними, войды, постепенно расширялись, теряя остатки разряженного газа. И хотя войд Валапаса кажется абсолютно пустым, телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб смогли обнаружить внутри него около 60 одиноких галактик, сиротливо разбросанных по бескрайнему океану темноты, что подтверждает торжество законов гравитации, а не деятельность космических строителей. Космологи из Института астрофизики Макса Планка провели компьютерное моделирование, которое показало, что войд Валапаса, скорее всего, сформировался в результате слияния нескольких более мелких пустот. Этот процесс абсолютно естественен для расширяющейся Вселенной, управляемой темной энергией. Одинокие галактики внутри него обладают уникальными свойствами, так как они развивались в полной изоляции от внешних гравитационных возмущений, предоставляя ученым чистый материал для изучения эволюции звезд. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
17: Руна дня на 25 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Вунди. Ну класс, это руна радости, гармонии, это удовольствие, внутренняя полнота. И в такой день, конечно же, захочется прожить широко открытым сердцем, потому что руна Вунди приносит легкость, вдохновение, успех и просто ощущение, что жизнь улыбается. Знаете, это руна везения, это время, когда все начинает складываться само собой, когда забываются маленькие, а иногда и большие, кстати, мечты, когда душа поет, а на лице невольно появляется улыбка. Значит, в работе руна предвещает хороший эмоциональный климат в коллективе, это будет вдохновение, даже творческий подъем. Вот все будет складываться легко и естественно. Можно получить похвалу, благодарность, какие-то приятные бонусы или, может, даже неожиданное предложение, да? И если вы работаете в сфере, связанной с творчеством, коммуникацией, искусством, может, образованием или психологией, здесь успех особенно вероятен. Еще это отличный день для презентации, переговоров, может, новых идей, каких-то вдохновляющих начинаний. И даже самые скучные задачи вот покажутся не такими уже сложными, поверьте. В отношениях эта руна настоящий подарок, день тепла, любви, какой-то искренней радости от общения. Уже в существующих парах это будет сближение, нежность, полное взаимопонимание, возможны приятные сюрпризы, признания, подарки, может быть, предложения или новости, которые радуют обоих партнеров. А вот для тех, кто еще в поиске своей половинки, то есть огромный шанс встретить человека, с которым вот на одной волне, понимаете? В кругу семьи или друзей будет царить гармония, легкость, желание просто наслаждаться моментом. Ну и по здоровью, конечно же, все указывает на стабильность и прилив энергии, потому что Вунью дает ресурсность, хороший настрой и даже ускоряет вот восстановление. Понимаете, исцеляется человек изнутри. И это идеальное время для физических активностей, танцев, прогулок, походов, может, занятий йогой или просто для того, чтобы позволить себе быть счастливым и телом, и духом. И здесь обратите внимание и на дыхание, и на позвоночник. Вот поддержание легкости в теле усилит радости в душе. Так что у нас день, когда жизнь радует, сердце поет. Пользуйтесь шансом наслаждаться этим состоянием. И благодарность за то, что есть, приумножит полученное в разы. Так всегда. Так что счастье не где-то там. Оно внутри прямо сейчас.
5: На радио «Лента». Потеря дня.
18: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
13: Житель Приозерска рассказал, что топливный кризис добрался уже и до Ленинградской области.
19: Ну что, доброе утро. Вот прекрасные новости добрались и до Ленинградской области. Стоим на возле Луги, на заправке «Татнефть». Сейчас подъехали заправляться 95-м бензином. И мало того, что написано только по предоплате, но предоплату не взяли. Но суть, короче, такая, что только 30 литров на бак. Так что еще пока в новостях про Ленобласть ничего нету. Но по факту уже все. Ленобласть, я думаю, скоро и до Питера долетит. 30 литров на бак, это прям вообще шикарно, конечно. Хорошо, что у нас полбака есть. Сейчас 30-ку зальем, поедем дальше до Пскова.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
20: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
17: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военно обязанными в регионе станет более жесткой.
21: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Коннова ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт Коннова в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
17: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод Калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
22: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
17: Отдельно Алексей без прозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС в муниципалитетах, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально, заверил без прозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
1: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
17: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея без прозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
2: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры? Я подумаю».
17: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистре и любую другую тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
3: Кстати, в прошлый раз проверяли система оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента. Балтийский лоцман.
23: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25. 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор без прозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Без прозванных подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор Беспрозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг». Особенная. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждая согласовывает, каждая отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо, в критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше двух месяцев. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами через отдельное министерство с отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски, потом появляются новые структуры, потом появляются новые полномочия. Это не мнение, это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше двух месяцев? А если необычная, то к каким именно сценариям власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
21: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка